Вот поэтому тогда было предварительно все сделано, а потом будет суд еще над народами. Но начало было там положено, на Голгофе. Если бы Иисус тогда не пострадал за грехи всего мира, то не мог бы и говорить такие вещи. А так он же сделал все. Могли люди принять, но не приняли его. Господь будет судить, за что мир? За то, что не приняли любви истины для его спасения. Отодвинулось все. Больше, чем на 2000 лет. Я помню, где-то, кажется, у Михея написано, есть такой текст Писания, в этот день, в день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Пришел своему народу, народ его не принял, он пострадал за них, распяли его, не приняли, он обратился к язычникам. А к ним еще придет, потому что обетование его не может не исполниться. Бог никогда не давал никому ложных обетований, он обязательно исполнит их. Но затормозилось это все. Почти 2000 лет, 69,5 седмин прошло, 2000 лет теперь идет. Ну как 2000? Наши уже 2000 прошли. У Божьей еще они идут. Врат там какой-то монах просчитал неправильно, кто-то еще ошибся. Но когда кончится Божий счет, то все станет на свои места. И тогда начнется дело Бог с язычниками. Обратиться к ним. И прежде чем он придет на землю, ступит, будет судить народы. Суд будет над ними совершен. Очистить землю. Он не сможет жить с теми людьми, которые столько грешили и не покаялись. Уничтожит всех людей. Останется малое число. Не знаю кто, может быть дети, может быть люди, которые вообще не знали ничего. Не знаю кто, но они все-таки останутся. Может быть, по милости останутся, не знаю. Это вопрос. Но будут язычники. Будут израильтяне, с которыми Христос будет царствовать. Все будут. А кому придется еще жить? Почему? Это уже другой вопрос. Это уже не мой и не ваш. Может быть, ваш, но не мой. Мне головы не хватает сегодня сказать, кто это сказать. Ну, будут же. Написано, что будут. Как останутся? Помилует Бог кого-то? Кого-то не дойдет эта вся грязь, которую сегодня люди навязывают? Не люди, дьявол, который навязывает. Не знаю. Но будут, все будут на земле. Поэтому пусть Господь благословит нас. Из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Его ярость – это ярость справедливая. Наша ярость – несправедливая. И его гнев – святой. Наш гнев, написано, не творит правды Божией. Так написано. Ибо гнев человека не творит правды Божией. На Бог запретил гневаться. Не гневайтесь. Кто гневается на брата своего напрасно, тот кто уже? Человекоубийца. Вот, пожалуйста. Сколько у нас сегодня человекоубийц? Я не прошу вас, поднимите руки. Вы просто проверьте себя как следует. И выбросьте это все с головы своей, из сердца своего, и так далее, и так далее. Иначе, ну что ж. Никакой человекоубийца не наследует Царствие Божие. Гнев внутри. Гнев внутри. Все. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои. И я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных наслад. Я частично уже сказал, ибо день мщения в сердце моем. Вроде день мщения, день благодати сегодня, день мщения что впереди. Но здесь нет перстов, здесь не ошибся переводчик. Да? Он отомстил дьяволу на Голгофе. Уничтожил все его грехи. Разрушил все его дела. Но люди продолжали держаться за него. Вот и вся причина. И потом придет время, будет судиться уже с людьми. Ныне князь мира еще будет осужден и будет изгнан вон. Так написано. Но люди его удержали у себя. Поэтому если сегодня мы чем-то связаны каким-то грехом, только потому, что в свое время дали ему место. Вы помните, не давайте место дьяволу.
Есть так написано? Значит, если он сегодня имеет власть, значит, мы ему дали место. И он законно основался на этом. Дали место. Я не один раз слышал такого. Во имя Иисуса выйди вон. Не выйду, она ко мне приходила сама за помощью. Когда к колдунам ходили. Она сама, я не выйду. Она сама ко мне приходила, и все. Она сама приходила. Поэтому я просто обращаю на это внимание на сегодняшний день, чтобы мы не давали ему места. А если дали, вы знаете, очень трудно тогда его выгнать. Не хочет уходить. Не хочет. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали вот эти вещи. Ибо день вщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Ну, а год искупленных. Для евреев еще он будет время, хотя на сегодняшний день имеет право в церковь войти и еврей. Но уже в церковь, не по той линии, которая еще не пришла в действие. Потому что в наше время нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но вообще вы одно во Христе Иисусе. Но время это закончится, начнется время спасения. Как для евреев, по их линии, уже в церковь они не войдут. У них своя линия есть. Своя линия есть. Я осмотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Вот и Христос сам говорит. Ну, как не было? Ну, если взять так дословно. Ну, у креста стояли, и плакали, и мать. Как не было поддерживающего? Вроде ж были, но нигде не написано. Что мать говорила, Иисус, ты воскреснешь, держись. Держись, сынок, ты ж воскреснешь. Нигде этого не было. Плакали, что последние минуты жизни настали. Не было поддерживающего. Вы поняли, какую я мысль сказал? Стоять, то стояли, и оплакивали, и жалели, но никто не поддержал, ни мать, ни отец, сынок, держись, ты ж нам говорил, мы ж верим этому. Никто не поддержал. Не было поддерживающего. Хоронили все. Как и нас некоторые хоронят все. Скорее бы он ушел, скорее бы он погиб, скорее бы. Все хоронят и хоронят. Но нет поддерживающего. Но если Господь поддерживает, то никто не помешает. Никто не помешает. Но тут дальше написано. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Знаете, что ученики спали в Евсимании, помните? И обещали... Петр первый всегда говорил, Господи, если все стоят, только не я. И там же написано, то же самое говорили все. Ну, просто Петра сегодня. И я его нисколько не унижаю, Петра, я просто считаю то, что было. Я, помните, не один раз говорил, Петр не был трусом. Он взял меч, стал, бросился на воинов, отсек Малху, но Христос сказал ему, уложи меч твой в ножны. Тогда что делать? Надо убегать тогда. А что делать? Поэтому он не был трусом, он не был предателем, как мы сегодня, как Иуда. Когда люди бегут что-то, это предали просто. Предали друга, предали мать, предали отца, предали мужа, предали жену. Это предали. Он не предал. Но вот такое же получилось у него. Отрекся впоследствии. Отрекся. Иуда предал. А он отрекся. Это две разные вещи. Не совсем одно и то же. Потому что не знал, что делать. Стал в отчаянии. А что делать? Защищаю. А говорит, вложи меч в твои ножны, ибо взявший меч, мечом и погибнет. И все. Он просто не совсем понимал, как надо держать победу над верхом. А Иисус понимал. И в чем была победа Иисуса? В исполнении воли Божьей, воли Отца. А воля Отца была, вы знаете что, непростая. Прийти, допустим, на землю, быть царем, это проще было. А прийти на землю, чтобы умереть, ибо по благодати Божией ему должно было вкусить смерть за всех.
Вот сочетание вот этого благодать и смерть. Сочетание вот этого благодать и смерть. Вот как это совместить все?

это не был вопль сомнения какого-то, вопль недоверия отцу. Это был просто... Его как можно еще выразить таким простым языком? Отец, мне очень больно. Больно не могу уже больше, больно. Вот что. Да, на сегодняшний случай я понимаю, как это расшифровать все это. Ну, конечно же, он знал, для чего пришел. Для чего отец знал все, но было настолько больно, единственное, что был, Боже мой, для чего ты меня оставил? Он сказал, болит очень сильно. Вот в чем заключалось все. Хотя, может быть, там было гораздо шире, кто-то поймет. Может, я ж не говорю, что я все понимаю. Я просто говорю то, что у нас иногда бывает. Очень больно. Господи, для чего ты меня оставил? Я тоже так, наверное, кричал. Но я знал, что не оставил же. Но тем не менее, больно. Больно есть больно. Больно есть больно. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя. Кто был мышцей Иисуса Христа? Как вы думаете? Дух Святой. Ибо Он Духом Святым принес себя в жертву Богу. Так написано. Без Духа Святого очень трудно было это сделать. Это и есть сила Божия. Но помогла мне мышца моя и ярость моя. Как вы думаете, это была ярость на людей или на дьявола? Дьявол не на людей. Если у него была ярость на людей, то он легко и просто это отдал бы его дьяволу, да делайте, что хотите, со своим хозяином таким. Но это была ярость против дьявола, против его беззакония, которое он творил на земле. И ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей. Конечно, когда он совершил победу на Голгофском кресте, то уже предопределил и суд над ними за то, что они не послушают. А у Бога написано, что Он сказал, то уже как будто сбылось. Помните место Писания? Ибо Он называет несуществующее как существующее. Если Он сказал, то никто уже не может поменять то, что Он сказал. Обязательно сбудется. Его разницы нет. Через какое время? Каким образом это будет? Как это будет? Разницы нет никакой. Он существует вне времени. Сказал и сделал. И вылил на землю кровь их. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей. И вылил на землю кровь их. Но и это будет. Это будет. Я почитаю этот текст Писания. Тогда это было, дьявол был побежден, у него оправдания никакого не было, сейчас осталось дело за людьми. Но как они отвергли его и дали ему место в своей жизни, то Господь будет судиться с ними. Но начало было положено там, на Голгофе. Осудил дьявола, а теперь твоих последователей буду судить. Откровение, 14 глава, 19-20 стихи. «И поверх ангел червь свой на землю, и обрызал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом». А кто будет топтать в день суда? Он же. «И потекла кровь из точила, даже до уст конских, на 1600 стадий». Это будет будущее время. Топтал точило один, не приняли его. Но это уже было подписан приговор дьяволу. Вы знаете, как у нас часто бывает? Сначала КПЗ, да? Потом суд, а потом везут куда? К месту наказания. Сегодня дьявол едет к месту наказания, где будут истоптаны. А суд над ним произошел на Голгофе. А теперь его... Ну, я условным языком говорю. Если у Барановича судили, то везут Ивацевича хоть короткое время, но будут вести, правда? К месту наказания. То же самое и с дьяволом будет. «Воспомяну милости Господь».

Сегодня седьмой стих читаю. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Воспомяну что? Милости. А что еще мы вспоминаем очень часто? Неприятности, которые были с нами, да? На Бога обижаемся, почему ты допустил то и то. Это же не то вспоминаем, что надо вспоминать. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он им по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Ну, тот тоже полностью прочитал этот текст. Воспомяну все милости Твои. Ну, какие милости воспомяну? Наверное, не все мы милости заметили. Для нас часто милостью было то, когда Господь дал нам то, что мы хотели. Мы считаем эту милостью. А то, что мы не получили, мы сейчас не считаем милостью. Но это тоже милость большая. Если бы Господь дал нам все, что мы хотели, то многие были бы очень недовольны тем последствиями. Разумеете, что я говорю? А? Будем благодарить Бога за то, что Он не всегда отвечал на наши молитвы. Это тоже милость. И притом, наверное, не меньше, чем тогда, когда мы что получаем. Если бы мы все сделали, то, что нам хотелось бы, ой, наверное, трудно было бы на сегодняшний день. Очень трудно. Но Бог не дал, это тоже была милость. А если Бог наказывал нас за грех, скажите, это милость или не милость? Милость. Сколько уж у нас тогда милости, сколько мы не пересчитали? Очень много. Вот одно видели как милость, а другое не видели как милость. А на самом деле-то все, что Бог нету, делает из милости. Мы часто говорим по справедливости. Вы знаете, что? Не совсем по справедливости. Потому что Бог предназначил нам нечто выполнить в жизни. И поэтому держит нас на этой земле. Если мы что-то сделали, то какой мы подвиг сделали? Какой абсолютно? Сделали то, что надо было сделать, и все. Если бы Бог накормил, напоил, то за что тебя миловать вообще-то? Не за что. Сплошные милости. Но иногда они приходили к нам в такой форме, что мы просто не рассуждали о них, как о милостях Божьих. И потому на сегодняшний день и недостаточно, и благодарим Бога. Я когда-то проводил этот пример, просто еще раз повторю, когда, значит, в свое время надо было ехать, когда я в Москве еще был. Уже не называю того города, не хочу никого выставлять. Один из братьев говорит мне, поедь там в мой город. Я мог бы его назвать, но просто не называю. Там надо решить вопрос какой-то. Ну, вот на такое-такое число. Говорю, хорошо, я поглядел, у меня вроде нет никаких мероприятий на это число. Поеду. Перед чем, значит, заболеваю очень сильно. Я вам рассказывал. Заболел, очень сильно заболел. Уже надо ехать на 2 часа. Сейчас помню, на 2 часа надо было быть. В метро там проехать несколько и быть в этом городе. Заболел так, что и подняться не могу. В чем дело, думаю. Прошло время, ушел поезд мой, я здоровенький хожу, нормально все. Стал думать, Господи, что это такое? Ну почему это так? Ночью мне снится сон. Я приезжаю туда, стою к колодцу, а там братья стоят и рассуждают. Ну вот он приедет, мы ему дадим так, что он не захочет больше ехать. И сверху голосует, вот пусть и дают, а ты не поедешь. Ну скажите, это милость или не милость? Конечно, милость. Потом приезжает этот брат оттуда, он и сейчас в России работает, этот брат. Спрашивает, как там дела? Говорит, нормально все хорошо.
Что его, что-то за сон мне такой, все хорошо. А почему не поехал? Говорю, заболел. Я ж не обману, правда заболел. Поглядел на меня, здоровый был, и сейчас здоровый. Потом приезжают оттуда братья недели через две, спрашиваю их, как, хорошо, что ты не приехал. Наши братья решили, мы ему так дадим, что он больше не поедет. Оказывается, вот оно что. Ну, братья есть братья, вы знаете что. Братья, как братья, могут так дать, как братья, что и не захочешь. Братскую любовь проявить. Ну, а Боже-то знает это все. Для меня это было, кто, ну как понять это все? Ну, согласился, никаких проблем нету. Хороший же брат этот просил помочь ему, но никаких проблем нету. А Бог говорит, пусть и передают. С неба Господа, пусть и передают, а ты не поедешь. Вернее, ты не поехал. Поэтому трудно понять иногда, почему вот так бывает. Почему Бог делает вот то, что... Ну, а как тут разобраться, больной, милость Божия, больной? Наверное, еще больше больной был бы. Духовно, если бы после поехал, да что-то там такое было. Ну, знаете, когда люди настроенные, для них ничего не доходит толковое тогда. Таким человеком, который начинает ссориться, переставайте говорить и оправдываться. Это бесполезно все. Это бесполезно. Поглядели, нет, замолкайте и все. Если человек в нормальном состоянии, спокойно, можно рассуждать. Можно против что-то, ну как против говорить, доказывать что-то. Если видишь, человек разносился, кончайте, все, ничего не получится все равно. Это уже бесполезный разговор тогда с ним. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы считали милости Господней. Но при том все, не просто те, которые нам приятны были, которые мы считали, все, что мы не получаем от Господа, от Него получаем. По Его милости. Я знаю себе сегодня. Все мы женились на том, а на ком хотели, были бы проблемы. Вышли бы замуж за того, кого хотели, были бы проблемы. Ну, а если и вышли, ну то что, теперь несите то, что взяли. О чем говорить? Великую благость его к дому Израилеву. Благость – это же нечто гораздо высшее, чем людское доброе. Я еще раз повторю один из текстов Писания. Никто не благ, как только один Бог. Добрый есть, а благ – это высшая степень доброты. Никто не благ, как только один Бог. И по множеству, по милосердию своему, и по множеству щедрот своих. Знаете, что такое щедрый человек? Это противовес скупому. Противовес скупому. Бог щедрый. И Он дает нам все для того, чтобы мы могли жить так, как надо. Я прочитаю один из текстов Писания, который вот что открывает. Первое послание к Тимофею. 6 глава, 17-18 стихи. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающий нам все обильно для наслаждения. И есть, когда только поддержать немножко надо, чтобы не умер. Это тоже надо. Но обильно и для наслаждения – это только Бог дает. Мы на это не способны. Мы никогда не будем никого обогащать. Мы просто дадим какой-то рубль, чтобы не умер с голода. А Бог, если дает, Он дает обильно. И для чего еще? Поставь себе, я наслаждаюсь, а вы еле живете. Что будете говорить обо мне? Вот подумайте. Конечно, зависть будет. Да? Конечно, будет зависть. Ну, вот тут брат, у него нету зависти, то он и не будет завидовать. А другой мой будет плакать от того, что мне хорошо. Но я условно говорю это. Плакать будет, что мне хорошо, а ему плохо. Почему мне плохо? Почему мне плохо, а ему хорошо? И уже здесь нарушается этот принцип. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. А у нас как бывает? Радуйтесь, когда кто-нибудь плачет. И что?
И плачьте, когда кто-нибудь радуется. Это, наверное, более приемлемо кое-кому. Но это же ненормально. Это уже не христианство. Это уже не то, что надо. А Бог дает. Я ж не сам это выдумал. Даю, что нам все обильно. И для чего? Для наслаждения. Конечно, не всем это дается, не всем это присуще, не все это понимают, но такое Слово Божие есть. Читаю дальше. 8 стих. Он сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. Подлинно они народ мой. Подлинно. Знаешь, что такое подлинно? Это настоящий народ. Есть подлинники картины, а есть копии, да? И вот мы можем быть подлинными христианами, а можем просто их копировать. Это будут две разные вещи. Они подлинно мой народ. Вы помните? Вот подлинно израильтянин, в котором нет чего? Лукавства. Не солгут подлинные. А если лжем, а если лукавим, то подлинники мы картины или копии. Копии. Знаете, копии иногда настолько похожи на подлинник, даже эксперты трудно различают. Но, говорят, подлинник ценится очень дорого, а копия, пусть она самая, так сказать, на все 100% копия, но копия. Копия. Подлинно они, народ мой, они не лгут и не солгут. Вот вам, пожалуйста, один из признаков подлинности. Если лукавство, расчет определенный, политика, это уже не подлинно. Это уже не подлинный христианин. Это уже нечто, не то, что надо, не совсем то, что надо. А то дети, которые не солгут. А вы знаете, как иногда трудно не солгать, да? Особенно сегодня в наше время. Один из братьев говорит: буду расшитываться с работы. Он военный и так далее, не могу. Заставляет приписки делать, заставляет то, говорит: не могу, просто придется увольняться с работы. Я не могу лгать. Но с другой стороны, потеря работы. Это потеря куска хлеба. Вот и выбирай. Подлинник ты или копия? Подлинник или копия? Это вот один из моментов, где оттенено очень хорошо. Подлинные, они не солгут. Не заставите их солгать. Подлинный народ мой. Дети, которые не солгут. Ну, второй текст писания. Какой можно подобрать на эту тему? Чтобы нам не только называться, но и что? И быть. Подходит сюда? Подходит, конечно, подходит. Вот, пожалуйста, вам Исаия пророчествовал. Я, наверное, за 800 лет не помню, сколько до Рождества Христова. Сегодня еще сколько прошло. Но оно живо, это слово. Ничего не поменялось, абсолютно не поменялось. Принцип Божий, характер его, требования его одни и те же. Ничего не меняется. Дети, которые не солгут. И он был для них спаситель. Смотрите, вот какое печальное слово «был». Был спасителем, а теперь оставил. Вот это говорится в прошлом времени. Был для них спасителем. А теперь пока что, наверное, не все подлинно были. Не все. Но тем не менее, мой народ, они дети, которые не солгут. Придет время, не будут лгать уже. Но пока что был для них спасителем. Был. Во всякой скорби их и не оставлял их ангел лица его. Знаете, что когда ангел лица не оставлял? Конечно, когда дьявол где-то брал плен, Бог не всегда, так сказать, попускает в его руки всех и вся. А
Одна ошибка, вторая. Он требует, дай доступа, дай взять плен. Господь не дает. А одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Наконец все, ну что ж, бери. Бери. Ну вот этот народ, он настолько много наделал зла. Наконец наступил момент, когда Бог сказал, все. Сейчас буду судиться с тобою, руками врагов твоих буду судиться с тобою, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому во всякой скорби их. А там все скорбели. Скорбели своих недостатков. Другие скорбели за то, что проповедовали истину Божию. Но Бог спасал. Сегодня очень трудно людям сказать правду или истину. Не очень-то люди ее принимают, не очень-то ее понимают, не очень-то хотят понимать. Но есть другое место Писания. Если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог за нас, если. Но если мы делаем то, что надо делать, легко не будет тоже. Сегодня такое время, такой мир. Действительно, очень трудно сегодня не испачкаться где-то. Но, тем не менее, если мы отступаем от истины, то мы соль, потерявшая силу. Соль, соль, но потеряла силу. Вы помните, один из текстов Писания начинается с чего? Если кто, значит, оценит или подорожит детьми, женой, мужем, домами, имением, больше меня, то недостоин меня. Помните? И кто не берет креста свой, идет за мною, тот недостоин. И там дальше следует текст. Если соль потеряет силу, то чем я делаю соленой? Потеряли силу. Соль есть соль. Осаливаем вот этим Словом Божьим. Но когда поступки наши не соответствуют, это соль, которая потеряла силу. Нас никто тогда слушать не будет. Я вот недавно пришло мне на память, когда мы одного из братьев посетили в больнице, то я ему напомнил как раз вот эту тему за тролльную соль, потерявшая силу. Когда его жены, родственница, сестра вышла замуж за неверующего. Он ей такую устроил жизнь. Я уже тоже не однажды вспоминал об этом. И ночевала в сарае, и побитая была, и все было. И однажды она ему, когда он немножко протрезвел, говорит, Степан, тебе надо покаяться, что у тебя за жизнь, иди к Богу. Он ей ответил, какой Бог? Если бы был Бог, ты его на Степана не поменял бы, теперь молчи. Соль, она потеряла силу. Наши слова не имеют силы, вот наши. Мы берем Слово Божие, оно не наше, Слово Божие. Но если прошло через нас, и мы его проповедуем, какой Бог, говорит, если бы был Бог, то его на Степана не поменял бы. Правильно рассудил. Ну как правильно? Это не значит, что Бога нет, он правильно. Но он сказал так. Ну, в его понимании это было так. Соль потеряла силу. А когда мы говорим, но не делаем, то это соль, которая потеряла силу. Тогда говорят, ее выбросить вон на попранили. Тогда люди смеются тогда. А говорят, какой Бог, когда вот, это у вас, или говорят, у вас, у всех вас такой, какой и вы, такой ваш и Бог. И такое я слышу иногда. Поэтому нам сегодня надо, чтобы мы были подлинно народ мой. Дети, которые не солгут, которые не уклонятся с пути, не собьются с него, то будут исполнять волю Божию. И тогда, когда с нами Бог, то никто не может помешать нам достигнуть вечности хотя бы. Очень хорошее место Писания. Кто говорит, что привлечет весь мир, а душе повредит, то что? Никакой пользы от этого нет. Никакой пользы от этого нет. Все оставим здесь. И он был для них спасителем во всякой скорби их. Ну и, конечно, скорбь бывает. Я просто вспомню один текст Писания еще, который от своих, может быть.
Но Бог спасает. Вы помните, есть место Писания? Они злословят то, чего не знают. Сколько сегодня есть злословия за те моменты жизни, учения, когда люди не знают, что они злословят. Но там дальше есть предупреждение такое. В растлении своем что будет? Истребятся, если не покаются. А что вы думаете? Очень трудно. Когда Бог начинает судиться с человеком, не так-то просто перенести это все. Не так легко. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас такого не было. Он был их спасителем во всякой скорби. Он не оставлял их. Знаете, как трудно быть оставленному. И ангел лица его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, спасал и искупил. И взял и носил их. Вот что он делал с ними. Защитил, искупил, взял и носил. В одни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому он обратился в неприятелей, сам воевал против них. А третье. Почему огорчился Дух Святой? За что? А какое состояние сердца ему неприятно? Возмущение. Возмущение. Вот что неприятно Богу. И в нашем сердце тоже. Если постоянно полно возмущением, огорчили Дух Святой. Как просто все, да? Как просто нам возмутиться? Чем более, может быть, несправедливо. А это очень трудно разобраться иногда. Нам кажется, что справедливо возмутились. А на самом деле не всегда это так. И он сам воевал против них. Оказывается, Бог тоже и сам иногда воюет. Вы помните место Писания? Еще приведу два места Писания. Помните случай с Иродом в Деянии апостолов? Ирод сел там на царском месте и говорил к народу, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». И кто его поразил? Дьявольский ангел или ангел Божий? Как это ангел Божий может поражать до такой болезни? Черви съели? Может, оказывается, может. Может. Имеет это полное право. Вы помните другое место Писания? С проказой связано. Там, правда, уже не поражение было. Бог говорит Моисею: «Положи твою руку в пазуху». Он положил, и что вынимает рука, что? Проказился. Как это так? Господи, ты проказу? Все, положи назад. Вытягивает. Рука чистая. Сам воевал против них. Когда дьявол воюет, Бог поможет прекрасно все разрулить. Когда он воюет, никто не поможет. Правда, он воюет, знает, против чего воюет. Хочет поставить нас на должный уровень, на свое место нас ставит, да, воюет. Вы помните еще один текст Писания, когда Бог поражал через губителя народ израильского времена Давида, который стоял над гумном орны и вышьянина. Ангел Божий там был. Ангел Божий, Божий ангел. Ангел. Поэтому... Вот и думайте, сегодня тоже проповедовали, болезней Бог не допускает и не делает их. Оказывается, если надо, если Он сделает, никто не перестроит всего этого. И когда будет день гнева, помните, день Господень, вышли семь ангелов чистых, по перчам, по золотыми поясами и так далее, у них было семь чад гнева Божия. И там уже что делалось? И нарывы на людях, и все пошло. Вылили семь шагов неба Божие на землю. Поэтому уже от этого суда Божия никто не спасет. Поэтому пусть Господь поможет нам обратить внимание хотя бы
на сегодняшнее Слово Божие, которое здесь прозвучало. Я понимаю, что я не все сказал здесь. Хотя у меня здесь отмечено еще кое-что. Но не получается все сказать. Ну, хотя бы немножечко. Чтобы мы сегодня получили благословение Господа, начали молиться и боялись не дьявола, а Бога боялись. Не боялись того, что люди сегодня боятся, а греха боялись. И тогда все будет нормально. Никто нам не повредит. Пусть Господь нас благословит. Аминь.

сильными становятся не в счастье, не в радостных моментах легких дней. По жизни сильных волны били чаще и закаляет жизнь таких быстрей. Кто знает горечь, тот улыбку ценит, тот дружба дорожит, кто брошен был, и никогда в пути тот не изменит, кого друг лучший в горе позабыл. Кто в шторм проплыл по морю в одиночку, кто-то испытал поддержку от Христа. И для того, кто в жизни ставит точку, Бог открывает для радости врата. Кто вкус разлуки испытал, тот ценит встречи. Кто плакал, когда рухнул мир вокруг, тот знает, что не время раны лечит, а Иисус, ведь Он наш лучший друг. Кто испытал насмешки, унижения, тот не поддастся льстивой похвале. И если рядом кто потерпит поражение, не посмеется он чужой беде. А сильными становится не в счастье, а в бурях, на коленях и в штормах. Мы видим свою сущность среди ненастей в молитвах искренних, слезами на глазах. Во всем есть смысл, и даже в нашей боли. Хоть тяжело бывает так порой, нам нужно доверять Господней воле. Из нас сосуд Он лепит, дорогой. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается, со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык. Это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «гад-бай», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву X, а греческую букву «хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Брат Антон попал на это собрание, в общем-то, случайно. Находился в командировке. Вдруг выпал перерыв в делах. Аж сутки свободные. Директор предприятия, куда приехал за комплектующими, срочно отбыл на совещание в центр. Извинились, предупредив, что придется на сутки задержаться. Естественно,

удивилась. Первый раз, а будто давно со всеми знаком. Так должно быть всегда у своих по вере и родных по духу. По сердцу горячие молитвы в Духе Святом, приличные одежды у братьев и сестер, уважительное отношение друг к другу. Антона как гостя, да к тому же и диакона, провели вперед, на некоторое возвышение, где обычно находились старшие братья и гости, и он мог между молитвами осматривать зал. А тут во время очередного обращения к Богу брат из первого ряда заявил о большой нужде. Слегла в тяжелой болезни жена, член церкви, а дома куча ребятишек, мал-мала меньше. Антон случайно открыл глаза и на молитве встретил взгляд нуждающегося брата. Умоляющий, смиренный. Сколько в нем надежды, смирения, упования. «Да за один такой взгляд Спаситель помилует», — пронеслось в голове. И тут же лихорадочно запульсировала мысль. «Где-то и когда-то я уже видел такой взгляд». Мысль, чтобы не мешала молитвам, пытался отогнать. Но она возвращалась вновь и вновь. Так бывает, когда мучительно что-то пытаешься припомнить. Оно встретится рядом, и никак не нащупаешь искомое. Наконец осенило. И память вернула лет на 10 назад. Бывший сотрудник спецподразделений Антон Шумилов, списанный из армии по неясной болезни, вследствие то ли ранения, то ли контузии, то ли нервных перегрузок, возвращался домой в скором поезде. Впрочем, домой громко сказано. Там, на родине, никто особо не ждал. С семьей еще не обзавелся, мотаясь по бесчисленным горячим точкам. Мать все никак личную жизнь не устроит. С новым вдовцом или разведенным сошлась опять. Отец нелепо погиб по пьянке, когда Антошка еще учился в школе. У сестры не лады с мужем, наркоманом. Часто выходил в тамбур курить и, привычно уставившись в прохладное стекло, прикидывал, как устроиться на гражданке. Палат каменный в горячих точках не нажил. Все богатство — крутые швейцарские часы, снятые тайком у командира, у ликвидированного ими видного оппозиционера, тощая пачечка долларов да кожаная куртка, а в ней по тайном месте пистолет, такой же боевой трофей. Глухой ночью не спалось от дум, опять накинул шикарную куртку и в тамбур. Привычно отвернулся к окну и задымил, глядя бездумно в холодную темень. И тут вздрогнул. В бока больно укололи два ножа и сзади угрожающие зашипели. «Пикнешь, воткнем перо. Выворачивай карманы, если хочешь живым остаться». «Мужики, вы что?» — жалобно заблеял Антон, оборачиваясь к нападавшим и напрягаясь всем телом, мысленно прокручивая варианты обороны. «Главное — улучшить момент, отвлечь внимание и выхватить пистолет, да с предохранителя снять». Их было двое. Средних лет мрачный мужик с косым шрамом через щеку, по всему главарь, и совсем молоденький, долговязый, русый паренек. Он-то и наиболее опасный, в случае чего ткнет, не задумываясь, дабы выслужиться перед атаманом. «Хочешь живым уйти в купе? Гони бабки!» Лезвия уперлись еще плотнее. «Да бабки-то в чемодане, и немного их. Вот часы дорогие, с драгоценностями». Антон протянул вперед левую руку и обнажил запястье. В полутемном тамбуре, кажется, вмиг стало светлей от цветных инкрустаций. Вожак согласно кивнул и потянулся к ремешку, убрав свой нож. Все решали секунды. Правой рукой Антон моментально нырнул под мышку, выхватил пистолет и в упор выстрелил в главаря, левой перехватывая руку с ножом Белобрысова. Попал куда-то в область живота. Атаман, охнув, завалился на нечистый пол. На рубашке расплывалось красное пятно. Мушка повернулась в сторону паренька. Тот затрясся и запричитал. «Дяденька, не надо, я не хотел, я больше не буду». «Нашел дяденьку», усмехнулся Антон. «А то, что не будешь, кто ж сомневается? Уж я о том позабочусь». Ствол угрожающе закачался перед лицом несостоятельного гангстера. На полу постановал глава.

«Не убивайте меня!» — повалился на колени парень. «Я выполню любое ваше указание!» «Да куда же ты денешься?» Еще раз осклабился бывший десантник и прикидывал вариант за вариантом дальнейшего хода событий. Убивать обоих расхотелось, много риска и возни. А главное, каким умоляющим взглядом смотрел долговязый. Решение пришло тут же. «Ножи брось в угол, а все деньги, что у вас, передай мне». «Они у него», — кивнул на партнера парень. «Пушку убери», — с трудом проговорил раненый. «А деньги держи». Он полез в карман и протянул тугенькую пачку зеленых. «Хватит? Теперь отпусти нас». «Отпущу, но останетесь ли вы живыми, то как повезет», и скомандовал все еще стоящему на коленях молодому. «Распахни дверь и выброси туда командира, а потом сам сигай». Опять умоляющий взгляд. Шутка ли выкидывать раненого на полном ходу, в мороз и неизвестность, да еще и самому выпрыгивать. Пистолет снова повернулся в его сторону. «Женька!» — прохрипел истекающий кровью. «Выполняй!» В вагон ворвались холод и снег, а туда, в пургу, под крутой откос полетели одно за другим два тела. Антон еще немного подумал и бросил ножи вслед. Захлопнул тамбур и еще чуток постоял. Затем медленно поплелся в купе. «Так вот, где я видел эти глаза!» — всколыхнулась в памяти. «Там, в тамбуре! Значит, живы мои грабители, да еще и Богу служат, как и я!» Когда закончилось служение и гостей пригласили на чай, Антон подошел к брату со знакомым взглядом. «Скажи, дорогой, тебе из поезда выпрыгивать не по собственной инициативе не приходилось?» «Приходилось», — расплылся в улыбке собеседник. «А то с чего бы я хромал? По своей-то инициативе кто станет с поезда прыгать?» Он при ходьбе заметно припадал на одну ногу, хотя это не мешало передвигаться стремительно. Он только что вышел из братской комнаты, откуда звонил в больницу и пребывал в восторженном состоянии. У жены здоровье резко пошло на поправку, уже и к выписке готовят. «Похоже, ты прыгал по моей инициативе. Не узнаешь?» «Это вы?» — ахнул ликующий брат. «Как видишь». «И тоже Богу служите?» «Как видишь», — повторил Антон. Братья обнялись и расцеловались. По щекам покатились непрошенные слезы. «А тот другой, что постарше, которого я ранил?» — с тревогой спросил бывший десантник. «Ваня, иди сюда!» — махнул рукой Евгений. К ним подошел невысокий крепыш, державшийся сзади. «Покажи брату живот», — попросил Евгений. Крепыш послушно задрал темную рубашку, и под ней четко просматривался глубокий шрам. «След от нашего знакомства», — пояснил улыбчиво брат. Глаза Ивана беспокойно забегали по лицам стоявших. «Это тот, кто тогда продырявил тебя в поезде. Он теперь, как и мы, Богу служит», — представил Евгений. «И новые объятия, и слезы». А в тот вечер в поезде Антон прошел в туалет, заперся там, пересчитал добычу. Неплохо, видно, по-крупному работали бандюги. Пусть остудятся на морозе, оправдал себя десантник. Сунул доллары поглубже и пошел в купе. На их станцию поезд прибыл утром. Антон, не заходя домой, записал несколько адресов продающегося жилья. Походил по квартирам и выбор остановил на финском домике. Есть участочек, гаражик, сарайчик, все удобства. Недавно сделан добротный ремонт и цена подходящая. Хозяин, крепкий кряжистый старик, недавно похоронивший жену, уезжал к сыну и продавал все. Заодно взял и видавший виды москвичок, обстановку. Быстро оформили документы, из оставшихся денег немного помог сестренке, купил одежонку и думал зажить припеваючи. Но не получилось. К
Как-то не ладилось с работой, то с начальством не ладил, то условия выматывающие, то не успел устроиться, как предприятие закрывалось, и в личной жизни проблемы тоже. Сходился с несколькими женщинами, да неудачно. То гулящая встретилась, то наркоманка, то состоявшая на учете в психушке. Пробовал напиваться, не брала. И все чаще тоской, как клещами, сжимала грудь. Для чего я живу на этом свете? Истину пытался искать в вине. Забрел в кафешку. К нему подсел бородатый, не особо опрятный мужик и, пытливо посмотрев, о чем-то спросил. Возможному собутыльнику даже обрадовался. Глушить горькую в одиночку — последнее дело. Игорь, так звали нового знакомца, чем-то понравился. Осмысленный взгляд, не клянчит бокал пива. В ожидании заказа Антон излил ему душу. «Эй, друг, тебе не в пивнушку идти надо, в церковь!» Серьезно отнесся к переживаниям бородач. «Был уже!» — махнул рукой Антон. «Комедия одна. Машут кадилами и что-то непонятное поют, да деньги сдирают». «Да ты сходи в живую церковь!» «Что значит живую?» «А куда я ходил 7 лет? Вот там живой Бог!» Не деревяшки размалеванные и служат Христу, как и написано в Евангелии. А сам-то что сейчас не ходишь? Поймал меня сатана. Запил вот. Безнадежно опустил голову Игорь. А что, вернуться невозможно? Можно, конечно, да только опутал меня враг водкой этой. Зовут ведь братья и сестры, бывшие братья и сестры. И добавил. Жена ушла, деток с собой забрала. Оно и понятно, кто терпеть будет. Все время поддатый, скандалы, с работы уволили. А дашь адрес? Антона очень заинтересовала живая церковь. А то пошли вместе. Давай последний раз выпьем и утром пойдем грехи замаливать. У меня их тоже хватает, похлеще, чем у тебя. Ты это серьезно? В глазах у Игоря засветилась надежда, а по колючей щеке покатилась крупная слеза. «Серьезней не бывает!» «Ну, если так, то отменяй заказ и пойдем отсюда. Начинать служить Богу с похмелья, сам понимаешь, неправильно». «Верно говоришь. Только уйдем отсюда позже. Давай поужинаем». Антон видел, что собеседник голоден, да и сам не прочь заморить червячка. Переночевали у Антона. Игорь оказался интересным собеседником, а когда побрился, отмылся в ванне, то и довольно симпатичным мужчиной. Утром вместе пошли в церковь, неприметную избушку на окраине городка, совсем как в одном псалме. Игоря встретили как родного, как блудного сына, поправлял он потом. Как родного встретили и Антона. Да так и остался в той церкви бывший спецназовец. Стал ее членом. Бог послал жену, деток, хорошую работу, друзей. Особенно сошелся он с Игорем, который перестал выпивать. Его восстановили в церкви. Вернулась супруга. Все устроилось с работой. А теперь вернемся к тем двоим, которые выпрыгнули из поезда. Женя, прыгнув в ледяную тьму, старался угодить в сугроб. И угодил. Только тот оказался неглубоким. Немного полежал, печально глядя вслед уходящему в ночь поезду. Хотел подняться. И поднялся, но дико болела нога. А идти назад, искать товарища надо. Сломал ветку с растущей возле насыпи березы и, опираясь на нее, поковылял вдоль полотна. Иван стонал, лежа на боку. Занималась метель. Положение серьезное. Ни одной живой души рядом. Поселки кто знает где. Шоссе вдалеке. Один раненый кровью истекает, другой, по-видимому, ногу сломал или подвернул. Тьма кромешная. Да еще буран поднимается. «Что делать будем, Ваня?» — заголосил паренек. «Молиться, иного выхода нет». От потери крови и ушиба при падении атаман еле ворочал языком. «Как это молиться?» — не понял он. «Да я и не умею». «А я умею, из верующей же семьи».
Опускайся на колени и проси Бога, чтобы выручил, оставил живых. Обещай покаяться и больше не грешить». На колени Женя рухнул так поспешно, будто ему подрубили ноги, и в два голоса завопили к небу. Сколько это продолжалось, не заметили, хотя ветер бросал колючие охапки снега в лицо, и мороз крепчал, и раны кровоточили, и поврежденная нога ныла. И тут мрак разрезал прожектор. Его луч заметался по откосу, и скоро рядом остановилась дрезина. Небольшая моторная тележка, передвигающаяся по рельсам, которую используют под осмотр и ремонт железнодорожного полотна. Из нее выбежали два железнодорожника и без лишних расспросов помогли будущим христианам забраться наверх. Подсадили в кабину. По рации связались с дежурным по ближайшей станции, попросили вызвать скорую, напоили горячим чаем из термоса. В больнице через несколько дней, когда нога была еще в гипсе, в палату вместе с выздоравливающим Иваном зашел худощавый строгий мужчина средних лет, поздоровался и протянул Жене пакет с продуктами. Иван представил: «Это брат Павел, пресвитер по местной церкви. Пора, Женечка, выполнять свое обещание. Я уже покаялся, исповедался. Теперь твоя очередь». Долго не раздумывая, точнее, не раздумывая совсем, Женя спросил у пресвитера, как это делается, и уже скоро в небо неслась не стройная пока, но очень горячая молитва. Вот так и приобрела Церковь Божья троих новых братьев, и один вернулся в ее лоно.

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все

красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне

душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал.

скрипом грешным в позолоченных дворцах. Но и в тех шикарных залах, пышной музыке, хорах, лишь в

небе, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть.

Саула воины дрожали, росло смятение в рядах, их речи ужас умножали. Как страшен этот Голиаф! О, кто посмеет с ним сразиться? И вышел юноша один. Пришлось бывалым удивиться. А царь спросил, чей это сын? Когда в безбожном окружении проявишь стойкость, как Навин, то кто-то спросит с уважением, чей это твердый духом сын? Когда враги Христа поносят, а ты в рядах его дружин идешь вперед, то люди спросят, чей этот мужественный сын? Когда твои дела святые докажут ты христианин, то скажут с радостью родные, какой у нас хороший сын. Но если в церкви без работы живешь ты с детства до седин, то церковь спросит тебя, кто ты? Ты посторонний или сын? И если стал ты непокорным и в сердце добрый нрав убит, то скажут вслед тебе с укором, чей-то сын всегда грубит. Коль в похотях ты ищешь сладость, то скажут, по годам он мал, еще б цвести Творцу на радость, а он уже в грехах увял. И если ты оставил Бога, как в бурю чел неуправим, знай, адом кончится дорога, вернись к отцу, заблудший сын.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Послушай глас Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. Иеремия 38, 20 стих. Уроки от Сидекии. Боязнь пред людьми ставит сеть. В период кратковременного снятия осады Иерусалима Иеремию обвинили в желании сдаться халдеям и бросили в яму. Вскоре осада города продолжилась. Незадолго до взятия Иерусалима Сидекия встретился с Иеремией, чтобы услышать слово Господа. Это было сильное, ясное и личное послание. Если он сдастся, все будет хорошо. Но он, увы, побоялся, чтобы иудеи, которые перешли к халдеям, не надругались над ним. Безусловно, он был обеспокоен словами Иеремии и хотел бы сдаться. Однако у него, несмотря на убедительные слова от Господа, не хватило сил поступить правильно. Пророк сказал: «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои». Те, кто был рядом, его друзья, они фактически командовали Сидекией, потому что он боялся людей. И какой потерей это было для него! С ним, не сумевшим поступить правильно, случилось то, чего он больше всего боялся. Царь Вавилона выколол ему глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его в Вавилон, и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Как много сегодня тех, кто из-за боязни перед людьми не может обратиться к Христу за спасением и в конце концов потеряет жизнь. Не будьте среди них. Придите к Господу. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притчи 29:25. Слово Бога всегда истинно, и Бог верен Ему. Как верующие, давайте не будем попадаться в сети боязни перед людьми, но будем верны Слову Бога и будем соответственно ходить. Это наша безопасность.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Четвертая книга Моисея, числа, глава пятая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею. Так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящее проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто приспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене, «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое». И скажет жена, «Аминь, аминь». И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжет на жертвенники, и потом даст жене выпить воды.
И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на муже найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Четвертая книга Моисея, числа, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни назарейства его, должен привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его». И острижет Назарею входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвою. И возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки Назарею,
после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет и жертвы его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверхузаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевы, говоря: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Четвертая книга Моисея, числа, глава седьмая. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников, и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник, и сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов,

приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одну серебряную чашу 70 сиклей, по сикли священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение, одного козла в жертву за грех и в жертву мирную двух волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиав, сын Хилона. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых, Елицур, сын Шедеуров. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сикле священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых Шалумиил, сын Цуришаддая. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Шалумиила, сына Цуришаддаева. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Аммиуда. Приношение его: одна серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Аммиудова. Восьмой день начальник сынов Манассиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей,

сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сикле священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную, два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В 9-й день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В 10-й день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Аммишаддая. Приношение его — одно серебряное блюдо в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанные с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Аммишаддаева. В 11-й день начальник сынов Асировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В 12-й день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную, два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Еннанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курением, 12. В каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного. 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, который над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. Четвертая книга Моисея,
числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложи сна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его». Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Однажды один опытный духовный работник сказал: «Самые большие проблемы в поместных церквях я встречал на почве святости». Конечно же, святость он взял в кавычки. Об этой святости в кавычках мы и будем рассуждать. Однако речь идет не о вседозволенности и греховной свободе, которую в нашей среде называют либерализмом. Проблема обмершения церкви имеет место быть, поэтому против таких явлений необходимо выступать и не искать оправдания любителям прожигать свою жизнь в развлечениях, а также в попирании всякой дисциплины. Сейчас же мы погрузимся в размышления о другой крайности, когда заносит вправо. Об этом говорят почему-то мало. Однако Библия освещает всестороннюю жизнь церкви со всеми ее внутренними трудностями, и об угрозах со стороны плоти, облаченной в духовность, Библия также говорит немало. Почему-то, когда обличают заносы влево, это воспринимается как проповедь, содействующая процессу освящения церкви. Да, но ложная духовность противна Христу не меньше, чем конкретные скверны плоти. Даже складывается ясное впечатление из Евангелия, что именно ревнители традиционной праведности больше вызывали священный гнев Христа, чем откровенные грешники. Многим это не понравится, но пусть попробуют это опровергнуть. Как вы поняли, самый подходящий библейский образ ложной духовности представлен фарисеями. Сегодня это наисложнейшая категория членов церкви, которым не придерешься, но именно они медленно и уверенно убивают церковь, отравляя все вокруг своей борьбой под девизом «За святость». Это крестоносцы в миниатюре. Не случайно, когда одного пресвитера спросили, почему вы такой седой, он, не колеблясь, ответил: «Мы работаем со святыми». Нам кажется, что именно либерализм разрушает наши церкви, и поэтому ревнители чистоты начинают вести с ними священную войну. Однако зачастую эта война ведется по плоти. Они используют для этой борьбы некомпетентно растолкованное Божье Слово. Мы обязательно должны понять еще и обратную сторону медали, другую причину, почему люди уходят из церкви. Я не имею в виду случайных прохожих, скандалистов или проходимцев. Я говорю о тех, кто хоть как-то ищет спасение своей душе. Одна совсем еще юная девушка пришла в церковь из мира. Она не жила грязной жизнью. Она была еще просто наивным ребенком. Церковь оказалась щедрой на применение буквы. К ней придирались по разному поводу. Например, что ее платье в крупный цветочек и так далее. Однажды она возвращалась домой после собрания, а также и очередного обличения. Она шла с полной апатией к жизни, и ее стали посещать страшные депрессивные мысли, которые даже не хочется озвучивать. Прошло время, девушка замкнулась, впоследствии совсем оставила собрание и ушла в мир. Она не столько возлюбила нынешний век, сколько просто дистанцировалась от церкви. Ведь там она так много пережила стрессов, которые вынашивала в себе, и окончательно закрыла свою душу на замок. А обличители просто боролись за чистоту церкви. Если кто-то оправдывает такие подходы христиан, называя это духовностью, то я откровенно против таких позиций. Вспомним Сардийскую церковь с ее ужасающей оценкой: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Это же и есть вскрытие Христом ложной духовности поместной церкви. Многим она представляется инертной. Якобы члены этой церкви ведут вялый образ христианской жизни,
почти не участвуют в служении и на своих собраниях спят. Им не интересны проповеди, и они ни к чему вообще не стремятся. Они делают все по обычаю, как научены были с детства. Однако нет оснований для таких комментариев. Слово «бодрствуй» еще не говорит о явном сонном царстве на богослужениях. Напротив, здесь церковь скорее проявляет деловую активность, ведь она же создает имидж успешной церкви. Слово «имя» по отношению к этой церкви здесь применяется в значении репутации, а для создания этой репутации тоже нужны усилия и порой немалые. Здесь прижилась основная забота о том, чтобы выглядеть перед людьми и чтобы все смотрелось привлекательно. И трагедия местных христиан зашла еще дальше. Церковь не только умирает, но даже и не знает об этом. Кому-то из них могло даже казаться, что их община растет и расширяет влияние. Итак, здесь сложная духовность церкви в Сардисе открывается в создании видимости духовной жизни. Но Христос срывает эту маску и шокирует церковь своим неподкупным диагнозом. Бывает, ложная духовность ведет себя еще более жестоко. Удивительная вещь открывается в самом строгом послании Павла, послании к строгим галатийским церквям. Оказывается, внутри поместной церкви может быть не только равнодушное отношение друг к другу, но даже гонение. И гонения эти на почве борьбы за правильность. Так и написано на фоне аллегории Измаила и Исаака. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне» — Галатам 4:29. Гонения на истинную духовность в Христовой свободе исходят от плоти. Причем орудием подавления является не евангельское учение, а именно закон. Плоть здесь устроила истерику. И гонения внутри церкви не в борьбе за вольности, распущенность, не за фестивали, театры и развлечения, а именно за строгое соблюдение традиционных требований. А изгнать-то как раз нужно из церкви плоть, которая держится у галатов не за мирские привычки, а за такой привычный закон. Измаил мог претендовать на законное пребывание в доме Авраама, на законное наследство, на законное уважение, на законное благословение. Но Авраам по откровению Божьему изгоняет Измаила. В чем же проявляется феномен фарисейства? Говоря о фарисеях, не имеется в виду конкретно некая личность, против которой нужно выступать. Каждый из нас не застрахован от неосознанной ложной духовности. Причем я считаю, что большинство обладателей ложной духовности добились ее неумышленно и до сих пор ее не осознают. Я сам не заметил, как попал в эту ловушку, и я хорошо понимаю состояние фарисея, потому что столкнулся с ним на личной практике еще на раннем этапе своего христианства. В 15 лет я покаялся на летних каникулах в далеком селе Хабаровского края у дедушки с бабушкой. Вернувшись домой на Камчатку, лет так через 5, я незаметно превратился в оформившегося фарисея. У меня был духовный поиск. Я очень хотел угодить Богу, и для этого применял попытки стать правильным. Это было нашим общим молодежным стремлением. Меня некому было духовно наставлять, поэтому это было состояние ложной духовности. И попал я туда вполне искренно. Постепенно я стал видеть грех за каждым углом. Даже приезжая к своему деду в гости, я мог цепляться за какое-нибудь его вольное деревенское слово и обличать его, что это не свято. И это от того, у которого была такая тяжелая жизнь. Когда ему было 14, его отца расстреляли за верность Богу, а их семью с 8 детьми выгнали из дома как врагов народа. Сам дедушка прошел ужасы войны и успел даже побывать в заключении за проповедь Евангелия. Я уверовал через его мощнейшее свидетельство жизнью.
И вот теперь, в 20 лет, я оперился и стал видеть недостатки своего деда, которые нужно было так же смело обличать, как он смело когда-то страдал за Христа. Помню, как в нашей местности на почве регистрации начались деления. И я помню, как не решался подойти с приветствием к другу на улице. Причем друг был настоящим христианином, который на деле любил Бога и ближних без лицеприятия. Он свидетельствовал всем, начиная от самых известных криминальных авторитетов до беспризорника на улице, приводя его домой и ухаживая за ним. Он и мне лично много сделал добра. Теперь же я возревновал за особую святость, и мое замешательство в отношении друга было самым искренним. Мне хотелось быть духовным, чтобы очень угодить Богу, и я думал, что в этом случае принципы святости даже выше дружбы. И этакая духовность однажды привела меня к конкретному кризису. Дело дошло до того, что слово «духовность» для меня стало каким-то болезненным и даже противным. Потребовалось время, чтобы понять, как прекрасна истинная духовность и как ужасно ложная. Дьявол хотел меня отвратить от духовной жизни, заменив на отвлекающие огни вымышленной духовности, лишенной библейского основания. Я был истерзан своей совестью. Она меня осуждала даже за приобретение шариковой ручки, которая стоила дороже обычной, считая это роскошью. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Обратите внимание, что именно плотской ум стоит за таким явлением, как ложная духовность. Это прямое библейское доказательство того, что плоть тоже пытается добиться какой-то своей произвольной духовности. Но зачем ей это надо? Причины для этого могут быть разные. Например, такая распространенная и примитивная, как тщеславие. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Матфея, 23 глава.

0: Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь? Исаия, 40 глава. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. 2 Коринфянам, 6 глава. Говорить буду жестко и прямо и строго. Потому что не время слова выбирать. Потому что сегодня далек ты от Бога. И на сердце твоем не Господня печать. Ты не знаешь, как долго твоя жизнь продлится. Сколько лет, сколько дней или сколько минут. Ты не знаешь, что завтра с тобою случится. Ты спешишь, на часах твоих стрелки бегут. Спит душа и не чувствует, близится вечность. И никак не очнется себе на беду. Разве можно к душе относиться беспечно? Ты однажды проснешься не дома, в аду. Я хочу, чтоб тебя разбудил звук тревоги. Душу пусть потревожит призывный набат. Завтра может не быть обращения к Богу. Завтра может окончиться жизнь и судьба. Разве ты не слыхал, что спасение рядом? Стоит только сказать Иисусу «прости». Он спасенным дает вечной жизни награду. Об Иисусе Христе не слыхал разве ты? Разве ты не слыхал о нем в яслях рожденном? О распятом Христе разве ты не слыхал? Разве ты не слыхал, что воскрес он из мертвых? Что он смертью своей победил власть греха? Разве ты не слыхал, что грехи он прощает? Разве ты не слыхал, что Господь Иисус погибающих грешников в жизнь возвращает и свободу дарует от дьявольских уз? Нет, ты слышал об этом, ты многое знаешь, но чего-то еще сердце грешное ждет. Неужели сегодня ты не понимаешь, что душа бы Иисуса в погибель идет? Обратишься к Иисусу, наследуешь счастье, для души твоей новое вспыхнет заря. Над душою тогда дьявол будет невластен. Без Иисуса останешься, все потерял. Нет, не время сейчас говорить с тобой нежно. Слишком близок конец, слишком короток час. Ты пока не спасен, ты пока еще грешник, и на сердце твоем не Иисуса печать. Божий Сын звал тебя и зовет ко спасению. Он стучится в закрытое сердце твое. О, мой друг, встань сегодня пред Ним на колени. Может, завтра Иисус за своими придет. И сядкнут тогда жизни Божьи реки, и закроется дверь навсегда в небеса. Страшно, с дьяволом будет остаться навеки. Я тебя не пугаю, решай ныне сам. Мертвым поздно решать. Ты не умер, ты дышишь. Разум дан тебе Богом. Подумай теперь. Неужели Иисуса ты голос не слышишь? Неужели не видишь открытую дверь? Если б знал ты, как жизнь с Иисусом прекрасна, если б ныне поверил ты, как Иисус благ, неужели ты выберешь то, что ужасно? Я хотела смягчить разговор, не смогла. Слишком близок конец, время так быстро мчится, а тебе Иисус для спасения все дал. Может, ныне последняя в жизни страница? Я молюсь о тебе, чтоб ты не опоздал. Аминь.
1: Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха. Апостол Павел говорит: «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, а потом явился Иакову, также всем апостолам, а после явился и мне, как некоему извергу. Он говорит о себе: «Я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Христову». Мысль моя сегодня, друзья мои, что эта встреча со Христом нужна каждому человеку. Мы встречаемся время от времени друг с другом. Есть судьбоносные встречи, которые определяют будущее наше. Например, Иаков встретился со своим братом Исавом. Вы помните, как он переживал в преддверии этой встречи? Какое у него было особое трепетное переживание. Он боролся с Богом, он боролся с собой перед лицем Бога. Эти встречи на земле являются для нас какими-то напоминаниями. В данном случае, когда мы молимся о своих детях, о своих близких, родных, мы их влечем в церковь, помогаем им войти в молитвенный дом, даем азы евангельского учения родители, матери, бабушки, с самого рождения, с молоком, преподают веру детям, внукам. Это очень важно. Но необходима встреча со Христом. Нужна встреча с Богом личная. Если человек не имел этой встречи личной с Богом, очень малая уверенность, маленькая гарантия, что он устоит в трудных, тяжелых испытаниях. Должны быть корни, укоренение в Боге. И вот эта встреча является важной, архиважной для каждого человека. Родители, детоводители ко Христу. Но а встречу с Богом Бог дает. Покаяние человеку дает Бог. Мы по-человечески заставляем, просим, подкупаем иногда, пытаемся помочь кому-то покаяться, прийти к Богу, ко Христу, в церковь. Иногда помогает, но не потому, что мы это делаем, потому что Бог употребляет, но оно не является правилом жизни. Написано: молитесь о противниках, увещевайте их. В кротости увещевать нужно. Может быть, даст им Бог покаяние. Бог дает покаяние. И встречу со Христом дает Бог. Вашим детям, вашим внукам, кроме того, что они поют, приходят в собрание, в церковь, то, что они служат Богу, многие служили тоже, они приходят, но им нужна встреча со Христом. Молитесь, способствуйте. Делайте с вашей стороны все возможное, чтобы они полюбили Христа. Говорите доброе, поступайте правильно, говорите положительное о церкви, о служителях, о всех людях. Благослови вас Господь, чтобы вы подготавливали почву ваших детей, их сердца для встречи с Богом. И апостол Павел говорит о такой встрече, которая произошла у него. Вы знаете по Писанию, как она произошла. Почему апостол Павел вначале говорит о других? Явился женщина, Кифе, Петру явился, Иакову, многим братьям, более 500. Но тем не менее, явился и мне. Я уверен на 100%, что апостол Павел бы никогда не пытался рассказывать в таком духе, в восторге о встрече со Христом предшественников, если бы он сам не встретился с ним. Только после нашей личной встречи со Христом, после того, когда мы переживаем Его лично на себе, мы можем искать Его. Бог видит, что мы Его ищем. Каждый из нас утром что-то ищет. Чашку чая или кофе. Кто-то ищет Бога, как сказал Давид: «С раннего утра буду искать Твоего лица». Искать Бога – это так важно, это так нужно. Друзья мои, этот момент рождается там в глубине, когда мы сами переживаем это. Может быть, мы говорили своим близким, уже не по твоим словам верую. Читал когда-то об одном человеке, которому сделали операцию на глаза. Слепорожденный стал видеть. Он стал видеть первый раз в жизни. И он обращается к родителям. Он говорит: почему вы раньше мне не говорили, какое солнце красивое, цветы какие прекрасные, что вот такой прекрасный мир вокруг нас. Природа цветная, все это очень интересно, чудесно, замечательно. Мы тебе говорили, мы пытались тебе сказать, но ты не мог это понимать. Когда человек рассказываешь о том, каков Христос, как вы поймете, каков Господь добр, если вы никогда ничего не делали зла, например. Если вы себя не видели грешником, как вы можете молиться и искать милости, и оценить милость Бога в своей жизни? Поэтому эти преткновения, падения, отступления часто в жизни людей Бог допускает, чтобы люди по-настоящему обратились к Богу. Как сказал некогда Давид, он сказал, что прежде страданий заблуждался, теперь храню твои заповеди. Пострадал, дабы научиться. Друзья мои, когда мы не страдаем, не терпим лишения, когда мы не понимаем, что такое голод, как мы можем понимать людей, которые терпят сегодня голод в Африке или в других местах? Как мы можем посочувствовать тем людям, которые имеют подобные переживания? Поэтому Бог допускает в нашей жизни различные переживания. Некоторые пробные камни допускают какие-то преткновения, допускают какие-то поражения, чтобы вы поняли и поддерживали руки тех, которые завтра также будут в этом нуждаться. Бог создал такую взаимосвязь в Церкви Христовой, в теле Его, чтобы мы все были нужны друг другу. Говоря сегодня об этой встрече, уникальной, она никогда не была одинакова, эта встреча с Богом. Один встретился с Богом в собрании, в церкви. Вот пришел первый раз, коснулся Господь, и человек обратился к Богу, уверовал. Я помню, у нас в Керчи одного человека загнал бык в церковь. Он даже не думал зайти в церковь. А бык погнался за ним, двери открыты, и он забежал туда. И обратился к Богу, остался и покаялся. Тоже у нас в городе 90-е годы. Палатка приехала с Бельгии одного брата, Бенакуна. Целую неделю была поставлена в центре города. Одна сестра рассказывает, говорит: я с мамой даже не думала туда попасть, в эту палатку. Только сошли с автобуса, и вдруг... как душ, дождь пошел. Говорит: куда бежать? Ну, только в палатку. Прибежали туда, а там Слово Божье коснулось, призыв к покаянию. Мама говорит: слушай, пойдем туда наперед. Она говорит: я не хочу каяться, не готова к покаянию. А мать взяла за руку, пришли прямо туда, к платформе. Только подошли туда, а мать расхотела каяться. Говорит: а мне ничего не оставалось, как только каяться. И говорит: я покаялась, а мама покаялась только через год. Но в тот момент я встретилась со Христом, с Богом. Насколько уникальны эти встречи, как апостол Павел не планировал. Он бы не хотел такой встречи, чтобы Господь его ослепил на дороге в Дамаск. Богу очень несложно создать в вашей жизни какое-то землетрясение лично для вас. Несложно создать такую тревогу, чтобы вы в душе испытывали переживания. А иначе бы Бог не спас тебя. Он создал такие условия. Я обратился к Богу в скверике, в парке, один на один. Вот просто читал Евангелие в Черновцах. И вдруг Господь создал такую уникальную ситуацию вокруг меня. Мое сердце было тревожно. Я начал читать Новый Завет, маленькое Евангелие на украинском языке. Я начал читать, и внутренне я чувствую, что оно проходит дальше. Не просто к мозгам, не просто к разумению, а сердце туда вникает, в это слово. Я начал сознательно обращаться к Богу в молитве. И произошел диалог у меня с Богом. Этот момент остался навсегда. За 2-3 дня я настолько вошел в эту область духовную, просто стал замечать, как будто первый раз открылись физические глаза. Деревья, цветы, смотрю вокруг, небо голубое. Хотя я рос в христианской семье, мне было уже 20 лет. Я переживал некоторые моменты, стихотворения говорил в церкви иногда. Ради родителей старался угождать им, ходил в собрание, в церковь. Но эта встреча со Христом уникальная произошла у меня там, в парке, в скверике. И я пережил эту радость до сих пор, она перед моими глазами. Могу сказать об этом, потому что я встретился с Ним. У вас тоже такие встречи были, я знаю. Но у вас были не в парке. Не у всех в парке бывает. одного брата, он под мостом уверовал, и всех посылал под мост обращаться к Богу, потому что он там уверовал, там он встретился с Богом. Кто-то в лесу встретился, а кто-то подо льдом. Я рассказывал случай. Один брат, Володя, в воскресный день родители пошли на собрание, он провалился под лед во время зимней рыбалки. Его брат пытался спасти, вытащить его из-под льда. Они были неверующие, родители верующие, ходили в церковь, а дети не стали ходить в собрание. С трудом, через определенное время пришлось его вытащить. И там друзья собрались, он в воде холодной, продрог.

В вечности мы узнаем, что они были спасены, потому что у них уже рот не открывался. Это для нас нужны уста. Он видит наши хотения и желания сердца. Правда, этот брат пожил еще 2 недели и умер. Но умер христианином. От переохлаждения не выжил. Он так и умер в госпитале. Я не думаю, что Бог хочет, чтобы все люди шли через такие экстремальные условия, чтобы приходили к Богу через огонь и воду и через страдания. Нет, Бог ждет во время благоприятное, чтобы каждый из нас мог прийти к Богу в лучшее время. Во время благоприятное я услышал тебя. Встреча с Богом очень важна тогда, когда Он нас зовет. Любящим голосом отцовским ждет нас. И когда мы идем к Богу, проявляется интерес к Его Слову. Наши уши открываются, мы начинаем слышать Его голос. До этого я слышал голос проповедника, но вдруг сердце открылось для Бога. Я уверен, друзья мои, что люди, которые переживают встречу со Христом, это на всю жизнь. Могут быть какие-то искушения, перекосы, могут быть падения, могут быть все в жизни. И люди обычно в нормальных условиях, которые спотыкаются, которые видят свое состояние, падение свое, они очень снисходительно относятся к другим людям. Они любят больше, прощают также других людей, потому что они понимают цену прощения и милости в своей жизни. Это чудно и важно. Давид, царь, о котором Господь сказал в свое время, что человека нашел по сердцу своему. Друзья мои, знаете ли вы, что Господь сегодня ищет? Господь ищет по всей земле. Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть Богу нужны люди, не просто деятели, а делатели. Богу нужны сердца любящие и открытые. Человек по сердцу моему, который исполнит все мои хотения. Господь, испытывая Давида, определил его ценности. В словах Давида звучат очень важные слова, которые он говорит, 26-й Псалом, 4 стих. Мне очень нравится это слово. Оно определяет его сущность. Скажи, что ты любишь, и я скажу, кто ты. Скажи, где твое сердце. Давид говорит об этом, 26-й Псалом, стих 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит, «Одного просил, одного ищу». Очень часто наши руки ищут одного, а сердце другое. Иногда ногами в церкви, а мыслями, сердцем где-то пребываем, где-то находимся, бродим по земле, а телом здесь. Давид говорит, что не расходятся мои дела и слова, мои мысли и сердце одно. Одного я просил у Господа, одного только хочу и желаю. Очень хотелось всегда в молодости, слушая хороших пламенных проповедников, прикасался к ним, мне хотелось их пощупать. Это люди или ангелы? Просто хотел узнать, это правда, что они говорили вот здесь так пламенно, вдохновенно, на кафедре, говорили о Боге. А правда ли, что они так живут? А правда ли, что они так говорят также вне кафедры, вне собрания? А правда ли, что они также любят Бога, не только распинаясь на кафедре, говоря о Его любви? И мне очень хотелось за ними идти. Я помню, к нам приехала одна сестра, и она так красиво пела, меня завораживало красивое пение. Особенно почему-то оно меня просто сногсшибательно действовало на меня, когда я слышал христианское благословенное пение. У нас не было таких певцов, не было таких талантов в церкви. Настолько я был поражен ее пением, когда я увидел некоторые поступки. Господь научил тогда, чтобы я не следовал за людьми, не искал у людей совершенства. Я понял, что люди могут петь хорошо и проповедовать в собрании, в церкви, но в жизни у них другое хобби, другое занятие. Они живут другими интересами. В этом мире оно ненормально, но оно естественно. И видеть сплошь и рядом, когда сердце одно, а руки другое. Руки Исава, голос Иакова. Давид говорит, одного просил.
то, что я

просил, того ищу. Обратите внимание на наши молитвы. Мы иногда молимся вслух, просим, а Господь говорит, ты просишь об этом? Почему, когда я хочу дать тебе, ты бежишь, ты не хочешь этого? Говоришь красиво, потому что оно воспринимается людьми. Люди поддерживают, это хорошая молитва. Но почему ты не говоришь правду, не открываешь мне сердце? Господи, я тебя не люблю, я не живу той жизнью, я лицемер, я грешник. Давид был особым человеком, он стремился, он вставал, он снова шел к Богу, и Господь его поддерживал. Давид, когда уже состарился, когда его сын Соломон должен был стать на царство, Господь решил проверить его сына. Бог наметил встречу с Соломоном. Такое у тебя сердце, как у твоего отца. Эта встреча была. Вторая Паралипоменон, 1 глава, 7 стих. Явился Господь Соломону во сне. И он спрашивает, что ты хочешь? Давид свое желание высказал. Хочу, чтобы этот человек прозрел. Хочу, чтобы дети мои пришли к Богу. Будем молиться в заключении. И ваши желания будут открыты перед Богом. Но не то, что вы скажете, а то, что вы имеете в сердце. Соломон, он сказал, я отрок малый, я не знаю ни входа, ни выхода, я не знаю своих царских обязанностей, я не знаю, что мне делать, как мне поступать с людьми. Конечно, он просил у Господа хорошее, но не лучшее. Он просил у Господа, и Господь даже его поощрил, сказал, за то, что ты не просил смерти врагов своих, не просил богатства, я-то все дам тебе, и золото, и серебро. Экономически твоя страна, твое царство будет процветать. Но хорошее – это враг лучшего. У него не было того желания, которое было у Давида. Давид прилепился к Богу всем сердцем и душою. Соломон прилепился к управлению, к царству, к служению людям, которые Бог дал ему. И это было не лучшее. В конце концов, это послужило к тому, что Соломон уклонился от пути истины. Имея чужеземных жен и наложниц, как он уклонился от пути правды? Потому что он прилепился не к Богу, а к Божьему. Это очень важный момент, друзья мои. Мы можем быть в церкви, и мы можем настолько прилепиться к служению, что нам кажется, что мы на самом правильном пути. Но служение Богу и сам Бог – это две разницы. Служить Богу – это нормально. Но обратите внимание, что Давид, он искал Бога, невзирая, независимо. Он говорит, всегда я видел перед собой Господа, не поколеблюсь. Мы можем иметь сегодня благословение – получая что-то, когда нам трудно и тяжело. Бог всегда слышит нас, друзья мои. Бог любит нас. Он не человек. Он видит наши желания и сердце. Но Он как-то сказал об этом. Люди ищут меня, потому что ели хлеб и насытились. И снова ищут меня. Это с печалью было сказано. Когда мы ищем руки Господа, не Его лица, мы ищем Его помощи, но не Его самого, не Его любви, не всем сердцем ищем Господа, то в конце концов мы можем что-то потерять. Мы можем остаться на пути Соломона. Могут быть проблемы в жизни. Поэтому мое искреннее желание, чтобы вы прилепились сегодня не к вещам, не к дарованиям Бога, а к самому Богу. Чтобы вы прилепились не к Его благословению, которое Он дает вам, но к благословляющему, который является для вас всегда верным и благословенным во всем. Он испытывает нас. И Он хочет видеть, что твое сердце по правую сторону, сердце праведника, что ты прилепился к Богу, что тебе очень приятно находиться на Его территории, в Его царстве. Он хочет видеть себя совершенным не в том плане, что ты можешь достичь своими силами, а твое совершенство, что ты находишься в Нем. Апостол Павел очень хорошо понял эту истину. Он говорит, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе». И Христос сказал, что без меня не можете делать ничего. Фарисеи, которые были серебролюбивы, они исполняли все ритуалы, они пытались показать людям, что они служат Богу, но они были серебролюбивы и смеялись над Ним, над Христом. Давали десятину, сами делали все возможное, чтобы люди их хвалили. Например, Закхей тоже любил серебро,
собирал налоги, обижал людей. Он томился этим занятием. Часто бывает так, друзья мои, что человек Божий томится, как некогда сказал апостол Павел, «Хочу, но не нахожу силы противостать, противодействовать. Желание сердца есть, но вот этот закон противодействует мне». Закхей как раз хотел встречи со Христом. Он хотел видеть Иисуса. Он был мал ростом. Он залез на смоковницу. Он хотел с Ним встретиться. Когда увидел его сердце, заметил его, он говорит, «Сегодня мне надобно быть в доме Твоем». Сердце открылось. Кого обидел, вчетверо воздам. Когда мы открываем Богу свое сердце, когда мы говорим правду, давайте, друзья мои, прежде чем молиться, подумаем, что мы скажем Богу. Нужно подумать, что я скажу, прежде чем мои слова будут выходить из моего сердца. Что мы говорим Богу правду. Самсон открыл свое сердце Далиде. И написано, и Далида поняла, что открыл ей сердце, потому что он ей сказал правду. О своих семи косах, о своем назарействе он сказал правду Далиде. И Далида поняла. Вот так и к Богу. Когда мы говорим правду, когда мы говорим правду о себе, о своих желаниях, пусть негативных, не стесняйтесь, не бойтесь говорить Богу правду, ведь Он все равно знает. Благослови нас Господь, чтобы мы говорили правду. Дети, молодежь, когда вы смотрите в мир, и, может быть, вы думаете, вот, они делают, а мне нельзя. Я бы пошел туда, но мне нельзя, папа не разрешает с мамой. А другой мучается в грехах, а сердце говорит, я хочу освободиться, но не могу. Я вижу сегодня в тюрьме, где я посещаю, есть такие люди, которые хотят и просят, и желают, чтобы их Бог освободил. Они не могут сами. Поэтому Бог смотрит на сердце. Когда-то Асав сказал, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Я всегда с тобою. Это самое большое благословение. Не бойтесь последнего времени. Не бойтесь Антихриста. Бойтесь уйти от покровительства Господа. Бойтесь уйти от Бога. Бойтесь лицемерить, чтобы уйти с этого пути. Не бойтесь ничего, что тебе даже надобно протерпеть. Бойтесь Господа. Господь говорит, я знаю твои руки, я знаю твой труд, усердие и служение твое. Но я имею против тебя, что сердце твое не там. Сердце твое в другом месте. Сердце ищет другое. Руки в одну сторону, а сердце в другое. Когда-то блудный сын вернулся домой, а старшему отец сказал, «Сын мой, все мое твое, поэтому ты, несчастный, не видишь сегодня твоего брата, возвращенного домой, потому что сердце твое не со мною. Твое сердце со мной не радуется. На небе радость окающимся грешнике, а твое сердце не на небе. Ты не радуешься вместе со мной. День склонился к вечеру. Останемся с ним. День склонился к вечеру».

момент творения. Ошибается ли Библия в определении числа пи? Все знают, что при делении длины окружности на ее диаметр получается число, равное 3,14, то есть число пи. Даже древние знали о нем. Но в третьей книге царств 7.23 сказано, что медное море, которое Хирам сделал для царя Соломона, было 30 локтей в окружности и 10 в диаметре. Это дает нам только число 3, но никак не пи. Что это? Ошибка в Библии? Многие годы критики Библии приводили этот отрывок, 3 Царств 7.23, как пример ошибки или же неграмотности древних израильтян, которые якобы не имели понятия о числе пи. Ответ на эти нападки был дан еще во втором тысячелетии нашей эры, но критики продолжают его игнорировать. Решение проблемы заключается в том, что окружность сосудов измерялась по внутренним стенкам, в то время как диаметр по внешним. Толщина стенок сосуда и составляет недостающую 1/7. Многим современным критикам это объяснение представляется логичным. Слово Бога – истина, потому что он знал, миру вовсе не нужна еще одна книга, содержащая человеческие ошибки. У него была веская причина, чтобы дать нам свое слово. Со страниц Библии мы узнаем о спасении в Иисусе Христе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Прости мне, Бог, греховный путь. Прости за жизнь в духовной спячке. Дай сердцу вмиг покой вернуть, с души очисть греха болячки. Пошли мне духом обличать свою полуживую совесть, и чтоб не смела больше лгать, несла в народ спасения повесть, чтоб не стесняясь щит нести, любви щит благости и веры, вокруг себя людей спасти, не знать в словах о Боге меры, всем говорить и говорить о Боге истинном распятом, мужчинам, женщинам, ребятам, спасение лучик подарить.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В июне из Баффало я отправился к своему тестю в Уайстаун. Часть лета провел, путешествуя и восстанавливая здоровье и силы. В начале осени 1831 года я принял приглашение провести так называемые затяжные собрания, которые проводились в городе Провиденс. В основном трудился в церкви, где был пастырем преподобный доктор Уилсон. Полагаю, я там находился в течение 3 недель, проповедуя каждый вечер и 3 раза в воскресенье. Господь незамедлительно излил Дух Святой, и благодать начала действовать самым необычным образом. Однако я был там не слишком долго, чтобы обеспечить столь общее действие благодати в той местности. Позже, в 1842 году, я вновь приехал на 2 месяца в Провиденс. О деталях расскажу в подходящий момент. В то время произошло очень много ярких случаев покаяния. В то время к Богу обратились очень влиятельные мужчины города. Также и среди женщин произошло много интересных случаев покаяния. Я отчетливо помню обращение одной молодой леди, о которой вкратце сейчас расскажу. Как-то в воскресенье среди прихожан я заметил молодую и очень красивую женщину, которая сидела на скамье рядом с юношей, который, как я позже узнал, был ее братом. Она выглядела интеллигентной и важной и внимательно прислушивалась к каждому моему слову. Я был гостем у мистера Иосии Чапина. По дороге из церкви к нему домой я заметил, что этот брат и сестра идут по той же улице. Я указал на них мистеру Чапину и спросил, кто они. Он ответил, что это мистер А и его сестра, которая считается самой красивой девушкой в Провиденсе. Сказав, что ее, по-видимому, очень заинтересовала моя проповедь, я спросил, могу ли я как-нибудь зайти к ним и поговорить с нею. Он мне не советовал этого делать, потому что считал это бессмысленной тратой времени и также полагал, что меня там вряд ли ожидает радушный прием. Он находил эту девушку слишком избалованной, любительницей развлечений, и полагал, что она несерьезно относится ко спасению. Но, как выяснилось, он ошибался, а я был прав в отношении того, что Дух Господень достигал и ее сердца. Я к ней не пошел, но через несколько дней она сама пришла ко мне. Я сразу же узнал ее и поинтересовался ее духовным состоянием. Она была насторожена, но осознание ею своей греховности еще не достигло того уровня, который я считал необходимым для того, чтобы действительно принять праведность Христа. В течение нескольких часов я пытался помочь ей понять, насколько испорчено грехом ее сердце. Сначала она старалась защищаться, но по ходу нашей беседы ее внутреннее самоосуждение созревало, и она становилась все более и более серьезной. Когда я ей сказал, что необходимо для покаяния и чего Бог требует от нее, она встала и с явным чувством неудовлетворенности ушла. Но я был просто уверен, что Божий Дух основательно взялся за нее. Также был уверен в том, что все сказанное мною не пройдет для нее бесследно, а поможет полностью осознать свою греховность, то есть произойдет то, чего я добивался. Через несколько дней она опять пришла. Я сразу же увидел, что она была в смирении духа. Как только девушка вошла и села, она тотчас же открыла мне свое сердце. С предельной откровенностью она сказала: «Мистер Финей, в прошлый раз, выйдя из вашей комнаты, я думала, что заданные вопросы и ваши отношения ко мне слишком строги. Но потом поняла, что я именно такая, как вы говорили. На самом деле, если бы не моя гордость и забота о своей репутации, я бы стала самой последней грешницей Провиденса. И я поняла, что мою жизнь удерживали гордость и беспокойство о репутации, а не Бог, не Его закон и не Его Евангелие.
Лишь чисто эгоистические соображения удерживали меня от постыдных поступков и заставляли хранить свое благородство и репутацию. Она продолжала говорить, и отпадали последние сомнения в том, что ее убеждения были глубоки и основательны. Она не волновалась, говорила спокойно и логично. Было очевидно, что она была достаточно темпераментна, обладала сильной волей и развитым интеллектом. Побеседовав с нею какое-то время, я дал ей основательное наставление, и мы склонились в молитве перед Господом. Она безоговорочно открыла свое сердце Христу. В то время она была в таком состоянии, что легко могла отречься от мира. Последующие годы не изменили ее. Через несколько лет после покаяния она вышла замуж за одного богатого джентльмена из Нью-Йорка. Продолжительное время у меня не было с нею никаких контактов. Ее муж вращался в таких кругах общества, где у меня не было знакомств. И только после его смерти у нас наладилась христианская переписка. Я очень интересовался ее христианской жизнью, потому что всегда считал, что судьба этой женщины — прекрасный пример победы Божьей благодати над прелестями этого мира. Божья благодать была намного сильнее искушений этого мира. Несмотря на то, что все мирские увлечения окружали эту женщину, Дух Божий одержал победу в ее жизни. Пока я был в Провиденсе, несколько служителей и диаконов церквей Бостона подняли вопрос о том, что нужно пригласить меня в их город. Они направили в Провиденс доктора Визнера, который был пастором старой Южной церкви. Он посетил наше служение. Позже я узнал, что его прислали высмотреть землю и дать отчет. Мы с ним провели несколько бесед, и он был просто в восторге от того, что увидел и услышал. За время его пребывания произошло несколько крайне интересных случаев обращения. Духовный труд в Провиденсе носил несколько специфический характер, потому что он касался богословов. Один из диаконов был настолько тронут, что сказал мне, когда я выходил из-за кафедры: «Мистер Финей, я не думаю, что в Провиденсе найдется даже 10 истинных христиан. Мы все неправы. Мы были обмануты». Доктор Уизнер был глубоко убежден, что наш труд был благословен Господом, и не было в нем ничего предосудительного. После того, как доктор вернулся в Бостон, я вскоре получил приглашение от служителей приехать и потрудиться в этом городе. Я начал труд с воскресных проповедей в разных церквях. На вечерних собраниях среди недели проповедовал в церкви на улице Парк. Вскоре я увидел, что Божье Слово действенно, и интерес к нему возрастает изо дня в день. Но также заметил, что среди христиан нужно вести более активную работу. Я не видел, чтобы в них был молитвенный дух, такой же, как у верующих на Востоке и в городе Нью-Йорке. Здесь у людей была несколько своеобразная вера, в которой не проявлялись качества свободы и духовной силы, которые я видел в Нью-Йорке. Я начал говорить довольно проницательные и обличительные проповеди для христиан. Проповедовал воскресенье и произносил серии проповедей на вечерних собраниях среди недели в церкви на улице Парк. Но вскоре оказалось, что эти проповеди неприятны христианам Бостона. Они не привыкли к такому. Люди все меньше и меньше стали посещать вечерние собрания, на которых я проповедовал. Для меня это было чем-то новым, потому что я никогда не видел до этого, чтобы верующие отступали, услышав обличительную проповедь. Людей явно возмущала моя манера поведения, и мои обличительные проповеди удивляли и даже обижали многих из них. Однако, когда духовный труд начал распространяться, такое положение вещей быстро изменилось. В Бостоне, как и в других местах, я трудился с приближенными людьми.
иногда проводил собрания для таких людей вместе с доктором Бичером в подвале церкви. Однажды вечером, когда пришло много людей, я обратился к ним и попытался раскрыть, что именно требует от них Господь. Моей целью было привести их к отречению от своего «я» и полному подчинению Христу. И я говорил им, что они не принадлежат самим себе, а куплены дорогою ценою, и рассказал, что значит отречься от всего и предать это Христу. Я пытался как можно четче донести это людям, и они были глубоко впечатлены. Собрание подходило к концу, и я уже собирался призвать всех встать на колени и помолиться, когда вдруг слово взял доктор Бичер. Он сказал им: «Вам не нужно бояться отдать все Христу, ваше имущество и все остальное, потому что Он вам это вернет». Не разобравшись, в чем смысл выражения «отдать все Христу», он просто призвал их не бояться буквально все отдать Ему, потому что Господь им это вернет. Это, конечно же, было ложное истолкование, и оно причинило мне боль. То, что он говорил, было абсолютно противоположно истине. После того, как доктор Бичер завершил выступление, я аккуратно скорректировал сказанное им. Я пытался это сделать таким образом, чтобы не противоречить доктору Бичеру, но в то же самое время полностью исправить смысл того, что он сказал. Пришлось уточнить, что Господь не требует от них отказаться от своего имения, бросить бизнес, дома, все имущество, чтобы больше этого никогда не видеть. Но он требует, чтобы они отказались от единоличного права собственности на это, поняли и осознали, что все принадлежит не им, а Господу. Я сказал, что его требование универсальное, и его власть над ними и всем остальным в этом мире превыше права любого другого создания во Вселенной. Он требует, чтобы мы отдали себя и все остальное ему во владение, и никогда не думали, что у нас есть право использовать свое время, силы, влияние и имущество по своему усмотрению, забывая, что все это принадлежит Господу. Доктор Бичер не возражал относительно сказанных мною слов ни в тот момент, ни когда-либо потом. Вероятно, у него не было намерения говорить что-то, противоречащее моим словам. Тем не менее, услышавших его, создалось такое впечатление, что Господь отдаст им обратно имение, от которого они отказались. После того, как на протяжении нескольких недель я проповедовала в разных конгрегациях, я согласился на какое-то время стать заместителем пастора в церкви мистера Грина на улице Эссекс. Таким образом, сосредоточил свой труд на этом поле. У нас пребывало благословенное действие благодати, и многие люди из разных районов города приходили к покаянию. Протрудившись евангелистом около 10 лет, я очень устал, потому что за весь этот период у меня не было возможности отдыхать больше, чем несколько дней или недель. К этому времени в городе Нью-Йорке сформировалась вторая свободная церковь. Первая церковь, в которой пастором был мистер Джоэл, настолько выросла, что из нее вышла большая группа людей и сформировала вторую церковь, в которой проповедовал преподобный мистер Бероуз, позже профессор Андавера. Несколько ревностных братьев из Нью-Йорка написали мне письмо, в котором высказали предложение арендовать театр и переделать его для проведения церковных собраний. Они просили меня приехать и проповедовать у них. Для этого выбрали театр на улице Чатем, в сердце самого безбожного района в Нью-Йорке. Владельцы театра согласились перестроить здание. На тот момент у нас с женой уже было трое детей, и я не мог брать свою семью с собою, трудясь евангелистом. К тому же был сильно истощен. Но, помолившись, посчитал необходимым принять приглашение второй свободной церкви
и какое-то время потрудиться в Нью-Йорке.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он радостно шагал в припрыжку и разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый и угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что есть мочи, почти что даже на бегу лбом в дерево попал, и слезы ручьем поплыли по лицу. «Сынок, ты что же без внимания идешь? Гляди по сторонам. Теперь терпи свои страдания. Ты виноват ведь в этом сам». Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. «Но папа, я же, доверяя тебе, свою ручонку дал». Отец все понял, обнял сына, прощения искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел, урок неся. Отец Небесный, не как люди, взяв за руку своих детей, не отвернется, не забудет, всех сохранит среди злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку. Кто от любви нас отлучит? Перенесем с ним скорбь и муку. Отец Небесный нас хранит.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

судьбу верят многие люди, и не только малокультурные и необразованные. Понятие о судьбе у них сводится к тому, что судьба – это предопределение наперед, на всю жизнь человека, что ему в жизни предстоит пережить, и этого человеку не избежать. Над человеком властвует какая-то сверхъестественная сила, с которой он не в состоянии бороться. От судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать. Так говорят люди, верящие в судьбу. Можно встретить таких, которые не верят в Бога, но верят в судьбу. Их называют фаталистами. К вере в судьбу люди приходят в результате различных событий, переживаемых ими в жизни. Однако эта вера слепая, так как люди верят в то, чего они не понимают и объяснить не могут. Как же должны относиться христиане, люди, верующие в Бога и в Его Слово, к этому вопросу? В Священном Писании есть такие слова. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Притча Соломона 29:26. Есть и другие места Священного Писания, говорящие об этом. В этих местах Писания смысл того, что называется судьбой, совсем не таков, как в понимании людей, верящих в судьбу. Под словом «судьба» имеется в виду то, что посылается человеку непосредственно самим Богом. Советуем серьезным исследователям этого вопроса прочитать внимательно Левитам 26 глава и Второзаконие 28 глава. Там, через Моисея, Бог говорит своему народу, Израилю, что его будущее может быть двояко, в зависимости от того, как он будет исполнять заповеди Божии. Если будет исполнять, жизнь будет складываться у него благословенно. Если же нет, то несчастья будут постигать его. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:38. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амоса 3:6. На основании этих мест Писания такой судьбы, как ее представляют многие люди, не существует. Все, что переживают люди, происходит не от какой-то коварной, таинственной судьбы, но от уст Всевышнего и от того, как сам человек ведет себя. Иначе говоря, судьба зависит от самого человека, от его поступков, от его образа жизни. В зависимости от того, как человек поступает и живет, он получает благословение или удары судьбы. Бог всевидящ и всезнающ, Он видит все наперед. Еще не родился человек, а Бог уже видит, как будет он вести себя, как будет использовать свою волю. На этом основано Божье предопределение. Видя все это, Бог назначает будущее человека еще до его рождения. Господь сказал ей, Ревекке, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие 25:23. Будущее Исава и Иакова было определено Богом наперед, соответственно их поступкам, которые они совершат в течение своей жизни. Заметьте, поведение зависит от самого человека, имеющего свою волю и свободу выбора, но Бог заранее определяет воздаяние. Что человек посеет, то и пожнет. Галатам 6:7. «Сей доброе, и судьба будет добрая, а сеющие в жизни зло и пожнут злое». Напрасно люди сетуют на судьбу, называя ее коварной и злой. «Каждый сетуй на грехи свои», — советует Священное Писание, Плач Иеремии 3:39. Никак нельзя думать, что без всякой причины Бог определил такую судьбу, чтобы филистимляне выкололи Самсону глаза и заставили ворочать жернова. А разве случайно Иуде была определена такая страшная кончина? Если бы он не предал Христа, то ничего подобного с ним не случилось бы. Уповать на Бога и в то же время бояться какой-то слепой силы несовместимо. Верующему человеку верить в какую-то слепую силу, называемую судьбой, унизительно.
С того момента, как мы стали детьми Божьими, мы имеем любящего, заботящегося о нас Отца. Зачем тревожиться за наше будущее, если Он печется о нас, и недремлющее око Его всегда над нами? Какие бы тучи ни сгущались на горизонте нашей жизни, мы не унываем, так как глазами веры видим лучезарную вечность вместе с Господом.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Долг каждого свидетеля Христова – указать грешникам путь спасения. Однако, указав им на Христа, мы не должны думать, что этим наша обязанность к ним кончена. О нет, дорогие мои, путь этот завален всевозможными препятствиями и помехами, и наша задача заключается в том, чтобы устранить эти камни преткновения. Сколько душ, начавших на этом пути, со временем спотыкнулись и пали по той простой причине, что не было проводника, который предотвратил бы их падение устранением этих камней. Вот почему пророк Исаия говорит: «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимайте знамя для народов». Вы заметили, что наш долг не только поднимать знамя и велеть людям входить в ворота спасения верой в Иисуса Христа, но мы должны также делать ровным путь, убирать преграды и удалять камни. И вот сегодня с помощью Духа Святого я желаю в первую очередь еще раз высоко возвысить знамя спасения и затем по силе возможности устранить хотя бы несколько таких камней преткновения, на которых путешественники в небесную страну не раз спотыкались. О, дал бы Господь, чтобы это слово помогло кому-нибудь сегодня вновь подняться и продолжить начатый путь. Сколько есть на этой дороге также ям, рвов и болот, которых следует покрыть и заполнить. Это мы сделаем при помощи обетований Божьих. Мое желание и молитва возлюбленной, чтобы сегодня этот путь сделался хоть немножко ровнее, чуть глаже, по которому легче будет пройти какому-нибудь страннику вечный град. Есть, возлюбленные, только один путь к небу. Христос сказал: «Я есмь путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если Христос является этим путем, то спасение возможно только верой в Него, в Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел сказал темничному стражу города Филиппы, когда тот спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вот оно, наше знамя: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Спасение возможно только верой в Иисуса Христа, иначе оно невозможно. А веровать в Иисуса значит просто возложить свою надежду на Христа как Спасителя. Бог в Слове Своем велит нам верить в Сына Его, и если Он так повелел, то значит, Он же и даст способность нам так верить. И как раз тут мы встречаемся с первым камнем преткновения. Мне кажется, я слышу, кто-то стонет и говорит: «У меня так мало веры. Не знаю, верю ли я вообще или нет. Как может быть, чтобы такая вера могла бы меня спасти?» Мой друг, твоя беда в том, что ты слишком устремился в себя. Ты в себя смотришь, в себе ищешь веры, и пока ты не обратишь свой взор на Христа, ты будешь продолжать малодушествовать. Враг этого и хочет. Он будет играть на этой струнке, что, мол, вера твоя недостаточно крепка, она слишком мала и слаба. «Чтобы получить спасение, нужно иметь большую веру», — говорит он тебе. Но, возлюбленные, нигде об этом Слове Божьем я не читаю. Скажите, где написано, что должен я иметь или сильную, или большую, или какую-нибудь необыкновенную веру, чтобы получить спасение? Нигде. Бог такой веры не ожидает от грешника. Он ищет самую простую и обыкновенную веру, веру малого ребенка. Христос сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Вера, которая спасает, она бывает такой малой, что она еле-еле заметна. Горчичное зерно, например, меньше из зерн, и Господь говорит, что если вера твоя как это зерно, то она достаточна. Ведь и дело не в размере, а в качестве. Как бы ни слаба и как бы ни мала была твоя вера, Бог в ней ищет самый главный элемент – искренность. Вы помните ту бедную женщину, страдавшую много лет от кровотечения? Полна боязни и стыда, она не дерзнула хватиться за Христа. У нее не было достаточно смелости для этого. Нет, она лишь пальцем дотронулась до края одежды Спасителя. И заметьте, что немедленно она получила исцеление. Только одно слабенькое прикосновение к краю одежды было достаточно, благодарение Господу. О, друг мой, будь твоя вера самая незначительная, она достаточна, чтобы спасти тебя. Скажите, какой толщины должен быть провод, чтобы по нему прошел ток? Провод в плавком предохранителе в моем радиоприемнике не толще волоска, а через него проходит 220 вольт электричества. Христос сказал, что трости надломленной он не переломит, и льна курящегося не угасит. Вы подумали когда-нибудь над этими словами? К чему, скажите, пожалуйста, годна трость надломленная? Она ни к чему. Она сломана. Вы из нее музыки уже не извлечете. Ее следует выбросить. А Христос говорит не так. Трость надломленную я не переломлю. Она мне еще пригодится, говорит Господь. Или к чему годен лен, если он не горит и света не дает, а только дымит и смердит? Господь говорит, льна курящегося я не погашу. Он обнаружил искорку, которой человеческому глазу не видна, но он ее видит, и потому говорит, не погашу ее, благодарение нашему Господу. Если такова твоя вера, она подобна льну курящемуся и трости надломленной, то эту веру Христос признает. Эта вера тебя спасет. Помни, что малый, беззащитный и беспомощный грудной ребенок столько же является членом семьи, как его, скажем, 16-летний брат. Благодатью Божией ты, мой маловерный друг, не менее чада Божия, чем многолетний верующий. Ни силы, ни годы, ни возраст не делает человека более чадом Божьим, только вера в Иисуса Христа. Поэтому, если веруешь в Иисуса Христа, то ты принадлежишь к семейству Божьему. Да, мой дорогой друг, дело не в силе твоей веры, а в том, в кого ты веруешь. Если вера твоя в Христа, будь она не толще паутины, то Христос тебе не даст погибнуть. Помни, Он тебя держит в своих сильных руках, и Он обещал, что никто и ничто тебя не похитит из рук Его, благодарение Ему. Не говори потому, что вера твоя слишком слаба и мала тебя спасти. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И тут ничего не сказано, какой силы или какого размера должна быть эта вера. Только веруй, веруй и будешь спасен. Но вот я вижу, тут одна душа спотыкнулась и упала на камни, которые мы назовем чувства. Этот камень сделал много вреда, и с Божьей помощью я хотел бы убрать его в сторону, чтобы ты об него не ушибся. Ты, например, говоришь, что тебе не трудно верить, что Господь готов простить любой грех, как бы велик он ни был. Не в том моя проблема, говоришь ты, но вот я не имею соответствующие чувства. Во-первых, я недостаточно глубоко прочувствовал свой грех. Сердце мое как камень. И как я не молюсь и каюсь, я ни одной слезы не могу пролить. До того окаменело мое сердце, что ничего не переживаю, ничего не чувствую, ни моего греха, ни милости Божьей. О, сколько душ спотыкнулось на этом камне! Мой друг, разве ты не видишь, что твоя беда та же самая, как и того, который оплакивает свою малую, незначительную веру? Ты делаешь то же самое, ты смотришь в себя и ищешь чего-то в себе, вместо того, чтобы взирать на Христа. Я возвращаюсь к моему тексту. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Разве тут сказано, что если не чувствуешь, что сердце твое окаменевшее, то слова эти не относятся к тебе? Вспомни, мой друг, контекст этих слов. Апостол Павел сказал их римскому темничному стражу, который ничуть не отличался мягкостью или чувствительным сердцем. Наоборот, это был человек грубый, жестокий, злобный. Посмотрите, как безжалостно и беспощадно он поступает с апостолом Павлом и Силой. ввергая их в камеру смертников и забивая ноги их в колоду. Павел не сказал: «Ты слишком бесчеловечен, чтобы веровать в Христа. Ты должен исправиться. Ты сперва должен прочувствовать всю злобу твою и запачканного грехом сердца, и если со многими слезами придешь ко Христу, тогда докажешь, что у тебя спасательная вера». Ничего подобного. Павел ему не сказал это. Потом следует иметь в виду, что когда темничный страж от испуга землетрясения, открытых дверей темницы, освободившийся от оков узников, вскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то побудило его сказать это не его раскаянное сердце, совсем нет. Он готов был покончить со своей жизнью, так как знал, что так или иначе он поплатится жизнью, если убежит хотя бы один узник из его тюрьмы. В таком настроении был человек, которому сказал Павел: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Христос сказал, что всякий верующий в Него не погибнет, но получит жизнь вечную. Поэтому, мой друг, как бы черство не чувствовалось твое сердце, если будешь верить, то получишь жизнь вечную. Тебе нужно сперва верить в Христа, а потом сердце твое расплавится, ибо когда уверуешь, тогда воистину узнаешь, насколько велика и глубока твоя нужда в нем, как велик был твой грех и как много он тебе простил. Когда грешник приходит к Христу, то он приходит к нему лишь с одной нуждой. Он ищет спасения от вечной погибели. Но когда он уже познает Христа, тогда он поймет, что это только начало его благодати. Он обнаружит, что Христос имеет гораздо больше для него. Да, он узнает, что он ничего не может делать без него, что во всем он зависим от него. Но ведь этого он не знал, когда впервые пришел к нему за прощением своих грехов. Точно так же оно и в отношении наших чувств. Многое, чего мы вовсе не чувствуем до нашей веры, но когда мы приходим к нему с простой детской верой, тогда мы многое что начинаем чувствовать. Вера – это первый шаг, и именно этот шаг приводит нас к Богу. Мой друг, когда ты так придешь со словами гимна, которого мы поем, «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением Христос я прихожу к тебе», тогда ты будешь спасен, независимо от твоих чувств. Берегись этого камня чувств, мой друг, на нем спотыкаются многие души. Но другой говорит: «Я отчасти верю, и даже иногда имею чувство как скорби о грехах, так и радости прощения. Но они не постоянны. Я то и дело впадаю в сомнение и в страх, и поэтому боюсь, что я не спасен. Я, наверное, никогда не возродился от Духа Божьего». Разве можно воистину возрожденному человеку иметь такие сомнения и чувства страха? Дорогие мои, нет такого верующего, и я имею в виду воистину возрожденного человека, который в одно или иное время не впадал в сомнение и не испытал чувства страха. Сколько раз мы слышим слова Господни, обращенные к своим детям: «Не бойся!» Апостолу Петру Христос сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Возлюбленные, нигде в Библии не сказано, что верующий в Христа осужден будет, если его вера не будет совершенна. Какое чудное обетование имеем мы в Слове Божьем. Слушайте, поразительные слова. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Слава и благодарение ему, он верен». Наша вера так часто колебается. Она не всегда устойчива, но его верность, она вечна и неизменна, слава ему. О, я знаю, как враг терзает душу своими нашептываниями. Одним он говорит: «Ты недостаточно прочувствовал свой грех». Другому: «Что у тебя не хватает веры». Третьему: «Что он не предназначен для спасения». Других он терзает обвинениями, что они, мол, до того плохи, что для них нет прощения. Я никогда не забуду, как вдруг во время чтения Евангелия я услышал самые ужасные слова хулы на Духа Святого. В одно мгновение был я окутан адской тьмой, и очутился в бездне неверия, страха и ужаса. То, что я пережил в это время, неописуемо. В полном смысле этого слова меня облегли цепи ада, и муки смертные объяли меня. Эти ужасные потоки беззакония обливали мою душу, и я слышал хулу и ругательства на Бога, которые могли исходить только от дьявола. Но благодарение Господу вовек Он избавил меня и вывел меня на просторное место. Слава Ему! Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь «Хвалу Богу». Но, возлюбленные, перед этим, то есть до этого избавления, я никогда не забуду, что мне сказала моя дорогая мать. «Славь Господа!» — говорила она мне. «Но как я могу славить Господа, когда эти ужасные богохульные слова и мысли обливали меня, как помои?» «Начни славить Господа!» — повторила мама. «О, как это было трудно, возлюбленные! Однако вскоре после этого Господь послал слово. И слово это было: они победили его, то есть дьявола, клеветника детей Божьих, клеветавшего на них день и ночь. Они победили его кровью Агнца, благодарение Господу. Я как птица вылетел из клетки, и Господь вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу. Поверьте, что чувства, которых я так искал, они последовали. И они у тебя будут, мой дорогой друг, только верой. Если твоя вера малая и незначительная, начни славить Господа. Славь Господа за малую веру. Как так? Лучше малая вера, чем ее вовсе не иметь, не так ли? Лучшее лекарство для души – это хвала и пение Богу. Радость перед Господом – подкрепление для вас, говорит Слово Божие. Но я должен закончить. И как мне закончить, как не словами моего текста? «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Какие бы ни были твои чувства или воображения, каковым тебе следует быть, чтобы получить спасение, Слово Божие говорит: «Веруй и спасешься». В Слове Божьем мы ясно видим, что спасение целиком – дело Божие. Дух Святой совершает это великое дело от начала и до конца. Если человек возрожден, то возродился он не от крови, не от хотения плоти, не от хотения человека, но от Бога. Поэтому всем тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, им дает Он право быть чадами Его. «Верь, мой друг, и живи, ибо кто будет веровать, — говорит Христос, — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Пусть сам Дух Божий поможет тебе прийти к Нему таковым, как ты есть, и довериться всецело Ему.

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей, ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее? Верующие в судьбу, или по-другому их называют фаталисты, думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее, и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: кем запланированы? Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас слушает эту передачу, задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь, может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей? Нет, нет и еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих, дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей. Это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь озера Огненного, то есть ада. Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди, Адам и Ева, имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную, без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать, кому служить, Богу или дьяволу. Второй план Бога для человека – это показать ему, что он потерял, и открыть путь в небесное царство. И этот план Бог воплотил через своего Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Слово Божье говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот, кто верит в судьбу, а тот, кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Все, третьего не дано, и ни о какой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное – обман и ложь. Нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть ради того, чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божье покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога. Господь уже все сделал ради нашего спасения. Нужно только прийти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник, и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл, и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царстве Божьем с Господом Иисусом Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

сквозь толпу пробираюсь. Хочу одного — подойти к Иисусу поближе. Прикоснуться мне надо к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я попробую завтра к Иисусу, но вдруг никогда Его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой. Где я завтра искать Его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса, и будет. Вот Он, рядом почти, не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь. Не заметит никто, здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону. Словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой и здорова. Я верила, знала. Иисуса теснят. На кого Божий взгляд? Он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться. Господь, это я. Это я. Мне в ответ Иисус улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как Он сказал: «Дочь, дерзай, твоя вера тебя исцелила». Это было давно. И не в точности так. Это было совсем не со мною. Но я тоже искала, как женщина та. Люди также стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла. Пробираясь к Иисусу с надеждой, как та женщина, верила я и ждала. И к святой прикоснулась одежде не ладонью, но сердцем к хитону Христа. Иисус отыскал меня взглядом. «Дочь, дерзай!» — говорили Иисуса уста. «И страдать больше сердцу не надо. Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот. Через сердце прошло Божье пламя». Вы стоите в толпе. Вот, Спаситель идет. Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Откровение, глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из колодезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

Человек в своей жизни много говорит о судьбе. Слово «судьба» означает неминуемое назначение в жизни человека, то, чего человек не может избежать и что происходит независимо от его желания и воли. Следующие примеры ясно показывают неправильное понятие людей о судьбе. Человек в пьяном виде бросился в реку и утонул. Люди говорят: «Такая его судьба». Другой человек в своем собственном доме повесился, и о нем люди тоже говорят: «Такая его судьба». Два молодых человека пришли на евангельское богослужение. На призыв к покаянию один откликнулся и вышел и принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Другой же этого не сделал. Покаявшийся стал со временем проповедником Евангелия, а не покаявшийся стал вором, был арестован и посажен в тюрьму. И люди о нем говорили: «Такая его судьба». Одни молодые супруги счастливо жили, но потом начали спорить. Скоро этот счастливый дом превратился в ад, и такая жизнь привела их к разводу. Люди о них тоже говорили: «Такая их судьба». Такое понятие о судьбе неправильно, потому что у Бога нет лицеприятия, и у Него готово спасение для всех. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако в Слове Божьем есть учение о судьбе. Бог определил для человека две судьбы. Первая судьба – это физическая смерть. Адам, первый человек, жил 730 лет, и он умер. Кроме Еноха, пророка Илии и тех верующих, которые будут в живых во время второго пришествия Иисуса Христа на землю, над всеми остальными людьми должна исполниться эта судьба. То есть каждый человек должен умереть телесно, потому что так положено Богом. Но есть смерть и духовная. В Ефесянам 2:5 написано: «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом». Эти слова доказывают, что человек, живущий без Бога, духовно мертв. Но быть духовным мертвецом не есть судьба человека, потому что он, если только пожелает и примет к этому должные меры, может ожить духовно. Из этого вытекает заключение, что если человек остается духовно мертвым, то это по его желанию, а не по судьбе. Священное Писание говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Чтобы жить, нужно родиться. О духовном рождении Иисус Христос беседовал с Никодимом, так что смерть физическая – судьба. Смерть же духовная не есть судьба, потому что человек может духовно родиться от Бога, и такое рождение происходит во время его обращения к Господу с верой и молитвой покаяния. Человек живет по-настоящему лишь тогда, когда он живет и духовно. Вторая судьба, положенная нам Богом, — это воскресение из мертвых. Христос сказал: «Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». Иоанна 5 глава. Из этих слов Христа ясно видно, что все люди воскреснут из мертвых. Это судьба. Ее не избежать. Но не все люди воскреснут в одно и то же время. Бог назначил два воскресения. Одно для праведников, другое для грешников. Воскресение для праведников названо первым воскресением, а воскресение для грешников названо вторым воскресением. Об этом написано в книге Откровения 20 главе. Воскресение из мертвых – наша судьба. Мы воскреснем, и воскресение наше не будет зависеть от нашего желания. Но во время какого воскресения воскреснуть, во время первого или второго, это уже не судьба, потому что это зависит от нас. Если человек, живя на земле, покаялся в своих грехах, принял верой Иисуса Христа и жил согласно его учению, то такой человек воскреснет в первом воскресении. Если же человек не сделал этого, то он воскреснет во втором воскресении.
Второе воскресение будет для суда, для Божьего суда. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. И такая судьба предназначена для тех, кто сознательно отвергает призыв Божий. Если хотите, чтобы ваша судьба была счастливая, примите Господа сегодня.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают все племена земные, и пошлет он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от края небес до края их. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, который был, есть и грядет, Вседержитель.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Послушай глас Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. Иеремия 38, 20 стих. Уроки от Сидекии. Боязнь пред людьми ставит сеть. В период кратковременного снятия осады Иерусалима Иеремию обвинили в желании сдаться халдеям и бросили в яму. Вскоре осада города продолжилась. Незадолго до взятия Иерусалима Сидекия встретился с Иеремией, чтобы услышать слово Господа. Это было сильное, ясное и личное послание. «Если он сдастся, все будет хорошо». Но он, увы, побоялся, чтобы иудеи, которые перешли к халдеям, не надругались над ним. Безусловно, он был обеспокоен словами Иеремии и хотел бы сдаться. Однако у него, несмотря на убедительные слова от Господа, не хватило сил поступить правильно. Пророк сказал: «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои». Те, кто был рядом, его друзья, они фактически командовали Сидекией, потому что он боялся людей. И какой потерей это было для него! С ним, не сумевшим поступить правильно, случилось то, чего он больше всего боялся. Царь Вавилона выколол ему глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Как много сегодня тех, кто из-за боязни перед людьми не может обратиться к Христу за спасением и в конце концов потеряет жизнь. Не будьте среди них. Придите к Господу. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притча 29:25. Слово Бога всегда истинно, и Бог верен Ему. Как верующие, давайте не будем попадаться в сети боязни перед людьми, но будем верны Слову Бога и будем соответственно ходить. Это наша безопасность.

позови меня, Господь, в даль небесную. Для души земная плоть стала тесную. Вечер тени разбросал. Поздно, Господи. Но пока на небеса нет мне доступа, позови к себе, Иисус, в даль безбрежную. Пусть меня перенесут руки нежные. Почему так долог путь? Ночи длинные, больно лишний раз вздохнуть. Позови меня. Знаю, что не срок, нет пророчества, но переступить порог сердцу хочется. Да простят меня друзья, дети, близкие, что прошусь до срока я в небо чистое. Не бросаю их, люблю, но устала я. О, я всех благословлю, кто останется. Боль разлуки коротка, слезы высохнут. Мне туда, за облака, Боже, вызови. Не пугает душу смерть, скрытой тайною. Но когда и как взлететь вдаль бескрайнюю? Нет, ни дерзость, ни каприз. Сокровенное, полувздох, беззвучный крик во вселенную. Позови меня, Господь, вдаль небесную. Для души земная плоть стала тесную. А в ответ такая тишь, позови. А ты молчишь. Отче, я хочу домой. Дай услышать голос твой.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык. Это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «Goodbye» произошла от выражения «God by», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти, бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так, новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающие на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Брат Антон попал на это собрание, в общем-то, случайно. Находился в командировке. Вдруг выпал перерыв в делах. Аж сутки свободные. Директор предприятия, куда приехал за комплектующими, срочно отбыл на совещание в центр. Извинились, предупредив, что придется на сутки задержаться. Естественно, не стал отлеживаться в гостинице, а принялся искать своих. Еще дома взял на всякий случай адресок у своего пресвитера, который, казалось, знаком со всеми верующими бывшего Союза. Как оказалось, не зря. Господь еще усмотрел, чтобы на молитвенное собрание попал. И вот после короткой, но емкой и назидательной проповеди все привычно опустились на колени и воззвали к Богу. После общей молитвы исполнилось

мог между молитвами осматривать зал. А тут, во время очередного обращения к Богу, брат из первого ряда заявил о большой нужде. Слегла в тяжелой болезни жена, член церкви, а дома куча ребятишек, мал-мала меньше. Антон случайно открыл глаза и на молитве встретил взгляд нуждающегося брата. Умоляющий, смиренный. Сколько в нем надежды, смирения, упования. «Да за один такой взгляд Спаситель помилует», — пронеслось в голове. И тут же лихорадочно запульсировала мысль. «Где-то и когда-то я уже видел такой взгляд». Мысль, чтобы не мешала молитвам, пытался отогнать. Но она возвращалась вновь и вновь. Так бывает, когда мучительно что-то пытаешься припомнить. Оно встретится рядом, и никак не нащупаешь искомое. Наконец осенило. И память вернула лет на 10 назад. Бывший сотрудник спецподразделений Антон Шумилов, списанный из армии по неясной болезни, вследствие то ли ранения, то ли контузии, то ли нервных перегрузок, возвращался домой в скором поезде. Впрочем, домой громко сказано. Там, на родине, никто особо не ждал. С семьей еще не обзавелся, мотаясь по бесчисленным горячим точкам. Мать все никак личную жизнь не устроит. С новым вдовцом или разведенным сошлась опять. Отец нелепо погиб по пьянке, когда Антошка еще учился в школе. У сестры не лады с мужем, наркоманом. Часто выходил в тамбур курить и, привычно уставившись в прохладное стекло, прикидывал, как устроиться на гражданке. Палат каменный в горячих точках не нажил. Все богатство — крутые швейцарские часы, снятые тайком у командира, у ликвидированного ими видного оппозиционера, тощая пачечка долларов да кожаная куртка, а в ней по тайном месте пистолет, такой же боевой трофей. Глухой ночью не спалось от дум, опять накинул шикарную куртку и в тамбур. Привычно отвернулся к окну и задымил, глядя бездумно в холодную темень. И тут вздрогнул. В бока больно укололи два ножа и сзади угрожающие зашипели. «Пикнешь, воткнем перо. Выворачивай карманы, если хочешь живым остаться». «Мужики, вы что?» — жалобно заблеял Антон, оборачиваясь к нападавшим и напрягаясь всем телом, мысленно прокручивая варианты обороны. «Главное — улучшить момент, отвлечь внимание и выхватить пистолет, да с предохранителя снять». Их было двое. Средних лет мрачный мужик с косым шрамом через щеку, по всему главарь, и совсем молоденький, долговязый русый паренек. Он-то и наиболее опасный, в случае чего ткнет, не задумываясь, дабы выслужиться перед атаманом. «Хочешь живым уйти в купе? Гони бабки!» Лезвия уперлись еще плотнее. «Да бабки-то в чемодане, и немного их. Вот часы дорогие, с драгоценностями». Антон протянул вперед левую руку и обнажил запястье. В полутемном тамбуре, кажется, вмиг стало светлей от цветных инкрустаций. Вожак согласно кивнул и потянулся к ремешку, убрав свой нож. Все решали секунды. Правой рукой Антон моментально нырнул под мышку, выхватил пистолет и в упор выстрелил в главаря, левой перехватывая руку с ножом Белобрысова. Попал куда-то в область живота. Атаман, охнув, завалился на нечистый пол. На рубашке расплывалось красное пятно. Мушка повернулась в сторону паренька. Тот затрясся и запричитал. «Дяденька, не надо, я не хотел, я больше не буду». «Нашел дяденьку», — усмехнулся Антон. «А то, что не будешь, кто ж сомневается? Уж я о том позабочусь». Ствол угрожающе закачался перед лицом несостоятельного гангстера. На полу постановал главарь. «Не убивайте меня!» — повалился на колени парень. «Я выполню любое ваше указание». «Да куда же ты денешься?» Еще раз осклабился бывший десантник и прикидывал вариант за вариантом дальнейшего хода событий. Убивать обоих расхотелось, много риска и возни. А главное, каким умоляющим взглядом смотрел долговязый.
Решение пришло тут же.

0: Ножи брось в угол, а все деньги, что у вас, передай мне».
1: «Они у него», — кивнул на партнера парень.
0: «Пушку убери», — с трудом проговорил раненый. «А деньги держи».
1: Он полез в карман и протянул тугенькую пачку зеленых.
0: «Хватит? Теперь отпусти нас».
1: «Отпущу, но останетесь ли вы живыми, то как повезет», — и скомандовал все еще стоящему на коленях молодому.
0: «Распахни дверь и выброси туда командира, а потом сам сигай».
1: Опять умоляющий взгляд. Шутка ли выкидывать раненого на полном ходу, в мороз и неизвестность, да еще и самому выпрыгивать? Пистолет снова повернулся в его сторону.
0: «Женька!» — прохрипел истекающий кровью. «Выполняй!»
1: В вагон ворвались холод и снег, а туда, в пургу, под крутой откос полетели одно за другим два тела. Антон еще немного подумал и бросил ножи вслед. Захлопнул тамбур и еще чуток постоял. Затем медленно поплелся в купе.
0: «Так вот, где я видел эти глаза!» — всколыхнулась в памяти. «Там, в тамбуре! Значит, живы мои грабители, да еще и Богу служат, как и я!»
1: Когда закончилось служение и гостей пригласили на чай, Антон подошел к брату со знакомым взглядом.
0: «Скажи, дорогой, тебе из поезда выпрыгивать не по собственной инициативе не приходилось?»
1: «Приходилось», — расплылся в улыбке собеседник. «А то с чего бы я хромал? По своей-то инициативе кто станет с поезда прыгать?» Он при ходьбе заметно припадал на одну ногу, хотя это не мешало передвигаться стремительно. Он только что вышел из братской комнаты, откуда звонил в больницу и пребывал в восторженном состоянии. У жены здоровье резко пошло на поправку, уже и к выписке готовят.
0: «Похоже, ты прыгал по моей инициативе. Не узнаешь?»
1: «Это вы?» — ахнул ликующий брат.
0: «Как видишь».
1: «И тоже Богу служите?»
0: «Как видишь», — повторил Антон.
1: Братья обнялись и расцеловались. По щекам покатились непрошенные слезы.
0: «А тот другой, что постарше, которого я ранил?» — с тревогой спросил бывший десантник.
1: «Ваня, иди сюда!» — махнул рукой Евгений. К ним подошел невысокий крепыш, державшийся сзади.
0: «Покажи брату живот!» — попросил Евгений.
1: Крепыш послушно задрал темную рубашку, и под ней четко просматривался глубокий шрам.
0: «След от нашего знакомства», — пояснил улыбчиво брат.
1: Глаза Ивана беспокойно забегали по лицам стоявших.
0: «Это тот, кто тогда продырявил тебя в поезде. Он теперь, как и мы, Богу служит», — представил Евгений. И новые объятия, и слезы.
1: А в тот вечер в поезде Антон прошел в туалет, заперся там, пересчитал добычу.
0: «Неплохо, видно, по-крупному работали бандюги. Пусть остудятся на морозе», — оправдал себя десантник. Сунул доллары поглубже и пошел в купе. На их станцию поезд прибыл утром. Антон, не заходя домой, записал несколько адресов продающегося жилья. Походил по квартирам и выбор остановил на финском домике. Есть участочек, гаражик, сарайчик, все удобства. Недавно сделан добротный ремонт и цена подходящая. Хозяин, крепкий кряжистый старик, недавно похоронивший жену, уезжал к сыну и продавал все. Заодно взял и видавший виды москвичок, обстановку. Быстро оформили документы, из оставшихся денег немного помог сестренке, купил одежонку и думал зажить припеваючи. Но не получилось. Как-то не ладилось с работой, то с начальством не ладил, то условия выматывающие, то не успел устроиться, как предприятие закрывалось, и в личной жизни проблемы тоже. Сходился с несколькими женщинами, да неудачно. То гулящая встретилась, то наркоманка, то состоявшая на учете в психушке. Пробовал напиваться, не брала. И все чаще тоской, как клещами, сжимала грудь. «Для чего я живу на этом свете?» Истину пытался искать в вине. Забрел в кафешку. К нему подсел бородатый, не особо опрятный мужик
1: и, пытливо посмотрев, о чем-то спросил. Возможному собутыльнику даже обрадовался. Глушить горькую в одиночку — последнее дело. Игорь, так звали нового знакомца, чем-то понравился. Осмысленный взгляд, не клянчит бокал пива. В ожидании заказа Антон излил ему душу. «Эй, друг, тебе не в пивнушку идти надо, в церковь!» Серьезно отнесся к переживаниям бородач.
2: «Был уже!» — махнул рукой Антон. «Комедия одна. Машут кадилами и что-то непонятное поют, да деньги сдирают».
1: «Да ты сходи в живую церковь!»
2: «Что значит живую?»
1: «А куда я ходил 7 лет? Вот там живой Бог, не деревяшки размалеванные, и служат Христу, как и написано в Евангелии. А сам-то что сейчас не ходишь?»
2: «Поймал меня сатана, запил вот», — безнадежно опустил голову Игорь.
1: «А что, вернуться невозможно?»
2: «Можно, конечно, да только опутал меня враг водкой этой. Зовут ведь братья и сестры, бывшие братья и сестры», и добавил. «Жена ушла, деток с собой забрала». «Оно и понятно, кто терпеть будет? Все время поддатый, скандалы, с работы уволили».
1: «А дашь адрес?» Антона очень заинтересовала живая церковь. «А то пошли вместе. Давай последний раз выпьем и утром пойдем грехи замаливать. У меня их тоже хватает, похлеще, чем у тебя».
2: «Ты это серьезно?»
1: В глазах у Игоря засветилась надежда, а по колючей щеке покатилась крупная слеза.
2: «Серьезней не бывает».
1: «Ну, если так, то отменяй заказ и пойдем отсюда. Начинать служить Богу с похмелья, сам понимаешь, неправильно».
2: «Верно говоришь. Только уйдем отсюда позже. Давай поужинаем».
1: Антон видел, что собеседник голоден, да и сам не прочь заморить червячка. Переночевали у Антона. Игорь оказался интересным собеседником, а когда побрился, отмылся в ванне, то и довольно симпатичным мужчиной. Утром вместе пошли в церковь, неприметную избушку на окраине городка, совсем как в одном псалме. Игоря встретили как родного, как блудного сына, поправлял он потом. Как родного встретили и Антона. Да так и остался в той церкви бывший спецназовец. Стал ее членом. Бог послал жену, деток, хорошую работу, друзей. Особенно сошелся он с Игорем, который перестал выпивать. Его восстановили в церкви. Вернулась супруга. Все устроилось с работой. А теперь вернемся к тем двоим, которые выпрыгнули из поезда. Женя, прыгнув в ледяную тьму, старался угодить в сугроб. И угодил. Только тот оказался неглубоким. Немного полежал, печально глядя вслед уходящему в ночь поезду. Хотел подняться. И поднялся, но дико болела нога. «А идти назад, искать товарища надо». Сломал ветку с растущей возле насыпи березы и, опираясь на нее, поковылял вдоль полотна. Иван стонал, лежа на боку. Занималась метель. Положение серьезное. Ни одной живой души рядом. Поселки кто знает где. Шоссе вдалеке. Один раненый кровью истекает, другой, по-видимому, ногу сломал или подвернул. Тьма кромешная. Да еще буран поднимается. «Что делать будем, Ваня?» — заголосил паренек. «Молиться, иного выхода нет». От потери крови и ушиба при падении атаман еле ворочал языком.
2: «Как это молиться?» — не понял он. «Да я и не умею».
1: «А я умею, из верующей же семьи. Опускайся на колени и проси Бога, чтобы выручил, оставил живых. Обещай покаяться и больше не грешить». На колени Женя рухнул так поспешно, будто ему подрубили ноги, и в два голоса завопили к небу. Сколько это продолжалось, не заметили, хотя ветер бросал колючие охапки снега в лицо, и мороз крепчал, и раны кровоточили, и поврежденная нога ныла. И тут мрак разрезал прожектор. Его луч заметался по откосу, и скоро рядом остановилась дрезина. Небольшая моторная тележка, передвигающаяся по рельсам,
2: которую используют под осмотр и ремонт железнодорожного полотна. Из нее выбежали два железнодорожника и без лишних расспросов помогли будущим христианам забраться наверх. Подсадили в кабину. По рации связались с дежурным по ближайшей станции, попросили вызвать скорую, напоили горячим чаем из термоса. В больнице через несколько дней, когда нога была еще в гипсе, в палату вместе с выздоравливающим Иваном зашел худощавый строгий мужчина средних лет, поздоровался и протянул Жене пакет с продуктами. Иван представил: «Это брат Павел, пресвитер по местной церкви. Пора, Женечка, выполнять свое обещание. Я уже покаялся, исповедался. Теперь твоя очередь». Долго не раздумывая, точнее, не раздумывая совсем, Женя спросил у пресвитера, как это делается. И уже скоро в небо неслась нестройная пока, но очень горячая молитва. Вот так и приобрела Церковь Божья троих новых братьев. И один вернулся в ее лоно.

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все

красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне

или трое, сам Господь незримо здесь. А в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал.

скрипом грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке хорах, лишь в тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты

по законам земли люди судят превратно. Совершенства в законах земных нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам каким ты на свете живешь? Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия, выше милости суд. Это знает любой. По закону небес грех прощен благодатью, милость выше суда. Это Божья любовь. По законам земли судят больно и строго, помнят все до деталей и мелких штрихов. По закону небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По закону земли есть пределы терпенью, по закону земли есть границы любви. По закону небес только долготерпенье и любовь без границ Иисус всем явил. По закону земли ложь воссарствовать может, правда может неправде не раз уступить. По закону небес только истина Божья торжествует над ложью, и так нужно жить. По закону земли люди верят в плохое и за злое стараются злом отплатить. По закону небес невозможно такое, лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы земные и пред судьями грешными затрепетать. Но Господни суды совершаются ныне. Тот, кто хочет, под Божий закон может стать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение и мне, и тебе. Над судом милосердие Божие вдвое. Как нам жить, Иисус? По закону небес, и любить, и прощать, и терпеньем не мерить, зло добром побеждать. На земле, жить любовью и верить. Это небо, законы любви, благодать. Аминь.

0: Момент творения. Ошибается ли Библия в определении числа пи? Все знают, что при делении длины окружности на ее диаметр получается число, равное 3,14, то есть число пи. Даже древние знали о нем. Но в третьей книге Царств 7.23 сказано, что медное море, которое Хирам сделал для царя Соломона, было 30 локтей в окружности и 10 в диаметре. Это дает нам только число 3, но никак не пи. Что это? Ошибка в Библии? Многие годы критики Библии приводили этот отрывок, 3 Царств 7.23, как пример ошибки или же неграмотности древних израильтян, которые якобы не имели понятия о числе пи. Ответ на эти нападки был дан еще во втором тысячелетии нашей эры, но критики продолжают его игнорировать. Решение проблемы заключается в том, что окружность сосудов измерялась по внутренним стенкам, в то время как диаметр по внешним. Толщина стенок сосуда и составляет недостающую 1/7. Многим современным критикам это объяснение представляется логичным. Слово Бога – истина, потому что он знал, миру вовсе не нужна еще одна книга, содержащая человеческие ошибки. У него была веская причина, чтобы дать нам свое слово. Со страниц Библии мы узнаем о спасении в Иисусе Христе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Мы приходим почти к концу нашей темы «Гордость и смирение». Как вы, вероятно, знаете, мы изучаем вечный универсальный закон. Кто возвышает себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, будет возвышен. В наших двух последних беседах мы увидели, как этот закон-принцип применим к нашим личным взаимоотношениям с Богом. Самосмирение является основным требованием к каждому приходящему к Богу, а также необходимо для нашего последующего прогресса в духовной жизни. Сегодня я желаю продвинуть этот принцип на один шаг дальше. Я желаю показать, как он применяется в наших взаимоотношениях с нашими друзьями и людьми. Дело в том, что наше подлинное отношение к Богу очень часто проявляется, делается ясным в наших взаимоотношениях с людьми. И это имеет отношение также к сфере смирения. Смирение должно выражаться не только по отношению к Богу, но и по отношению к людям. Очень часто у нас есть тенденция обманывать себя в подобных областях. Мы заявляем о том, что у нас правильные взаимоотношения с Богом, но в наших контактах с людьми мы демонстрируем совершенно другое. Другие, то есть неправильные отношения. Истина состоит в том, что если мы имеем правильное отношение к Богу, то оно будет всегда проявляться и в наших взаимоотношениях с людьми. Если же проявляется в нашей жизни неправильное отношение к людям, то это верное указание на то, что что-то у нас не в порядке во взаимоотношениях с Богом. Таким образом, принцип смирения мы должны осуществлять не только по отношению к Богу, но и по отношению к людям. Это требование мы находим во многих местах Нового Завета. Я желаю привести только три примера. В послании к Филиппийцам, 2 главе, 3 стихе, апостол Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Обратите внимание на то, что смирение проявляется в почитании других людей высшим себя. Это уже нечто противоположное эгоистической амбиции или пустому тщеславию. И, наконец, краткое, но очень важное положение из послания к Ефесянам 5 главы 21 стиха. Читаю. «Исполняйтесь Духом, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Каково же значение этих слов? Если мы действительно боимся и почитаем Иисуса Христа, то это будет очевидно из нашего отношения одного к другому. В данном случае мы не только будем подчинены Христу, но также будем подчинены друг другу. Если мы говорим, что подчинены Христу, но не подчиняемся друг другу, тогда наше заявление о нашем подчинении Христу недействительно. Я желаю еще процитировать первое послание Петра, 5 главу, 5 стих. Читаю. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облеките смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». На прошлой неделе мы цитировали в переводе Филлипса один стих, который гласит: «Носите одежду смирения, как слуга». В греческом оригинальном языке фраза «носите одежду» означает специальный вид передника, который носили в те времена рабы. Другими словами, носите характер раба по отношению друг к другу. Это и есть истинное выражение смирения. А теперь я желаю привести два примера действия этого принципа, примеры из Ветхого Завета. Один из жизни Авраама, другой из жизни Иакова. Сначала пример из жизни Авраама. В нем описаны взаимоотношения между Авраамом и его племянником Лотом. Запись об этом мы находим в книге Бытие, 13 главе, в стихах от 5 до 17.
мы прочтем этот отрывок. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себя Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Обратите внимание на смирение Авраама. Авраам был старшим человеком, человеком по выбору Бога, человеком специального призвания, человек, которому принадлежало наследство. Но когда пришло время отделиться, Авраам не занимает надменной позиции. Он не сказал: «Я старший и поэтому должен иметь первое право выбора». Авраам сделал то, что меня изумляет. Он свободно предоставил Лоту право первого выбора. Он сказал: «Что бы ты ни избрал себе, будет твое. Я же возьму то, что останется». Разве это не смирение? Но ведь смирение имеет всегда свою награду. Мы еще раз прочтем заключительные стихи. Читаю. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи свои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Заметьте, что только после своего акта самосмирения Авраам увидел свое наследие. Это наследие Авраам имел все это время, но этого он не знал. Бог ему этого не объявил. Бог нашел нужным сделать Аврааму это объявление только тогда, когда Авраам унизился, смирился перед своим молодым племянником Лотом. Какая чудная картина награды за самосмирение. Друг, Бог следит за нашими действиями. Он видит все наши мотивации и всегда действует согласно своему принципу. Кто смиряет себя, тот будет возвышен. Второй пример самосмирения мы возьмем из жизни Иакова. Мы желаем показать, что Иаков не мог возвратиться обратно в свое наследие до тех пор, пока не смирил себя не только перед Господом, но и перед своим братом Исавом. Иаков, как мы знаем, получил первородство от своего брата Исава подлой махинацией.
он стал сознательно обманщиком, чтобы получить отцовское первородство. Результатом этих двух преднамеренных действий было то, что Иаков должен был бежать от своего наследия, как беглец, ни с чем, кроме посоха в руках. Он пробыл 20 лет в изгнании, работая в качестве слуги своего дяди Лабана. Но в его изгнании, в его работе, Бог благословил Иакова, дал ему семью и большое имущество. Тогда Господь сказал ему: «Теперь время для тебя возвратиться в ту землю, которую я обещал тебе». И Иаков со своими женами, детьми и стадами пошел на запад. Но он услышал, что Исав идет ему навстречу, его брат, с 400 вооруженных мужчин. Он испугался, потому что имел для этого основание. Он думал, что пришел конец ему, его семье и всему, что имел. Но вот что произошло. Читаю Бытие, 33 глава, стихи от 1 до 4. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ними 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Что за чудная картина! Иаков смиряется перед своим братом Исавом. Он научился из жизненного опыта, что гордостью далеко не уедешь. Его смирение перед братом привело к воссоединению с ним, открыло путь к беспечному вступлению в наследие, обещанное ему Богом. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Это хорошо известно каждому, и это то, что никто не любит. К этому невозможно привыкнуть, но без этого еще не обходился ни один человек, живущий на земле. Это, конечно же, боль. С болью рождается ребенок, с болью умирает большинство людей. Вся наша жизнь — это боль, и редкий день обходится без нее. Боль — это проклятие или непонятное благословение. Согласно толковому словарю, боль — это ощущение физического или нравственного страдания, болезнь, немощь, чувство горя, тоски, кручины. Говоря медицинским языком, боль — это способность организма сигнализировать об опасности. Существует болезнь, симптомом которой является неспособность организма испытывать боль. Поранившись, такие люди не плачут, так как им не больно. Они даже могут погибнуть от потери крови, не заметив открывшегося кровотечения или сильной раны. Им требуется гораздо чаще обращаться к врачам, так как, не чувствуя боли, они могут пропустить начало серьезной болезни и обнаружить ее, когда будет уже поздно. Почему же мы испытываем боль? Почему мы проходим через нее? И не только через боль тела, но и через боль души. За ответом на этот вопрос давайте обратимся к книге «Великой боли» или к невостребованным письмам любви.

Так Достоевский назвал Священное Писание. Особое описание боли и потерь мы находим в 3 главе книги «Плач Иеремии». Пророк Иеремия сравнивает ни с чем не сравнимую, нестерпимую жгучую боль с полным изнемождением, с могилой, с медведем в засаде, со стрелой, вонзившейся в тело. Говоря о боли, Иеремия спрашивает у Господа: «Почему?» Я думаю, что каждый из нас не раз задавался таким вопросом: «Почему я, Господи?» Сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина, Сергей, побывал в Чечне во время военных действий. Вот что он пишет: «Третья пуля была моей. Я упал на дно кузова и завыл от дикой боли. До этого я исходил не один километр военных дорог, но боль и смерть посторонних людей всегда оставалась посторонней болью. Сейчас же, после того, как снайпер пробил мне сосудисто-нервный пучок и спасти ногу в условиях пулевой хирургии было невозможно, я понял, что ничего не знал о войне. Только ощущение собственной боли может дать человеку полное представление о том, сколько горя, страдания и жестокости заключено в коротком слове «война». Мы с вами тоже живем в линии фронта. Мы вовлечены в кровопролитную вселенскую войну. О том, что она действительно идет, свидетельствуют могилы убитых грехом людей, больницы, тюрьмы. Выпуски ежедневных новостей очень напоминают сводки с мест боевых действий. Но, участвуя в этой войне, мы должны помнить, что каждый порез пальца и каждая обида проходят не только через наше сердце, но прежде всего наша боль проходит через сердце великого сострадателя, ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Исаия 53:4. Пророк Иеремия, продолжая вопрошать Господа о страдании и бедствии, говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Господь — часть моя. Итак, буду надеяться на Него». Плач Иеремии 3:22-24. Но что же является для Господа самой страшной болью? Наши грехи. Некто сказал: «Сердце Христа лежит между грешником и грехом, и невозможно согрешить даже в малом, не наступив на него». Но все же среди боли и горя нам дана благая весть. Иисус умер, но и воскрес. Боль была, есть и будет, но она не вечна, и ей придет конец. Да, мы страдаем, но через страдания порой очищается наша душа. В книге «Великой радости», то есть Библия, которую можно назвать этим словом, мы находим удивительные слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам 1:3-5. Однажды, испытав боль, мы лучше сможем понять и помочь тем, кто испытывает эту боль сейчас. И в этом еще одно благословение боли. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

В июне из Баффало я отправился к своему тестю в Уайстаун. Часть лета провел, путешествуя и восстанавливая здоровье и силы. В начале осени 1831 года я принял приглашение провести так называемые затяжные собрания, которые проводились в городе Провиденс. В основном трудился в церкви, где был пастырем преподобный доктор Уилсон. Полагаю, я там находился в течение 3 недель, проповедуя каждый вечер и 3 раза в воскресенье. Господь незамедлительно излил Дух Святой, и благодать начала действовать самым необычным образом. Однако я был там не слишком долго, чтобы обеспечить столь общее действие благодати в той местности. Позже, в 1842 году, я вновь приехал на 2 месяца в Провиденс. О деталях расскажу в подходящий момент. В то время произошло очень много ярких случаев покаяния. В то время к Богу обратились очень влиятельные мужчины города. Также и среди женщин произошло много интересных случаев покаяния. Я отчетливо помню обращение одной молодой леди, о которой вкратце сейчас расскажу. Как-то в воскресенье среди прихожан я заметил молодую и очень красивую женщину, которая сидела на скамье рядом с юношей, который, как я позже узнал, был ее братом. Она выглядела интеллигентной и важной и внимательно прислушивалась к каждому моему слову. Я был гостем у мистера Иосии Чапина. По дороге из церкви к нему домой я заметил, что этот брат и сестра идут по той же улице. Я указал на них мистеру Чапину и спросил, кто они. Он ответил, что это мистер А и его сестра, которая считается самой красивой девушкой в Провиденсе. Сказав, что ее, по-видимому, очень заинтересовала моя проповедь, я спросил, могу ли я как-нибудь зайти к ним и поговорить с нею. Он мне не советовал этого делать, потому что считал это бессмысленной тратой времени. И также полагал, что меня там вряд ли ожидает радушный прием. Он находил эту девушку слишком избалованной, любительницей развлечений, и полагал, что она несерьезно относится ко спасению. Но, как выяснилось, он ошибался, а я был прав в отношении того, что Дух Господень достигал и ее сердца. Я к ней не пошел, но через несколько дней она сама пришла ко мне. Я сразу же узнал ее и поинтересовался ее духовным состоянием. Она была насторожена, но осознание ею своей греховности еще не достигло того уровня, который я считал необходимым для того, чтобы действительно принять праведность Христа. В течение нескольких часов я пытался помочь ей понять, насколько испорчено грехом ее сердце. Сначала она старалась защищаться, но по ходу нашей беседы ее внутреннее самоосуждение созревало, и она становилась все более и более серьезной. Когда я ей сказал, что необходимо для покаяния и чего Бог требует от нее, она встала и с явным чувством неудовлетворенности ушла. Но я был просто уверен, что Божий Дух основательно взялся за нее. Также был уверен в том, что все сказанное мною не пройдет для нее бесследно, а поможет полностью осознать свою греховность, то есть произойдет то, чего я добивался. Через несколько дней она опять пришла. Я сразу же увидел, что она была в смирении духа. Как только девушка вошла и села, она тотчас же открыла мне свое сердце. С предельной откровенностью она сказала: «Мистер Финей, в прошлый раз, выйдя из вашей комнаты, я думала, что заданные вопросы и ваши отношения ко мне слишком строги. Но потом поняла, что я именно такая, как вы говорили. На самом деле, если бы не моя гордость и забота о своей репутации, я бы стала самой последней грешницей Провиденса. И я поняла, что мою жизнь удерживали гордость и беспокойство о репутации, а не Бог, не Его закон и не Его Евангелие.
Лишь чисто эгоистические соображения удерживали меня от постыдных поступков и заставляли хранить свое благородство и репутацию. Она продолжала говорить, и отпадали последние сомнения в том, что ее убеждения были глубоки и основательны. Она не волновалась, говорила спокойно и логично. Было очевидно, что она была достаточно темпераментна, обладала сильной волей и развитым интеллектом. Побеседовав с нею какое-то время, я дал ей основательное наставление, и мы склонились в молитве перед Господом. Она безоговорочно открыла свое сердце Христу. В то время она была в таком состоянии, что легко могла отречься от мира. Последующие годы не изменили ее. Через несколько лет после покаяния она вышла замуж за одного богатого джентльмена из Нью-Йорка. Продолжительное время у меня не было с нею никаких контактов. Ее муж вращался в таких кругах общества, где у меня не было знакомств. И только после его смерти у нас наладилась христианская переписка. Я очень интересовался ее христианской жизнью, потому что всегда считал, что судьба этой женщины — прекрасный пример победы Божьей благодати над прелестями этого мира. Божья благодать была намного сильнее искушений этого мира. Несмотря на то, что все мирские увлечения окружали эту женщину, Дух Божий одержал победу в ее жизни. Пока я был в Провиденсе, несколько служителей и диаконов церквей Бостона подняли вопрос о том, что нужно пригласить меня в их город. Они направили в Провиденс доктора Визнера, который был пастором старой Южной церкви. Он посетил наше служение. Позже я узнал, что его прислали высмотреть землю и дать отчет. Мы с ним провели несколько бесед, и он был просто в восторге от того, что увидел и услышал. За время его пребывания произошло несколько крайне интересных случаев обращения. Духовный труд в Провиденсе носил несколько специфический характер, потому что он касался богословов. Один из диаконов был настолько тронут, что сказал мне, когда я выходил из-за кафедры: «Мистер Финей, я не думаю, что в Провиденсе найдется даже 10 истинных христиан. Мы все неправы. Мы были обмануты». Доктор Уизнер был глубоко убежден, что наш труд был благословен Господом, и не было в нем ничего предосудительного. После того, как доктор вернулся в Бостон, я вскоре получил приглашение от служителей приехать и потрудиться в этом городе. Я начал труд с воскресных проповедей в разных церквях. На вечерних собраниях среди недели проповедовал в церкви на улице Парк. Вскоре я увидел, что Божье Слово действенно, и интерес к нему возрастает изо дня в день. Но также заметил, что среди христиан нужно вести более активную работу. Я не видел, чтобы в них был молитвенный дух, такой же, как у верующих на Востоке и в городе Нью-Йорке. Здесь у людей была несколько своеобразная вера, в которой не проявлялись качества свободы и духовной силы, которые я видел в Нью-Йорке. Я начал говорить довольно проницательные и обличительные проповеди для христиан. Проповедовал воскресенье и произносил серии проповедей на вечерних собраниях среди недели в церкви на улице Парк. Но вскоре оказалось, что эти проповеди неприятны христианам Бостона. Они не привыкли к такому. Люди все меньше и меньше стали посещать вечерние собрания, на которых я проповедовал. Для меня это было чем-то новым, потому что я никогда не видел до этого, чтобы верующие отступали, услышав обличительную проповедь. Людей явно возмущала моя манера поведения, и мои обличительные проповеди удивляли и даже обижали многих из них. Однако, когда духовный труд начал распространяться, такое положение вещей быстро изменилось. В Бостоне, как и в других местах, я трудился с приближенными людьми. Иногда проводил собрания для таких людей вместе с доктором Бичером в
подвале церкви. Однажды вечером, когда пришло много людей, я обратился к ним и попытался раскрыть, что именно требует от них Господь. Моей целью было привести их к отречению от своего «я» и полному подчинению Христу. Я говорил им, что они не принадлежат самим себе, а куплены дорогою ценою, и рассказал, что значит отречься от всего и предать это Христу. Я пытался как можно четче донести это людям, и они были глубоко впечатлены. Собрание подходило к концу, и я уже собирался призвать всех встать на колени и помолиться, когда вдруг слово взял доктор Бичер. Он сказал им: «Вам не нужно бояться отдать все Христу, ваше имущество и все остальное, потому что Он вам это вернет». Не разобравшись, в чем смысл выражения «отдать все Христу», он просто призвал их не бояться буквально все отдать Ему, потому что Господь им это вернет. Это, конечно же, было ложное истолкование, и оно причинило мне боль. То, что он говорил, было абсолютно противоположно истине. После того, как доктор Бичер завершил выступление, я аккуратно скорректировал сказанное им. Я пытался это сделать таким образом, чтобы не противоречить доктору Бичеру, но в то же самое время полностью исправить смысл того, что он сказал. Пришлось уточнить, что Господь не требует от них отказаться от своего имения, бросить бизнес, дома, все имущество, чтобы больше этого никогда не видеть. Но Он требует, чтобы они отказались от единоличного права собственности на это, поняли и осознали, что все принадлежит не им, а Господу. Я сказал, что Его требования универсальные, и Его власть над ними и всем остальным в этом мире превыше права любого другого создания во Вселенной. Он требует, чтобы мы отдали себя и все остальное Ему во владение, и никогда не думали, что у нас есть право использовать свое время, силы, влияние и имущество по своему усмотрению, забывая, что все это принадлежит Господу. Доктор Бичер не возражал относительно сказанных мною слов ни в тот момент, ни когда-либо потом. Вероятно, у него не было намерения говорить что-то, противоречащее моим словам. Тем не менее, у слушавших его создалось такое впечатление, что Господь отдаст им обратно имение, от которого они отказались. После того, как на протяжении нескольких недель я проповедовала в разных конгрегациях, я согласился на какое-то время стать заместителем пастора в церкви мистера Грина на улице Эссекс. Таким образом, сосредоточил свой труд на этом поле. У нас пребывало благословенное действие благодати, и многие люди из разных районов города приходили к покаянию. Протрудившись евангелистом около 10 лет, я очень устал, потому что за весь этот период у меня не было возможности отдыхать больше, чем несколько дней или недель. К этому времени в городе Нью-Йорке сформировалась вторая свободная церковь. Первая церковь, в которой пастором был мистер Джоэл, настолько выросла, что из нее вышла большая группа людей и сформировала вторую церковь, в которой проповедовал преподобный мистер Бероуз, позже профессор Андавера. Несколько ревностных братьев из Нью-Йорка написали мне письмо, в котором высказали предложение арендовать театр и переделать его для проведения церковных собраний. Они просили меня приехать и проповедовать у них. Для этого выбрали театр на улице Чатем, в сердце самого безбожного района в Нью-Йорке. Владельцы театра согласились.

слезы радости. Не идти, ни много и ни мало. Знает Бог, когда увижу цель, сколько до конца пути осталось. Не тревожит тот вопрос теперь. Будет все. Восходы и закаты, солнце жар и холодность ночей, счастье мимолетные услады и огромность горестных полей. Да терплю, нельзя дойти иначе, до небес по узкому пути. Если я порою много плачу, значит, радость вижу впереди.

«судьба». Само это слово несет в себе огромный смысл и надежду. Ведь каждый из нас в глубине души верит в то, что у него есть судьба и что эта судьба хорошая. Разве есть такой человек, который желал бы себе провала и жизненного банкротства? Есть некоторые, кто огорчен происходящим в его жизни. Но все равно, пока в сердце не погас луч надежды, человек живет с верой и надеждой на перемены к лучшему. Движемся ли мы подобно молекулам воды в стакане, не зная, куда идем и чем все это закончится? Или нами движет кто-то свыше? А может быть, мы просто так живем, без цели, без смысла? Просто идем по жизни, как зрители. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стихи 13-16. Дорогой слушатель, именно Бог дал тебе жизнь. Именно Он был источником и инициатором твоего появления в этот мир. Мы живем на планете Земля, и движемся мы по жизни, заключенные в жестокие рамки времени. В этой книге Бог записал твое имя. Он записал число твоих дней, затем дела, которые ты должен успеть завершить в промежутке времени между началом и концом твоей земной жизни. Он вкладывает смысл и полноту в твою судьбу. Он верит в тебя. Он ожидает от тебя, что ты исполнишь именно то, что ты должен исполнить. Он делает тебя уникальным и неповторимым. Он вкладывает в тебя ценность. Он любит тебя и заботится о тебе. Он твой небесный Отец.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Если среди слушателей Радио МВ сейчас есть ваши родные, друзья или просто дорогие вашему сердцу люди, передайте им привет, поздравьте с важным событием или просто подарите хорошую песню. А если вам хочется услышать ваш любимый псалом просто для себя или для назидания всех наших слушателей, также присылайте свои музыкальные пожелания, и мы с удовольствием их исполним в течение этого часа. Напомню, как вы можете оставить свои заявки, позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы слушаете трансляцию на YouTube, там открыт чат, где также можно оставлять заявки. Или же пишите нам через наш веб-сайт radiomv.com, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же написать смс-сообщение. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в эфире и исполнить музыкальные пожелания. Ну а прежде чем мы перейдем к вашим заявкам, хочу поделиться одним небольшим размышлением на этот день. В Евангелии от Луки, в 6 главе, с 43 по 45 стихи, Иисус говорит такие слова: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод». И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». Дорогие друзья, эти слова побуждают каждого из нас задуматься. А какие плоды приносит моя жизнь? Что видят окружающие, когда общаются со мной? Что они слышат в моих словах? Видят ли они во мне отражение Иисуса Христа? Ведь дерево узнается не по красоте его листьев, не по внешнему виду, а именно по плодам. Так и наша христианская жизнь определяется не только тем, что мы говорим о своей вере, но и тем, как эта вера проявляется в повседневной жизни. Мы можем много говорить о любви, но проявляем ли ее к тем, кто рядом? Можем говорить о прощении, но умеем ли прощать? Можем призывать и других доверять Господу, но доверяем ли Ему сами, когда сталкиваемся с трудностями? Особенно хочется обратить внимание на слова Христа, ибо от избытка сердца говорят уста Его. Наши слова очень многое открывают о состоянии нашего сердца. О чем мы любим говорить? Что наполняет наши разговоры? Несут ли наши слова мир, утешение и ободрение? Или наоборот, огорчают и ранят окружающих? Иногда мы даже не задумываемся, насколько большое влияние может оказать одно сказанное слово. Кому-то сегодня достаточно услышать простое: «Я молюсь о Тебе, Господь с Тобой, не унывай, Бог не оставит Тебя». И эти слова могут стать настоящим ободрением для уставшего сердца. Но важно, чтобы за нашими словами стояла искренняя любовь, чтобы мы не только говорили о добре, но и сами стремились его делать. Как написано в первом послании Иоанна, во 2 главе, в 6 стихе: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Вот к чему призывает нас Господь. Не просто называться христианами, а жить так, чтобы через наши слова, поступки и отношения к людям окружающие могли увидеть Христа. И сегодня, дорогие друзья, когда мы будем передавать
поздравления, музыкальные пожелания, слова любви и благодарности. Пусть через это мы сможем послужить друг другу, поддержать, укрепить и подарить кому-то немножко радости. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Пусть же каждый из нас сегодня задаст себе вопрос: какие плоды я приношу для славы Божьей? Что остается в сердцах людей после общения со мной? Будем просить Господа, чтобы Он наполнял наши сердца Своей любовью, очищал наши мысли и помогал нам приносить добрые плоды не только на словах, но и на деле. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством о Христе, а каждое слово — маленьким семенем, которое однажды принесет плод для вечности. И сейчас мы с вами прослушаем песню «Научи меня любить», которая продолжит наше сегодняшнее размышление и также напомнит о том, как важно, чтобы в нашей жизни окружающие видели Иисуса Христа. А после песни мы вернемся к вашим заявкам, поздравлениям и музыкальным пожеланиям. Оставайтесь с нами на волнах Радио МВ.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Мы с вами только что прослушали песню «Научи меня любить», которая перекликается с темой нашего сегодняшнего размышления, как важно учиться любить не только на словах, но и в поступках, проявлять терпение, прощать, поддерживать, замечать нужды ближних и не проходить мимо тех, кому необходимы наша забота и участие. Ведь любовь — это не просто чувство. Она проявляется в том, как мы относимся друг к другу каждый день. Пусть Господь учит нас любить так, как Он возлюбил нас. А наша программа продолжается. Здесь звучат ваши поздравления, сердечные приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто подарить хорошую песню, присоединяйтесь и участвуйте в этом прямом эфире. Возможно, именно ваши слова станут для кого-то сегодня добрым ободрением. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, написать сообщение или же позвонить можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение всегда можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же оставьте заявку через приложение Radio MV. Присылайте свои поздравления, музыкальные пожелания, и мы постараемся озвучить все поступившие сообщения в течение этого часа. А сейчас возвращаюсь к вашим заявкам, и первая заявка на сегодня пришла от нашей радиослушательницы. Она желает услышать песню «Я прошу вас» в исполнении Александра Богинского. Прямо сейчас ставлю эту песню, слушаем вместе с вами, пусть она будет хорошим ободрением для каждого слушателя.

Друзья, только что по просьбе нашей радиослушательницы мы прослушали песню «Я прошу вас» в исполнении Александра Богинского, слова которой напоминают нам о том, как важно дорожить людьми, которых Господь посылает в нашу жизнь, и ценить время, проведенное вместе. Спасибо за это прекрасное музыкальное пожелание, сестричка. А наша программа «Встреча друзей» продолжается, и я озвучу еще одну заявку – это поздравление. Оно пришло к нам от Александра Алиферчик. Он желает сегодня, 25 сентября, поздравить с днем рождения сестру Аню Свищ. Дорогая Аня, сердечно поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословляет тебя, укрепляет в вере, дарует здоровье, мир и радость в сердце. Пусть Его любящая рука поддерживает тебя во всех обстоятельствах жизни, а Его присутствие всегда будет твоим утешением и надеждой. На память для вас Аня Александр оставляет прекрасное Божье обетование. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Пусть эти слова из Священного Писания придают тебе силы и уверенность в том, что Господь всегда рядом, слышит твои молитвы и никогда не оставляет своих детей. С днем рождения, дорогая Аня, будь благословенна и хранима Господом. И просьба Александра Алиферчик, чтобы для вас, сестра Аня, в подарок прозвучала песня «Душа твоя – жемчужина реликвий». Мы также присоединяемся к этим добрым словам пожеланий. С днем рождения вас, Аня! Божьих благословений вам и всех благ в вашей жизни! Следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок по просьбе Александра Алиферчик.

дорогие радиослушатели, в нашем эфире прозвучала песня «Душа твоя жемчужина» в музыкальный подарок для Ани Свищ от Александра Алиферчик. Еще раз, Аня, поздравляем вас с днем рождения, пусть Господь хранит вас и благословляет во всем. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Эта музыкальная заявка пришла от сестры Лилии. Она хочет передать теплый привет дорогой сестре Оле Зданевич и желает, чтобы для вас, Оля, в ободрение прозвучала песня «Милость твоя велика». Дорогая Оля, пусть эта песня напомнит тебе о Божьей любви и милости, которая сопровождает нас во всех обстоятельствах жизни. Пусть Господь укрепляет тебя и наполняет твое сердце своим миром. Прямо сейчас для вас, Оля, звучит эта песня «Милость твоя велика» в исполнении группы «Белый ангел». Божьих вам благословений. Слушаем вместе с вами.

друзья, у нас в эфире прозвучала прекрасная песня «Милость Твоя надо мной велика». Она звучала в ободрение для сестры Оли Зданевич от сестры Лилии. Пусть Божья милость и дальше сопровождает каждого из нас, и эта песня служит добрым ободрением. А далее, продолжая программу, озвучу следующую заявку. У нас просьба нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик, чтобы для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Звучит аккордеон». Исполняю эту просьбу и ставлю прямо сейчас для вас, сестра Люба, эту песню. Слушаем вместе с вами «Звучит аккордеон».

нашем эфире прозвучала песня «Звучит аккордеон» как музыкальный подарок для сестры Любы Степаковой по просьбе Александра Лиферчик. Надеемся, что эта песня принесла для вас, сестра Люба, радость и доброе ободрение. А сейчас хочется передать теплые материнские слова. 27 сентября свой день рождения будет отмечать Тарас Миранчук. И с большой любовью вас поздравляет ваша мама Валентина. Дорогой Тарас, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословляет тебя во все дни твоей жизни, хранит и направляет своей доброй рукой. Желаю тебе крепкого здоровья, мудрости, духовных сил и Божьей помощи во всех делах и твоих начинаниях. Пусть Бог благословит твою семью, наполнит ваш дом любовью, миром и радостью. Пусть Он будет вашей опорой в любых обстоятельствах, слышит ваши молитвы и помогает во всем оставаться верными Ему. С днем рождения, мой дорогой сын! Будь счастлив, благословен и храним Господом! С любовью, твоя мама Валентина Миранчук. Тарас, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословляет вас, ваш дом, дарует вашему сердцу мир и ведет своими путями. И в подарок для вас прозвучит песня группы «Сион» «Ты дивно устроен Богом». Слушаем прямо сейчас, пусть эта песня будет для вас в благословении от вашей мамы.

эфир программы «Встреча друзей». В нашем эфире звучала песня «Ты дивно устроен Богом» в подарок для Тараса Миранчук по просьбе его мамы Валентины. А сейчас через радиоволны «Радио МВ» передадим сердечное поздравление в Беларусь, в поселок Телеханы. Там свой прекрасный юбилей, 70 лет, отмечает Мария Куприянчик. С большой любовью вас поздравляет ваша подруга Лилия. Для вас она оставляет следующие слова в пожелании. Дорогая Мария, от всего сердца поздравляю тебя с 70-летним юбилеем. Благодарю Господа за твою жизнь и за нашу дружбу. Желаю тебе крепкого здоровья, мира, радости и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Господь хранит тебя, поддерживает своей рукой, укрепляет твою веру и наполняет сердце благодарностью за каждый прожитый день. Пусть Божья любовь и забота сопровождают тебя во всех обстоятельствах жизни. А рядом всегда будут дорогие люди, с которыми можно разделить и радость, и переживания. На память хочу оставить тебе прекрасные слова из Священного Писания. Псалом 138, стихи с 1 по 3. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Это большое утешение знать, что Господу известен весь наш жизненный путь. Пусть Он и дальше ведет тебя, дорогая Мария, окружает своей милостью и дарует силы на каждый новый день. С юбилеем тебя, дорогая! Будь благословенна и хранима Господом! С любовью, твоя подруга Лилия. Мы также присоединяемся к этим добрым пожеланиям. Пусть Господь дарует вам, дорогая Мария, еще много счастливых лет в окружении родных и близких. Божьих вам благословений и радости в каждом дне. А в подарок для вас по просьбе вашей подруги прозвучит песня «А жизнь как роза».

Продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали песню «Жизнь как роза». Она прозвучала в подарок для Марии Куприянчик по просьбе подруги Лилии. А далее озвучу следующую заявку. Наш радиослушатель пишет: «Привет, если будет возможность, поставьте, пожалуйста, песню «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия». С радостью исполняем эту просьбу. Пусть эта песня подарит вам благословение и ободрение. Слушаем вместе с вами этот прекрасный псалом «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия».

По просьбе нашего радиослушателя у нас в эфире прозвучала песня «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия». А следующая заявка – это особенные слова благодарности родителям. Невестка Аня Свищ передает сердечный привет Ане и Василию Малых и хочет сказать вам такие слова. «Дорогие мама Анна и папа Василий, от всего сердца благодарю вас за вашего сына, который стал для меня хорошим мужем. Спасибо вам за любовь, заботу и правильное христианское воспитание. Пусть Господь обильно благословит вас и всю вашу семью, воздаст вам добром за вложенный труд, за молитвы и за все то доброе, что вы посеяли в сердцах своих детей. Желаю вам крепкого здоровья, мира, радости и Божьей помощи на каждый день. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью, согласием и Божьим присутствием. С любовью и благодарностью, ваша невестка Аня Свищ». Это очень драгоценно, когда дети с благодарностью вспоминают родительский труд и христианское воспитание. Присоединяемся к этим добрым словам и желаем вашей семье Малых Божьего мира, единства и благословения. И по просьбе вашей невестки Ани для вас, Анна и Василий, прозвучит песня «Люблю, Господь, твой дом».

завершению наше время в прямом эфире в программе «Встреча друзей». Сердечно благодарю всех, кто сегодня был вместе с нами на волнах Радио МВ, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Спасибо, что вы делитесь своей радостью, добрыми словами и любовью с нашими радиослушателями. И прежде чем мы попрощаемся, у нас осталась последняя заявка на сегодня. Это еще одно прекрасное юбилейное поздравление. Сестра Таня Арабей отмечает свое 60-летие. С большой любовью вас поздравляют ваши друзья. Дорогая Таня, от всего сердца поздравляем тебя с прекрасным юбилеем 60-летия. Благодарим Господа за твою жизнь и за возможность знать тебя. Желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости в Господе и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Божья милость сопровождает тебя на каждом шагу. Его рука поддерживает во всех обстоятельствах, а сердце всегда находит утешение и силы в нем. Пусть Господь слышит твои молитвы, благословляет твою семью и дарует много добрых поводов для радости и благодарности. На память и в благословение оставляем стихи из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Дорогая Таня, с юбилеем! Пусть Господь, который вел тебя все прожитые годы, и дальше хранит, укрепляет и направляет твою жизнь. С любовью и с самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют ваши друзья. Мы также вас, Таня, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 60-летия. Пусть Господь и надалее благословляет, хранит вас и ведет, отвечает на ваши молитвы. Подарок для вас, Таня Арабей, прозвучит песня «Летят года». Ну а я с вами, наши дорогие радиослушатели, прощаюсь. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит ваши семьи, наполняет ваши дома своим миром, любовью. Желаю каждому из вас прекрасных выходных. Как всегда, доброго общения с близкими, благословенных служений. Пусть все, что мы сегодня услышали, побуждает нас еще больше любить друг друга, ценить близких и благодарить Господа за каждый подаренный день. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире. А в завершении нашей сегодняшней программы звучит песня «Летят года» в подарок для Тани Арабей.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью. Хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Чудо с водой и чудо с маслом. Бог сделал Елисея великим пророком и совершал через него много чудес. Однажды, когда он находился в городе Иерихоне, пришли к нему жители этого города и сказали: «Вот положение этого города хорошее, но вода нехороша и земля бесплодна». Тогда Елисей попросил подать ему новую чашу и положить в нее немного соли. Когда ему подали это, он пришел к источнику воды, бросил в него соль и сказал, что по слову Господа вода становится здоровой. После этих слов его вода в источнике стала очень хорошая. В другой раз пришла к Елисею вдова и с плачем поведала ему о своем горе. После смерти мужа эта женщина не могла расплатиться с долгами, поэтому человек, которому она была должна, пришел забрать обоих ее сыновей себе в рабы. Елисей, желая помочь ее несчастью, спросил ее: «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Женщина ответила: «У меня нет ничего, кроме сосуда с елеем или маслом». Пророк сказал ей: «Пойди попроси себе пустых сосудов у всех соседей твоих. Запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай масло во все эти сосуды. Полные отставляй. Разве могло небольшое количество масла из одного сосуда наполнить множество кувшинов и чаш?» Но вдова знала, что через пророка Бог совершал чудеса. Она пошла и поступила так, как сказал ей Елисей. Она заняла у соседей разные кувшины и чаши, закрыла за собою дверь своего дома и вместе с сыновьями стала разливать в них масло из того сосуда, в котором оно было. Наполнив множество кувшинов, она видела, что масло не кончается в ее небольшом сосуде, из которого она наливала. Она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но он ответил: «Нет больше сосудов». Тогда вдова заметила, что и масло в том сосуде кончилось. Итак, когда все собранные сосуды были наполнены, женщина пришла к Елисею и рассказала ему о случившемся чуде. Елисей сказал ей: «Пойди, продай это масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими».

Сирийский военачальник Нейман. У царя Сирийского был отличный военачальник по имени Нейман. Он был знаменитым, всеми уважаемым человеком, но болел ужасной болезнью – проказой. Во время одного из сражений сирияне взяли в плен маленькую девочку из народа израильского, которая стала прислуживать жене Неймана. Эта девочка верила в живого Бога и знала о чудесах, которые Господь совершал через Елисея. Однажды она сказала госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Нейман, услышав это, пришел к своему царю и сообщил ему, что сказала пленная девочка-израильтянка. Сирийский царь сказал тогда Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». Нейман, простившись со своей женой, отправился в Израиль. Придя к царю, он вручил ему письмо, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал.

брал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда Елисей услышал об этом, то послал слугу сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне».

Нейман исцелен. Нейман прибыл на колеснице к дому Елисея и остановился у входа. Елисей послал к нему своего слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нейман, услышав эти слова, разгневался и сказал: «Вот, я думал, он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И пошел он во гневе от дома Елисея. Но тут подошли к нему его рабы и стали говорить: «Отец наш, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». После этого Нейман согласился поступить по слову пророка.

о месте расположения сирийских войск, потому что Бог открывал ему это, и поэтому Израиль одерживал победу за победой. Сирийский царь очень встревожился, думая, что среди его воинов есть предатель, доносящий военные тайны израильтянам. Но один из его слуг сказал ему: «Никто не предает, господин мой царь, но Елисей, пророк, живущий в Израиле, предсказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царь приказал узнать, в каком городе живет пророк Елисей, чтобы захватить его в плен. Узнав это, сирийский царь послал туда большое войско, которое пришло ночью и окружило город. Когда пошли к Елисею сирияне, он помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Пророк Елисей отвел ослепленных сирийцев от своего города и привел их в город Самарию, которая была тогда столицей Северного Израильского царства. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине

Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Слово Божие учит нас не мстить, а делать добро и любить врагов. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих.

0: Дженни взяла из кучи стиранного белья на диване еще одну вещь. «Это платье для маленькой сиротки», — сказала она себе, сворачивая его несколько раз. «Я складываю огромные стопки стирки для детского дома». Она забралась на подлокотник. «А стопка такая высокая!» Она подняла над головой книгу. «Почти до потолка!» «Дженни!» — позвала из кухни мама. «Ты складываешь стирку?» сглотнула Дженни, съезжая с подлокотника. «Я не знаю». И тут Дженни заулыбалась. Ее руки начали порхать. Она удивит маму. Когда мама вошла в гостиную, вся стиранная одежда была сложена в небольшие аккуратные стопки. «О, Дженни, спасибо тебе!» – воскликнула мама. «Ты прекрасно все сделала, а теперь давай готовить шоколадный пирог». «Ура!» – Дженни соскочила с дивана, переворачивая стопку стиранного белья. «Ой!» – она плюхнулась на пол. «Мама!» – заплакала она. «Все упало!» «Ничего страшного!» – мама собрала одежду. «Мы можем все поднять, а ты в следующий раз смотри внимательнее, куда идешь». Дженни вошла на кухню. Она увидела, как мама поставила в духовку для выпечки 3 буханки хлеба. «О!» – хихикнула Дженни. «Они похожи на подушечки для младенцев!» Мама тихонько напевала. «Я буду верен, ибо есть тот, кто доверяет мне».
1: «Это любимая песня тети Джун, мама».
0: «Да, это хорошая песня», – улыбнулась мама, включая миксер. «А теперь принеси, пожалуйста, какао, Дженни. Только поддерживай его снизу». Дженни медленно подошла к шкафу. «Когда я буду взрослая, то буду такой же красивой, как тетя Джун». Она покрутилась на носочках, как будто шла в черных мягких туфлях, как у тети Джун. «Я буду такой же милой, как она, и дети будут меня любить. Я буду давать им...»
1: «Что ты делаешь, Дженни?» – прервал ее мамин голос. «Я не знаю», – уставившись на шкаф, сказала Дженни. «Зачем я пришла?»
0: «Ах, какао!» Мама повернулась к Дженни. «Ты можешь аккуратно отмерить пол чашки какао и высыпать его в миску, пока я схожу за малышом». Дженни медленно высыпала чашку какао в миску. Оно полетело облачком, как дым.
1: «Это вулкан!» – воскликнула она.
0: Пальцем она вспушила его. Оно было мягким, как пыль в загоне для кур.
1: «А теперь это торнадо!»
0: Она закрутила пальцем глубже в миске. Торнадо рос все больше, пока уже вся миска не стала очень быстро вращаться. И вдруг она слетела со столешницы. Липкое масло и сахар стекали по платью Дженни. Какао и мука, упав на пол, пыхнули, как злобный дым.
1: «Дженни!» Мама поспешно зашла в кухню с малышом. «Что ты делаешь?»
0: Дженни посмотрела на грязный пол и пальцы ног в масле. По носу у нее стекала слеза.
1: «Я не знаю».
0: «Ты не должна говорить «я не знаю», — сказала мама.
1: «Ну, я играла в ней», — показала пальцем Дженни на миску на полу. «А потом все упало».
0: «Нужно все убрать», — сказала мама. «А потом поговорим, пока я буду кормить малыша». Мама с Дженни убирали с пола рассыпанные и разбросанные продукты, а затем сели вместе на диван. Малыш держал своими ручками бутылочку и улыбался Дженни, но у нее в животе было неприятное чувство, и она не улыбнулась ему в ответ. «Дженни», — сказала мама, — «ты сегодня быстро справилась со стиркой, после того, как решила стараться». «Я ценю, когда ты так стараешься». Дженни вздохнула и слегка улыбнулась. «Ты ведь любишь тетю Джун?» – спросила мама. Дженни подняла голову.
1: «Да, люблю».
0: «Ну так вот, у тети Джун есть один секрет», – сказала мама.
1: «О!»
0: – у Дженни округлились глаза. «Она любит секреты». «Так вот. Когда тетя Джун была такой девочкой, как ты, она часто забывала, что делает. Она так увлеченно сочиняла что-то, что забывала присмотреть за малышом или закрыть загон для кур. Однажды она даже выбросила посудное полотенце в мусорное ведро».
1: «О!» – Дженни хихикнула и подпрыгнула. Мама улыбнулась. А однажды тетя Джун так долго мыла посуду, что ее маме пришлось оставить ее дома с папой, в то время как она с остальными детьми пошла к соседям посмотреть на новорожденного малыша. Тетя Джун плакала из-за того, что ей пришлось остаться дома и заканчивать мыть посуду. В тот день она начала усваивать этот секрет. Она думала о том, что делают ее руки, и работала очень сосредоточенно. Мамины глаза сверкнули. «Теперь она очень хорошо все делает, правда?» «У тебя тоже может быть этот секрет, если ты научишься быть внимательной». Она сжала руку Дженни. «Ты была внимательной, когда делала торнадо?» Дженни смущенно поежилась и отрицательно покачала головой. «Внимательному человеку можно доверять», — сказала мама. «Как только у тебя появится этот секрет, я смогу поручить тебе испечь пирог. Могу даже доверить присмотреть за малышом». Дженни запрыгала на диване. «У меня будет этот секрет!» «Хорошо», — ответила мама. «А теперь идем снова делать шоколадный пирог».

Милость Божью не измерить, словом трудно объяснить. Кто в Иисуса твердо верит, с Богом будет вечно жить. С Богом вечно, вечно. За какие же дела? Эта милость неземная, Господом самим дана. Бедный скептик малодушный, ободрись, не вешай нос. За тебя Спаситель мира все мучения перенес. Милость — это дар небесный, не ищи ее нигде. Милость Божию не измерить, милость Божия во Христе. Божьем Сыне Иисусе, очищенный от грехов, только Он освобождает душу нашу от оков.

0: Тима со Светой каждый год делали генеральную уборку в доме. И тогда они забирались на чердак и там тоже все перебирали. Вытирали пыль, чтобы было все чистенько, аккуратненько, складывали аккуратно, потому что в течение года пыль все равно собиралась. И иногда что-то приносили туда, ставили, а в это время, когда они убирали, они все-все ставили по местам. Дошло у них очередь до угла. В углу стояли большие часы, старинные часы. И Тима посмотрел и говорит: «Слушай, мне так эти часы нравятся». А Светочка говорит: «Они сейчас модные даже. Может быть, бы их поставить нам? Ну, я не думаю, что они ходят». А Тима говорит: «А я уверен, что они ходят». «Ну да, если бы они были рабочие, их бы никто сюда не затащил». А Тима говорит: «Ты знаешь, я думаю, что они рабочие. А зачем тогда новые покупали?» Света спрашивает: «Зачем покупали новые?» «А затем, что когда-то тетя Шура и тетя Лена были такие же, как и ты. Сейчас ты тоже говоришь: «О, этот стол уже старый, облезлый, он уже не модный, давайте новый купим». А стол ведь крепкий, хороший, нормальный стол». И они точно так же, они стали приставать к дедушке и говорят: «Папа, ну давай купим новые часы. А эти уже старые, они уже надоели, они уже не модные». Она: «Да ну, неужели они так могли говорить?» Он говорит: «Я думаю, что все девчонки одинаковые». Ну и потом он открыл, я, говорит, сейчас проверю. Открыл часы, посмотрел, говорит: «Я думаю, что они пойдут. Просто их надо почистить и смазать хорошо. И тогда уже они смогут идти. Давай отнесем их к часовому мастеру». И после того, как они закончили всю уборку, они понесли часы к часовому мастеру. Тот был уже старенький, посмотрел на них и говорит: «А, я помню эти часы. Я их прекрасно помню. Совсем недавно их вспоминал и думаю, если бы мне пришлось их заполучить, я бы на них состояние сделал». И засмеялся. А Тима спрашивает: «А как вы их помните?» «Да, ты знаешь, я еще был молодой. Сколько лет же прошло? Я думаю, лет 50 прошло с тех пор, как я продавал здесь часы. И папа, дедушка ваш, пришел и купил новые, потому что его дочки, они как пристали: «Папа, эти старые часы, они уже надоели, давай купим новые». И, конечно же, папа, какой папа не уступит, когда его дочки просят об этом. И вот тогда-то и купили новые часы. А эти поставили, наверное, на чердаке у вас стояли, да? Они говорят: «Да». «Ну, я так и думал». И он так задумался, стал вспоминать, что было. А потом вдруг резко говорит: «30 лет прошло». Они говорят: «С чего? Как я потерял? Я потерял 30 лет. Ребята, вы представляете, 30 лет потеряно. Это, конечно, ужасно. Просто ужасно. Вон там вот за речкой есть место очень хорошее. Я думал там построить дом, жениться, потому что там была девушка очень красивая, которую я очень любил. И думал устроить дом, посадить огород, сад, чтобы ребятишки были. И так жить для того, чтобы и потом старость там проводить. И я думал, что так все будет, что меня будут уважать точно так же, как вашего дедушку. Но случилось все по-другому. Я начал пить. И все пропил. Представляете, 30 лет пропил. Нет у меня ни состояния. Я разбил сердце жены своей. Детки мои отвержены, их все ненавидят, потому что у них отец алкоголик. Нас было 6 парней. Даже, можно сказать, мужчин, которые начали пить. И остался я единственный. Они все закончили свою жизнь, они уже все в гробу. Всех их похоронили как пьяниц, горьких пьяниц. Это просто ужасно. А я остался, и остался только потому, что был спасен. Не по моим заслугам я был спасен. Это так страшно. Он опять подумал, помолчал и говорит: «Тима, никогда не играй с искушением, никогда не бери ни одной капли спиртного. Пожалуйста, я тебя умоляю, посмотри на меня. Я никогда не думал, что я буду старым маятником, мотаться туда-сюда без семьи, без дома, без друзей, без здоровья. Все ушло. Никогда. А потом он повернулся к Светочке и говорит: Света, никогда не имей ничего общего с парнями, которые не пообещали перед Богом, что они никогда в жизни не возьмут ни капли спиртного, потому что жизнь твоя будет загублена точно так же, как и жизнь моей жены. Держись подальше. Часы он отремонтировал, они снова пошли, поставили их в зале. Все смотрели, восхищались. А для Тимы и Светы каждый удар маятника был: держись подальше от искушений, не играй с искушением, не заигрывай с искушением. И они были так благодарны этому дедушке, что он предупредил их, когда они еще были молодыми. Я надеюсь, что вы тоже будете бежать от искушений. Никогда, ребята, не заигрывайте, не пробуйте спиртного, не пробуйте наркотиков. Держитесь подальше. Держитесь подальше от игр интернетовских, которые так затягивают, и потом уже невозможно от них оторваться. Сколько взрослых людей гибнет? Сколько взрослых людей гибнет, когда они играют в азартные игры, ходят в казино? Они проигрывают там все абсолютно, что зарабатывают. Жизнь их такая несчастная, но не только их, а и жизнь всех, кто их окружает. Держитесь подальше от искушений. Любите Господа.
1: Пришло время заканчивать.
2: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
1: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я топтал точило, и потом один. Я топтал точило, один. И из народу никого не было со мною. И так оно ж и было. Когда Иисус Голгофа, или оно переводится... Голгофа – это как череп, и второе место Гефсимания, что есть, как Давидный пресс переводится. Это в самом деле было. И в саду ж был этот самый Голгофа, это было. И он был распят в саду, помните, другое место Священного Писания. Как-то нам это не верится, как это в саду, но найдете другое место, знаете же, в саду был распят даже. В саду Адам в Едемском потирал спасение свое, и в саду, и Голгофа в саду было. В саду было. Топтал точило один. И даже его друзья, последователи, апостолы, они ж бежали. Я топтал точило. И дивился, говорит, почему никто не помогает. Я топтал точило один. Из народов никого не было со мною. Ученики тоже бежали. Но из народу никого не было со мною. Исаия, 59 глава, помните, недавно мы его читали. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Так и у нас бывает в жизни. Если Бог не заступится, никто не заступится. Это очень трудно сегодня делать. Особенно, когда дьявол направ все усилия, чтобы погубить, чтобы подмять. Если Бог не поможет, то никто не поможет. Как и здесь было. Из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Вы знаете что? Вот это немножко не совсем сразу понятно, как это на Голгофе топтал народы и кровью их брызгало. Кажется... Будет день суда после Дня Благодати, тогда уже, но там правильно было сделано и правильно написано. Когда Иисус висел на Голгофском кресте, и кровь Его брызгала, это был произведен суд над дьяволом. Вы помните место Писания? «Ныне суд миру сему, и князь мира сего будет изгнан вон». Завершилось все. Уничтожил грехи на Голгофе, беззаконие все, покрыл кровью. А как уничтожил? Так не захотели же его, за дьявола стали держаться. Вот поэтому все отдалилось. Вот поэтому тогда было предварительно все сделано, а потом будет суд и что над народами. Но начало было там положено, на Голгофе. Если бы Иисус тогда не пострадал за грехи всего мира, то не мог бы и говорить такие вещи. А так Он же сделал все. Могли люди принять, но не приняли Его. Господь будет судить, за что мир? За то, что не принял любви истины для Его спасения. Отодвинулось все. Больше, чем на 2000 лет. Я помню, где-то, кажется, у Михея написано, есть такой текст Писания, в этот день, в день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Пришел своему народу, народ его не принял, он пострадал за них, распяли его, не приняли. Он обратился к язычникам. А к ним еще придет, потому что обетование его не может не исполниться. Бог никогда не давал никому ложных обетований. Он обязательно исполнит их. Но затормозилось это все. Прошли 2000 лет. 69,5 седмин прошло. 2000 лет теперь идет. Ну как 2000? Наши уже 2000 прошли. О Боже, и что они идут? Врат там какой-то монах просчитал неправильно, кто-то еще ошибся. Но когда кончится Божий счет, то все станет на свои места. И тогда начнется дело Бог с язычниками. Обратиться к ним. И прежде чем он придет на землю, ступит, будет судить народы. Суд будет над ними совершенно. Очистить землю. Он не сможет жить с теми людьми, которые столько грешили и не покаялись. Уничтожит всех людей. Останется малое число. Не знаю кто, может быть дети, может быть люди, которые вообще не знали ничего. Не знаю кто, но они все-таки останутся. Может быть по милости останутся, не знаю. Это вопрос. Но будут язычники, будут израильтяне, с которыми Христос будет царствовать. Все будут. А кому придется еще жить? Почему? Это уже другой вопрос. Это уже не мой и не ваш. Может быть, ваш, но не мой. Мне головы не хватает сегодня сказать, кто это станет. Ну, будут же, написано, что будут. Как останутся? Помилует Бог кого-то, кого-то не дойдет эта вся грязь, которую сегодня люди навязывают. Не люди, дьявол, который навязывает. Не знаю, но будут, все будут на земле. Поэтому пусть Господь благословит нас. И из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Его ярость – это ярость справедливая. Наша ярость – несправедливая. И его гнев – святой. Наш гнев, написано, не творит правды Божией. Так написано. Ибо гнев человека не творит правды Божией. На Бог запретил гневаться. Не гневайтесь. Кто гневается на брата своего напрасно, тот кто уже? Человекоубийца. Вот, пожалуйста. Сколько у нас сегодня человекоубийц? Я не прошу вас, поднимите руки. Вы просто проверьте себя как следует. И выбросьте это все с головы своей, из сердца своего, и так далее, и так далее. Иначе, ну что ж. Никакой человекоубийца не наследует Царствие Божие. Гнев внутри. Гнев внутри. Все. Я топтал их во гневе моем. И попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на рызы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я частично уже сказал, ибо день мщения в сердце моем. Вроде день мщения, день благодати сегодня, день мщения что впереди. Но здесь нет перестава, здесь не ошибся переводчик, да? Он отомстил дьяволу на Голгофе. Уничтожил все его грехи. Разрушил все его дела. Но люди продолжали держаться за него. Вот и вся причина. И потом придет время, будет судиться уже с людьми. Ныне князь мира еще будет осужден и будет изгнан вон. Так написано. Но люди его удержали у себя. Поэтому если сегодня мы чем-то связаны каким-то грехом, только потому, что в свое время дали ему место. Вы помните, не давайте место дьяволу. Есть так написано? Значит, если он сегодня имеет власть, значит, мы ему дали место. И он законно основался на этом, дали место. Я не один раз слышал такого, во имя Иисуса выйди вон. Не выйду, она ко мне приходила сама за помощью, когда к колдунам ходили. Она сама, я не выйду, она сама ко мне приходила и все. Она сама приходила. Поэтому я просто обращаю на это внимание на сегодняшний день, чтобы мы не давали ему места. А если дали, вы знаете, очень трудно тогда его выгнать. Не хочет уходить? Не хочет. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали вот эти все вещи. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Ну, а год искупленных. Для евреев еще он будет время, хотя на сегодняшний день имеет право в церковь войти и еврей. но уже в церковь, не по той линии, которая еще не пришла в действие. Потому что в наше время нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но вообще вы одно во Христе Иисусе. Но время это закончится, начнется время спасения, как для евреев. По их линии уже в церковь они не войдут. У них своя линия есть. Своя линия есть. Я осмотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Вот и Христос сам говорит. Ну как не было? Ну если взять так дословно. Ну у креста стояли и плакали, и мать. Как не было поддерживающего? Вроде ж были, но нигде не написано. Что мать говорила: Иисус, ты воскреснешь, держись, сынок, ты ж воскреснешь. Нигде этого не было. Плакали, то последние минуты жизни настали, не было поддерживающего. Вы поняли, какую я мысль сказал? Стоять, то стояли, и оплакивали, и жалели, но никто не поддержал, ни мать, ни отец, сынок, держись, ты ж нам говорил, мы ж верим этому. Никто не поддержал. Не было поддерживающего. Хоронили все. Как и нас некоторые хоронят все. Скорее бы он ушел. Скорее бы он погиб. Скорее бы. Все хоронят и хоронят. Нет поддерживающего. Но если Господь поддерживает, то никто не помешает. Никто не помешает. Но тут дальше написано. Я смотрел... И не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Знаете, что ученики спали в Ефсимании, помните? И обещали. Петр первый всегда говорил: Господи, если все стоят, только не я. И там же написано, то же самое говорили все. Мы просто Петра сегодня. И я его нисколько не унижаю, Петра. Я просто считаю то, что было. Я, помните, не один раз говорил, Петр не был трусом. Он взял меч, стал, бросился на воинов, отсек Малху. Но Христос сказал ему: уложи меч твой в ножны. Тогда что делать? Надо убегать тогда. А что делать? Поэтому он не был трусом, он не был предателем, как мы сегодня, как Иуда. Когда люди бегут что-то, это предали просто. Предали друга, предали мать, предали отца, предали мужа, предали жену. Это предали. Он не предал. Но вот такое же получилось у него. Отрекся впоследствии. Отрекся. Иуда предал, а он отрекся. Это две разные вещи. Не совсем одно и то же. Потому что не знал, что делать. Стал в отчаянии. А что делать? Защищаю. А говорит, вложи меч твой в ножны, ибо взявший меч, мечом и погибнет. И все. Он просто не совсем понимал, как надо держать победу над грехом. А Иисус понимал. И в чем была победа Иисуса? В исполнении воли Божией, воли Отца. А воля Отца была, вы знаете что, непростая. Прийти, допустим, на землю, быть царем, это проще было. А прийти на землю, чтобы умереть... Ибо по благодати Божией ему должно было вкусить смерть за всех. Вот сочетание вот это, благодать и смерть. Вот как это совместить все? Иисусу было очень трудно, нелегко. Но победа над грехом заключалась в чем? В исполнении воли Отца. Это была победа над грехом. Добровольно взял на себя все наши. Сознательно. Не под давлением Отца. Добровольно. Хотя трудно было. Последний вопль был, помните какой? Ну, последний был: Отче, в руки Твои предаю дух мой, а предпоследний: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Для чего Ты меня оставил? И опять повторюсь, это не был вопль сомнения какого-то. Вопль недоверия Отцу. Это был просто... Его как можно еще выразить таким простым языком? Отец, мне очень больно. Больно не могу же больше. Больно. Вот что. Да, пусть, на сегодняшний случай я понимаю, как это расшифровать все это. Ну, конечно же, он знал, для чего пришел, для чего отец знал все, но было настолько больно, единственное, что был, Боже мой, для чего ты меня оставил? Он сказал, болит очень сильно. Вот в чем заключалось все. Хотя, может быть, там было гораздо шире, кто-то поймет. Может, я ж не говорю, что я все понимаю. Я просто говорю то, что у нас иногда бывает. Очень больно. Господи, для чего ты меня оставил? Я тоже так, наверное, кричал. Но я знал, что не оставил же. Но тем не менее, больно. Больно есть больно. Больно есть больно. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя. Кто был мышцей Иисуса Христа? Как вы думаете? Дух Святой. Ибо Он Духом Святым принес себя в жертву Богу. Так написано. Без Духа Святого очень трудно было это сделать. Это и есть сила Божия. Но помогла мне мышца моя и ярость моя. Как вы думаете, это была ярость на людей или на дьявола? Дьявол не на людей. Если у него была ярость на людей, то он легко и просто это отдал бы его дьяволу, да делайте, что хотите, со своим хозяином таким. Но это была ярость против дьявола, против его беззакония, которое он творил на земле. И ярость моя... Она поддержала меня, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей. Конечно, когда он совершил победу на Голгофском кресте, то уже предопределил и суд над ними за то, что они не послушают. А у Бога написано, что он сказал, то уже как будто сбылось. Помните место Писания? Ибо он называет несуществующее как... существуешь. Если он сказал, то никто уже не может поменять то, что он сказал. Обязательно сбудется. Его разницы нет. Через какое время? Каким образом это будет? Как это будет? Разницы нет никакой. Он существует вне времени. Сказал и сделал. И вылил на землю кровь их. И попрал я народы во гневе

и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом. А кто будет топтать в день суда? Он же. И потекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Это будет будущее время. Топтал точило один, не приняли его, но это уже было подписан приговор дьяволу. Вы знаете, как у нас часто бывает? Сначала КПЗ, да, потом суд, а потом везут куда? К месту наказания. Сегодня дьявол едет к месту наказания, где будет истоптанный. А суд над ним произошел на Голгофе, а теперь его... Ну, я условным языком говорю. Если у Барановича судили, то везут Ивацевича хоть короткое время, но будут везти, правда? К месту наказания. То же самое и с дьяволом будет. «Воспомяну милости Господни». Седьмой стих читаю. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Воспомяну что? Милости. А что еще мы вспоминаем очень часто? Неприятности, которые были с нами, да? На Бога обижаемся, почему ты допустил то и то. Это же не то вспоминаем, что надо вспоминать. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он им по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Ну, тот тоже полностью прочитал этот текст. Воспомяну все милости Твои. Ну, какие милости воспомяну? Наверное, не все мы милости заметили. Для нас часто милостью было то, когда Господь дал нам то, что мы хотели. Мы считаем эту милостью. А то, что мы не получили, мы сейчас не считаем милостью. Но это тоже милость большая. Если бы Господь дал нам все, что мы хотели, то многие были бы очень недовольны тем последствиями. Разумеете, что я говорю? Да? Будем благодарить Бога за то, что Он не всегда отвечал на наши молитвы. Это тоже милость, и притом, наверное, не меньше, чем тогда, когда мы что получаем. Если бы мы все сделали, то, что нам хотелось бы, ой, наверное, трудно было бы на сегодняшний день. Очень трудно. Но Бог не дал, это тоже была милость. А если Бог наказывал нас за грехи, скажите, это милость или не милость? Милость. Сколько же у нас тогда милости, сколько мы не пересчитали? Очень много. Вот одно видели как милость, а другое не видели как милость. А на самом деле-то все, что Бог делает из милости, мы часто говорим по справедливости. Вы знаете, что? Не совсем по справедливости. Потому что Бог предназначил нам нечто выполнить в жизни. И поэтому держит нас на этой земле. Если мы что-то сделали, то какой мы подвиг сделали? Какой абсолютно? Сделали то, что надо было сделать, и все. Если бы Бог накормил, напоил, то за что тебя миловать вообще-то? Не за что. Сплошные милости. Но иногда они приходили к нам в такой форме, что мы просто не рассуждали о них, как о милостях Божьих. И потому на сегодняшний день и недостаточно, и благодарим Бога. Я когда-то проводил этот пример, просто еще раз повторю, когда, значит, в свое время надо было ехать, когда я в Москве еще был, уже не называю того города, не хочу никого выставлять, один из братьев говорит,

говорит мне, поедь там в мой город, я мог бы его назвать, но просто не называю, там надо решить вопрос какой-то. Ну, вот на такое-такое число. Говорю, хорошо, я поглядел, у меня вроде нет никаких мероприятий на это число, поеду. Перед чем, значит, заболеваю очень сильно. Я вам рассказывал. Заболел, очень сильно заболел. Надо ехать на 2 часа. Сейчас помню, на 2 часа надо было быть. В метро там проехать несколько и быть в этом городе. Заболел так, что и подняться не могу. В чем дело, думаю. Прошло время, ушел пояс мой. Я здоровенький хожу, нормально все. Стал мать, Господи, что это такое? Ну почему это так? Ночью мне снится сон. Я приезжаю туда, стою у колодца, а там братья стоят и рассуждают. Ну вот он приедет, мы ему дадим так, что он не захочет больше ехать. И сверху голос говорит, вот пусть и дают, а ты не поедешь. Ну скажите, это милость или не милость? Конечно, милость. Потом приезжает этот брат оттуда, он и сейчас в России работает, этот брат. Спрашиваю, как там дела? Он говорит, нормально все нормально, все хорошо. Кто его, что-то за сон мне такой, все хорошо. А почему не поехал? Говорю, заболел. Я ж не обману, правда заболел. Поглядел на меня, здоровый был, и сейчас здоровый. Потом приезжают оттуда братья, недели через две, спрашиваю их, как. Хорошо, что ты не приехал. Наши братья решили, мы ему так дадим, что он больше не поедет. Оказывается, вот оно что. Ну, братья есть братья, вы знаете что. Братья, как братья, могут так дать, как братья, что и не захочешь. Братскую любовь проявить. Ну, а Бог же-то знает это все. Для меня это было, кто, ну как понять это все? Ну, согласился, никаких проблем нету. Хороший же брат этот просил помочь ему, но никаких проблем нету. А Бог говорит, пусть и передают. С неба голос, пусть и передают, а ты не поедешь. Вернее, ты не поехал. Поэтому трудно понять иногда, почему вот так бывает. Почему Бог делает вот то, что... Ну, а как-то разобраться, больной, милость Божия, больной. Наверное, еще больше больной был бы. Духовно, если бы после поехал, да что-то там такое было. Ну, знаете, когда люди настроенные, для них ничего не доходит толковое тогда. Таким человеком, который начинает ссориться, переставайте говорить и оправдываться. Это бесполезно все. Это бесполезно. Поглядели, нет, замолкайте и все. Если человек в нормальном состоянии, спокойно, можно рассуждать. Можно против что-то, ну как против говорить, доказывать что-то. Если видишь, человек разносился, кончайте, все, ничего не получится все равно. Это уже бесполезный разговор тогда с ним. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы считали милости Господни. Но при том все, не просто те, которые нам приятны были, которые мы считали. Все, что мы не получаем от Господа, от Него получаем. По Его милости. Я знаю себе сегодня. Все мы женились на том, на ком хотели, были бы проблемы. Вышли бы замуж за того, кого хотели, были бы проблемы. Ну, а если и вышли, ну то что, теперь несите то, что взяли. О чем говорить? О чем говорить? Великую благость его к дому Израилеву. Благость – это же не нечто гораздо высшее, чем людское доброе. Я еще раз повторю один из текстов Писания. Никто не благ, как только один Бог. Добрый есть, а благ – это высшая степень доброты. Никто не благ, как только один Бог. И по множеству, по милосердию своему, и по множеству щедрот своих. Знаете, что такое щедрый человек? Это противовес скупому. Противовес скупому. Бог щедрый. И Он дает нам все для того, чтобы мы могли жить так, как надо. Я прочитаю один из текстов Писания, который вот что открывает. Первое послание к Тимофею. 6 глава, 17-18 стихи. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Даешь нам все обильно для наслаждения.
Есть, когда только поддержать немножко надо, чтобы не умер. Это тоже надо. Но обильно и для наслаждения это только Бог дает. Мы на это не способны. Мы никогда не будем никого обогащать. Мы просто дадим какой-то рубль, чтобы не умер с голода. А Бог еще дает, Он дает обильно и для чего еще? Поставь себе, я наслаждаюсь, а вы еле живете. Что будете говорить обо мне? Вот подумайте. Конечно, зависть будет. Да? Конечно, конечно, будет зависть. Ну, вот тут брат крутил, у него нету зависти, то он и не будет завидовать. А другой будет плакать от того, что мне хорошо. Но я условно говорю это. Плакать будет, что мне хорошо, а ему плохо. Почему мне плохо? Почему мне плохо, а ему хорошо? И уже здесь нарушается этот принцип. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. А у нас как бывает? Радуйтесь, когда кто-нибудь плачет. И что? И плачьте, когда кто-нибудь радуется. Это, наверное, более приемлемо кое-кому. Но это же ненормально. Это уже не христианство. Это уже не то, что надо. А Бог дает. Я ж не сам это выдумал. Даю, что нам все обильно. И для чего? Для наслаждения. Конечно, не всем это дается, не всем это присуще, не все это понимают. Но такое Слово Божие есть. Читаю дальше. 8 стих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. И он был для них спасителем. Подлинно они народ мой. Подлинно. Знаешь, что такое подлинно? Это настоящий народ. Есть подлинники картины, а есть копии, да? И вот мы можем быть подлинными христианами, а можем просто их копировать. Это будут две разные вещи. Они подлинно мой народ. Вы помните? Вот подлинно израильтянин, в котором нет чего? Лукавства. Не солгут подлинные. А если лжем, а если лукавим, то подлинники мы картины или копии. Копии. Знаете, копии иногда настолько похожи на подлинник, даже эксперты трудно различают. Но, говорят, подлинник ценится очень дорого, а копия, пусть она самая, так сказать, ну, на все 100% копия, но копия. Копия. Подлинно они, народ мой, они не лгут и не солгут. Вот вам, пожалуйста, один из признаков подлинности. Если лукавство, расчет определенный, политика, это уже не подлинно. Это уже не подлинный христианин. Это уже нечто, не то, что надо, не совсем то, что надо. А то дети, которые не солгут. А вы знаете, как иногда трудно не солгать, да? Угу. Особенно сегодня в наше время. Один из братьев говорит, буду расшитываться с работы. Он военный и так далее, не могу. Заставляет приписки делать, заставляет то, говорит, не могу, просто придется увольняться с работы. Я не могу лгать. Но с другой стороны, потеря работы. Это потеря куска хлеба. Вот и выбирай, подлинник ты или копия. Подлинник или копия. Это вот один из моментов, где отчинено очень хорошо. Подлинные, они не солгут. Не заставите их солгать. Подлинный народ мой, дети, которые не солгут. Ну, второй текст писали, какой можно подобрать на эту тему? Чтобы нам не только называться, но и что? И быть. Подходит сюда? Подходит, конечно, подходит. Вот, пожалуйста, вам Исаия пророчествовал.
Я, наверное, за 700, за 800 лет не помню, сколько до Рождества Христова. Сегодня еще сколько прошло. Но оно живо, это слово. Ничего не поменялось, абсолютно не поменялось. Принцип Божий, характер его, требования его одни и те же. Ничего не меняется. Дети, которые не солгут. И он был для них спаситель. Смотрите, вот какое печальное слово «был». Был спасителем, а теперь оставил. Вот это говорится в прошлом времени. Был для них спасителем. А теперь пока что, наверное, не все подлинно были. Не все. Но тем не менее, мой народ, они дети, которые не солгут. Придет время, не будут лгать уже. Но пока что был для них спасителем. Был. Во всякой скорби их и не оставлял их ангел лица его. Знаете, что когда ангел лица не оставлял? Конечно, когда дьявол где-то брал плен, Бог не всегда, так сказать, попускает в его руки всех и вся. Одна ошибка, вторая, он требует, дай доступа, дай взять плен, Господь не дает. А одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое, наконец все, ну что ж, бери. Но вот этот народ, он настолько много наделал зла, наконец наступил момент, когда Бог сказал, все, сейчас буду судиться с тобою, руками врагов твоих буду судиться с тобою, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому во всякой скорби их, а там все скорбели. Скорбели своих недостатков. Другие скорбели за то, что проповедовали истину Божию. Но Бог спасал. Сегодня очень трудно людям сказать правду или истину. Не очень-то люди ее принимают, не очень-то ее понимают, не очень-то хотят понимать. Но есть другое место Писания. Если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог за нас, если. Но если мы делаем то, что надо делать, легко не будет тоже. Сегодня такое время, такой мир. Действительно, очень трудно сегодня не испачкаться где-то. Но, тем не менее, если мы отступаем от истины, то мы соль, потерявшая силу. Соль. Но потеряла силу. Вы помните, один из текстов Писания начинается с чего? Если кто, значит, оценит или подорожит детьми, женой, мужем, домами, имением больше меня, то недостоин меня. Помните? И кто не берет креста своего, идет за мною, тот недостоин. И там дальше следует текст. Если соль потеряет силу, то чем я делаю соленой? Потеряли силу. Соль есть соль. А саливаем вот этим Словом Божьим. Но когда поступки наши не соответствуют, это соль, которая потеряла силу. Нас никто тогда слушать не будет. Я вот недавно пришло мне на память, когда мы одного из братьев посетили в больнице, то я ему напомнил, как раз вот эту тему, затрольную соль, потерявшая силу. Когда его жены, родственница, сестра вышла замуж за неверующего. Он ей такую устроил жизнь. Я уже тоже не однажды вспоминал об этом. И ночевала в сарае, и побитая была, и все было. И однажды она ему, когда он немножко протрезвел, говорит, Степан, тебе надо покаяться. Что у тебя за жизнь? Иди к Богу. Он ей ответил. Какой Бог? Если бы был Бог, ты его на Степана не поменял бы, теперь молчи. Соль, она потеряла силу. Наши слова не имеют силы. Вот наши. Мы берем Слово Божие, оно не наше, Слово Божие. Но если прошло через нас, и мы его проповедуем, какой Бог, говорит, если бы был Бог, ты его на Степана не поменял бы. Правильно рассудил. Как правильно? Это не значит, что Бога нет, он правильный. Но он сказал так. Но в его понимании это было так.
Соль потеряла силу. А когда мы говорим, но не делаем, то это соль, которая потеряла силу. Тогда говорят, ее выбросить вон на попранили. Тогда люди смеются тогда. А говорят, какой Бог, когда вот, это у вас, или говорят, у вас, у всех вас такой, какой вы такой ваш и Бог. И такое я слышу иногда. Поэтому нам сегодня надо, чтобы мы были подлинно народ мой. Дети, которые не солгут, которые не уклонятся с пути, не собьются с него, но будут исполнять волю Божию. И тогда, когда с нами Бог, то никто не может помешать нам достигнуть вечности хотя бы. Очень хорошее место Писания. Кто говорит, что привлечет весь мир, а душе повредит, то что? Никакой пользы от этого нет. Никакой пользы от этого нет. Все оставим здесь. И он был для них спасителем во всякой скорби их. Ну и, конечно, скорбь бывает. Я просто вспомню один текст Писания еще, который от своих может быть. Но Бог спасает. Вы помните, есть место Писания? Они злословят то, чего не знают. Сколько сегодня есть злословия за те моменты жизни, учения, когда люди не знают, что они злословят. Но там дальше есть предупреждение такое. В растлении своем что будет? Истребятся, если не покаются. А что вы думаете? Очень трудно. Когда Бог начинает судиться с человеком, не так-то просто перенести это все. Не так легко. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас такого не было. Он был их спасителем во всякой скорби их. Он не оставлял их. Знаете, как трудно быть оставленному. И ангел лица его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, спасал и искупил. И взял и носил их. Вот что он делал с ними. Защитил, искупил, взял и носил. В одни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Поэтому он обратился в неприятелей, сам воевал против них. А третье. Почему огорчился Дух Святой? За что? А какое состояние сердца ему неприятно? Возмущение. Возмущение. Вот что неприятно Богу. И в нашем сердце тоже. Если постоянно полно возмущением, огорчили Дух Святой. Как просто все, да? Как просто нам возмутиться? Чем более, может быть, несправедливо. А это очень трудно разобраться иногда. Нам кажется, что справедливо возмутились. А на самом деле не всегда это так. И он сам воевал против них. Оказывается, Бог тоже и сам иногда воюет. Вы помните место Писания? Еще приведу два места Писания. Помните случай с Иродом в Деянии апостолов? Ирод сел там на царском месте и говорил к народу, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». И кто его поразил? Дьявольский ангел или ангел Божий? Как это ангел Божий может поражать, да такой болезнью черви съели? Может, оказывается, может. Может. Имеет это полное право. Вы помните другое место Писания? С проказой связано. Там, правда, уже не поражение было. Бог говорит Моисею: положи твою руку в пазуху. Он положил, и что вынимает рука, что? Проказился. Как это так? Господи, ты проказу? Все, положи назад. Вытягивает. Рука чистая. Сам воевал против них. Когда дьявол воюет, Бог поможет прекрасно все разрулить. Когда он воюет,
Никто не поможет. Правда, он воюет, знает, против чего воюет. Хочет поставить нас на должный уровень, на свое место нас ставит, да, воюет. Вы помните, еще один текст Писания, когда Бог поражал через губителя народ израильского во времена Давида. Это стоят над гумном орны его сиянина. Ангел Божий там был. Ангел Божий, Божий ангел. Поэтому вот и думайте, сегодня тоже проповедовали, болезней Бог не допускает и не делает их. Оказывается, если надо, если Он сделает, никто не перестроит всего этого. И когда будет день гнева, помните, день Господень, вышли семь ангелов чистых, по перчам, по золотыми поясами и так далее, у них было семь чад гнева Божия. И там уже что делалось? И нарывы на людях, и все пошло. Вылили семь чад гнева Божия на землю. Поэтому уже от этого суда Божия никто не спасет. Поэтому пусть Господь поможет нам обратить внимание хотя бы на сегодняшнее Слово Божие, которое здесь прозвучало. Я понимаю, что я не все сказал здесь. Хотя у меня здесь отмечено еще кое-что. Но не получается все сказать. Ну, хотя бы немножечко. Чтобы мы сегодня получили благословение Господа, начали молиться и боялись не дьявола, а Бога боялись. Не боялись того, что люди сегодня боятся, а греха боялись. И тогда все будет нормально. Никто нам не повредит. Пусть Господь нас благословит. Аминь.

Сильными становятся не в счастье, не в радостных моментах легких дней. По жизни сильных волны били чаще, и закаляет жизнь таких быстрей. Кто знает горечь, тот улыбку ценит, тот дружбой дорожит, кто брошен был, и никогда в пути тот не изменит, кого друг лучший в горе позабыл. Кто в шторм проплыл по морю в одиночку, тот испытал поддержку от Христа. И для того, кто в жизни ставит точку, Бог открывает для радости врата. Кто вкус разлуки испытал, тот ценит встречи. Кто плакал, когда рухнул мир вокруг, тот знает, что не время раны лечит, а Иисус, ведь Он наш лучший друг. Кто испытал насмешки, унижения, тот не поддастся льстивой похвале. И если рядом кто потерпит поражение, не посмеется он чужой беде. А сильными становится не в счастье, а в бурях, на коленях и в штормах. Мы видим свою сущность средь ненастей в молитвах искренних слезами на глазах. Во всем есть смысл, и даже в нашей боли. Хоть тяжело бывает так порой, нам нужно доверять Господней воле. Из нас сосуд Он лепит, дорогой. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается, со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык – это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «гад бай», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти, бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Брат Антон попал на это собрание, в общем-то, случайно. Находился в командировке. Вдруг выпал перерыв в делах. Аж сутки свободные. Директор предприятия, куда приехал за комплектующими, срочно отбыл на совещание в центр. Извинились, предупредив, что придется на сутки задержаться. Естественно, не стал отлеживаться в гостинице, а принялся искать своих. Еще дома взял на всякий случай адресок у своего пресвитера, который, казалось, знаком со всеми верующими бывшего Союза. Как оказалось, не зря. Господь еще усмотрел, чтобы на молитвенное собрание попал. И вот после короткой, но емкой и назидательной проповеди все привычно опустились на колени и воззвали к Богу. После общей молитвы, исполнив псалом, христиане принялись молиться по нуждам. Общецерковным за духовное состояние каждого, покаяние детей, жен и мужей, исцеление больных. В общем, все как обычно. Антону нравилось. Первый раз, а будто давно со всеми знаком. Так должно быть всегда у своих по вере и родных по духу. По сердцу горячие молитвы в Духе Святом, приличные одежды у братьев и сестер, уважительное отношение друг к другу. Антона как гостя, да к тому же и диакона, провели вперед на некоторое возвышение, где обычно находились старшие братья и гости, и он мог между молитвами осматривать зал. А тут, во время очередного обращения к Богу, брат из первого ряда заявил о большой нужде. Слегла в тяжелой болезни жена, член церкви, а дома куча ребятишек, мал-мала меньше. Антон случайно открыл глаза и на молитве встретил взгляд нуждающегося брата. Умоляющий, смиренный. Сколько в нем надежды, смирения, упования. «Да за один такой взгляд Спаситель помилует», пронеслось в голове. И тут же лихорадочно запульсировала мысль. «Где-то и когда-то я уже видел такой взгляд». Мысль, чтобы не мешала молитвам, пытался отогнать. Но она возвращалась вновь и вновь. Так бывает, когда мучительно что-то пытаешься припомнить. Оно встретится рядом, и никак не нащупаешь искомое. Наконец осенило. И память вернула лет на 10 назад. Бывший сотрудник спецподразделений Антон Шумилов, списанный из армии по неясной болезни, вследствие то ли ранения, то ли контузии, то ли нервных перегрузок, возвращался домой в скором поезде. Впрочем, домой громко сказано. Там, на родине, никто особо не ждал. С семьей еще не обзавелся, мотаясь по бесчисленным горячим точкам. Мать все никак личную жизнь не устроит. С новым вдовцом или разведенным сошлась опять. Отец нелепо погиб по пьянке, когда Антошка еще учился в школе. У сестры не лады с мужем, наркоманом. Часто выходил в тамбур курить и, привычно уставившись в прохладное стекло, прикидывал, как устроиться на гражданке. Палат каменный в горячих точках не нажил. Все богатство — крутые швейцарские часы, снятые тайком у командира, у ликвидированного ими видного оппозиционера, тощая пачечка долларов да кожаная куртка, а в ней по тайном месте пистолет, такой же боевой трофей. Глухой ночью не спалось от дум, опять накинул шикарную куртку и в тамбур. Привычно отвернулся к окну и задымил, глядя бездумно в холодную темень. И тут вздрогнул. В бока больно укололи два.

Лезвия уперлись еще плотнее. «Добавки-то в чемодане, и немного их. Вот часы дорогие, с драгоценностями». Антон протянул вперед левую руку и обнажил запястье. В полутемном тамбуре, кажется, вмиг стало светлей от цветных инкрустаций. Вожак согласно кивнул и потянулся к ремешку, убрав свой нож. Все решали секунды. Правой рукой Антон моментально нырнул под мышку, выхватил пистолет и в упор выстрелил в главаря, левой перехватывая руку с ножом Белобрысова. Попал куда-то в область живота. Атаман, охнув, завалился на нечистый пол. На рубашке расплывалось красное пятно. Мушка повернулась в сторону паренька. Тот затрясся и запричитал. «Дяденька, не надо, я не хотел, я больше не буду». «Нашел дяденьку», — усмехнулся Антон. «А то, что не будешь, кто ж сомневается? Уж я о том позабочусь». Ствол угрожающе закачался перед лицом несостоятельного гангстера. На полу постановал главарь. «Не убивайте меня!» — повалился на колени парень. «Я выполню любое ваше указание». «Да куда же ты денешься?» Еще раз осклабился бывший десантник и прикидывал вариант за вариантом дальнейшего хода событий. Убивать обоих расхотелось, много риска и возни. А главное, каким умоляющим взглядом смотрел долговязый. Решение пришло тут же. «Ножи брось в угол, а все деньги, что у вас, передай мне». «А не у него», — кивнул на партнера парень. «Пушку убери», — с трудом проговорил раненый. «А деньги держи». Он полез в карман и протянул тугенькую пачку зеленых. «Хватит? Теперь отпусти нас». «Отпущу, но останетесь ли вы живыми, то как повезет», — и скомандовал все еще стоящему на коленях молодому. «Распахни дверь и выброси туда командира, а потом сам сигай». Опять умоляющий взгляд. Шутка ли выкидывать раненого на полном ходу, в мороз и неизвестность, да еще и самому выпрыгивать. Пистолет снова повернулся в его сторону. «Женька!» прохрипел истекающий кровью. «Выполняй!» В вагон ворвались холод и снег, а туда, в пургу, под крутой откос полетели одно за другим два тела. Антон еще немного подумал и бросил ножи вслед. Захлопнул тамбур и еще чуток постоял. Затем медленно поплелся в купе. «Так вот, где я видел эти глаза!» всколыхнулась в памяти. «Там, в тамбуре!» «Значит, живы мои грабители, да еще и Богу служат, как и я». Когда закончилось служение и гостей пригласили на чай, Антон подошел к брату со знакомым взглядом. «Скажи, дорогой, тебе из поезда выпрыгивать не по собственной инициативе не приходилось?» «Приходилось», — расплылся в улыбке собеседник. «А то с чего бы я хромал? По своей-то инициативе кто станет с поезда прыгать?» Он при ходьбе заметно припадал на одну ногу, хотя это не мешало передвигаться стремительно. Он только что вышел из братской комнаты, откуда звонил в больницу и пребывал в восторженном состоянии. У жены здоровье резко пошло на поправку, уже и к выписке готовят. «Похоже, ты прыгал по моей инициативе. Не узнаешь?» «Это вы?» — ахнул ликующий брат. «Как видишь». «И тоже Богу служите?» «Как видишь», — повторил Антон. Братья обнялись и расцеловались. По щекам покатились непрошенные слезы. «А тот другой, что постарше, которого я ранил?» — с тревогой спросил бывший десантник. «Ваня, иди сюда», — махнул рукой Евгений. К ним подошел невысокий крепыш, державшийся сзади. «Покажи брату живот», — попросил Евгений. Крепыш послушно задрал темную рубашку, и под ней четко просматривался глубокий шрам. «След от нашего знакомства», — пояснил улыбчиво брат. Глаза Ивана беспокойно забегали по лицам стоявших. «Это тот, кто тогда продырявил тебя в поезде. Он теперь, как и мы, Богу служит», — представил Евгений. И новые объятия, и слезы.

тот вечер в поезде Антон прошел в туалет, заперся там, пересчитал добычу. Неплохо, видно, по-крупному работали бандюги. Пусть остудятся на морозе, оправдал себя десантник. Сунул доллары поглубже и пошел в купе. На их станцию поезд прибыл утром. Антон, не заходя домой, записал несколько адресов продающегося жилья. Походил по квартирам и выбор остановил на финском домике. Есть участочек, гаражик, сарайчик, все удобства. Недавно сделан добротный ремонт и цена подходящая. Хозяин, крепкий кряжистый старик, недавно похоронивший жену, уезжал к сыну и продавал все. Заодно взял и видавший виды москвичок, обстановку. Быстро оформили документы, из оставшихся денег немного помог сестренке, купил одежонку и думал зажить припеваючи. Но не получилось. Как-то не ладилось с работой, то с начальством не ладил, то условия выматывающие, то не успел устроиться, как предприятие закрывалось, и в личной жизни проблемы тоже. Сходился с несколькими женщинами, да неудачно. То гулящая встретилась, то наркоманка, то состоявшая на учете в психушке. Пробовал напиваться, не брала. И все чаще тоской, как клещами, сжимала грудь. «Для чего я живу на этом свете?» Истину пытался искать в вине. Забрел в кафешку. К нему подсел бородатый, не особо опрятный мужик и, пытливо посмотрев, о чем-то спросил. Возможному собутыльнику даже обрадовался. «Глушить горькую в одиночку — последнее дело». Игорь, так звали нового знакомца, чем-то понравился. Осмысленный взгляд, не клянчит бокал пива. В ожидании заказа Антон излил ему душу. «Друг, тебе не в пивнушку идти надо, в церковь!» Серьезно отнесся к переживаниям бородач. «Был уже!» — махнул рукой Антон. «Комедия одна. Машут кадилами и что-то непонятное поют, да деньги сдирают». «Да ты сходи в живую церковь!» «Что значит живую?» «А куда я ходил 7 лет? Вот там живой Бог!» Не деревяшки размалеванные и служат Христу, как и написано в Евангелии. А сам-то что сейчас не ходишь? Поймал меня сатана. Запил вот. Безнадежно опустил голову Игорь. А что, вернуться невозможно? Можно, конечно, да только опутал меня враг водкой этой. Зовут ведь братья и сестры, бывшие братья и сестры. И добавил. Жена ушла, деток с собой забрала. Оно и понятно, кто терпеть будет. Все время поддатый, скандалы, с работы уволили. А дашь адрес? Антона очень заинтересовала живая церковь. А то пошли вместе. Давай последний раз выпьем и утром пойдем грехи замаливать. У меня их тоже хватает, похлеще, чем у тебя. Ты это серьезно? В глазах у Игоря засветилась надежда, а по колючей щеке покатилась крупная слеза. «Серьезней не бывает!» «Ну, если так, то отменяй заказ и пойдем отсюда. Начинать служить Богу с похмелья, сам понимаешь, неправильно». «Верно говоришь. Только уйдем отсюда позже. Давай поужинаем». Антон видел, что собеседник голоден, да и сам не прочь заморить червячка. Переночевали у Антона. Игорь оказался интересным собеседником, а когда побрился, отмылся в ванне, то и довольно симпатичным мужчиной. Утром вместе пошли в церковь, неприметную избушку на окраине городка, совсем как в одном псалме. Игоря встретили как родного, как блудного сына, поправлял он потом. Как родного встретили и Антона. Да так и остался в той церкви бывший спецназовец. Стал ее членом. Бог послал жену, деток, хорошую работу, друзей. Особенно сошелся он с Игорем, который перестал выпивать. Его восстановили в церкви. Вернулась супруга. Все устроилось с работой. А теперь вернемся к тем двоим, которые выпрыгнули из поезда. Женя, прыгнув в ледяную тьму, старался угодить в сугроб. И угодил. Только тот оказался неглубоким. Немного полежал, печально глядя вслед уходящему в ночь поезду. Хотел подняться. И поднялся,
но дико болела нога. «А идти назад, искать товарища надо!» Сломал ветку с растущей возле насыпи березы и, опираясь на нее, поковылял вдоль полотна. Иван стонал, лежа на боку. Занималась метель. Положение серьезное. Ни одной живой души рядом. Поселки кто знает где. Шоссе вдалеке. Один раненый кровью истекает, другой, по-видимому, ногу сломал или подвернул. Тьма кромешная. Да еще буран поднимается. «Что делать будем, Ваня?» — заголосил паренек. «Молиться, иного выхода нет». От потери крови и ушиба при падении атаман еле ворочал языком. «Как это молиться?» — не понял он. «Да я и не умею». «А я умею, из верующей же семьи. Опускайся на колени и проси Бога, чтобы выручил, оставил живых. Обещай покаяться и больше не грешить». На колени Женя рухнул так поспешно, будто ему подрубили ноги, и в два голоса завопили к небу. Сколько это продолжалось, не заметили, хотя ветер бросал колючие охапки снега в лицо, и мороз крепчал, и раны кровоточили, и поврежденная нога ныла. И тут мрак разрезал прожектор. Его луч заметался по откосу, и скоро рядом остановилась дрезина. Небольшая моторная тележка, передвигающаяся по рельсам, которую используют под осмотр и ремонт железнодорожного полотна. Из нее выбежали два железнодорожника и без лишних расспросов помогли будущим христианам забраться наверх. Подсадили в кабину. По рации связались с дежурным по ближайшей станции, попросили вызвать скорую, напоили горячим чаем из термоса. В больнице через несколько дней, когда нога была еще в гипсе, в палату вместе с выздоравливающим Иваном зашел худощавый строгий мужчина средних лет, поздоровался и протянул Жене пакет с продуктами. Иван представил: «Это брат Павел, пресвитер по местной церкви. Пора, Женечка, выполнять свое обещание. Я уже покаялся, исповедался. Теперь твоя очередь». Долго не раздумывая, точнее, не раздумывая совсем, Женя спросил у пресвитера, как это делается. И уже скоро в небо неслась нестройная пока, но очень горячая молитва. Вот так и приобрела Церковь Божья троих новых братьев. И один вернулся в ее

Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится.

где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум

душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал.

душам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке, хорах, лишь в тихий край.

Саула воины дрожали, росло смятение в рядах, их речи ужас умножали. Как страшен этот Голиаф! О, кто посмеет с ним сразиться? И вышел юноша один, пришлось бывалым удивиться. А царь спросил, чей это сын? Когда в безбожном окружении проявишь стойкость, как Навин, то кто-то спросит с уважением, чей это твердый духом сын? Когда враги Христа поносят, а ты в рядах его дружин идешь вперед, то люди спросят, чей этот мужественный сын? Когда твои дела святые докажут ты христианин, то скажут с радостью родные, какой у нас хороший сын. Но если в церкви без работы живешь ты с детства до седин, то церковь спросит тебя, кто ты? Ты посторонний или сын? И если стал ты непокорным и в сердце добрый нрав убит, то скажут вслед тебе с укором, чей-то сын всегда грубит. Коль в похотях ты ищешь сладость, то скажут, по годам он мал, еще б цвести Творцу на радость, а он уже в грехах увял. И если ты оставил Бога, как в бурю чел неуправим, знай, адом кончится дорога, вернись к отцу, заблудший сын.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Послушай глас Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. Иеремия 38, 20 стих. Уроки от Сидекии. Боязнь пред людьми ставит сеть. В период кратковременного снятия осады Иерусалима Иеремию обвинили в желании сдаться халдеям и бросили в яму. Вскоре осада города продолжилась. Незадолго до взятия Иерусалима Сидекия встретился с Иеремией, чтобы услышать слово Господа. Это было сильное, ясное и личное послание. «Если он сдастся, все будет хорошо». Но он, увы, побоялся, чтобы иудеи, которые перешли к халдеям, не надругались над ним. Безусловно, он был обеспокоен словами Иеремии и хотел бы сдаться. Однако у него, несмотря на убедительные слова от Господа, не хватило сил поступить правильно. Пророк сказал: «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои». Те, кто был рядом, его друзья, они фактически командовали Сидекией, потому что он боялся людей. И какой потерей это было для него! С ним, не сумевшим поступить правильно, случилось то, чего он больше всего боялся. Царь Вавилона выколол ему глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Как много сегодня тех, кто из-за боязни перед людьми не может обратиться к Христу за спасением и в конце концов потеряет жизнь. Не будьте среди них. Придите к Господу. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притча 29:25. Слово Бога всегда истинно, и Бог верен Ему. Как верующие, давайте не будем попадаться в сети боязни перед людьми, но будем верны Слову Бога и будем, соответственно, ходить. Это наша безопасность.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Четвертая книга Моисея, числа, глава пятая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею. Так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящее проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу своему и осквернилась, если кто приспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене, «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое». И скажет жена, «Аминь, аминь». И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды.
И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на муже найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Четвертая книга Моисея, числа, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день, и должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни назарейства его, должен привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижет Назарею входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвою. И возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки Назарею,
после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясание и сверх плеча возношение. После сего назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет и жертвы его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверхузаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Четвертая книга Моисея, числа, глава седьмая. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников, и по 1 валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею: «По 1 начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сикле священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: 1 серебряное блюдо весом 130 сиклей, 1 серебряную чашу в 70 сиклей, по сикле священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, 1 золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, 1 тельца, 1 овна, 1 однолетнего агнца во всесожжение, 1 козла в жертву за грех и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова.
В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиав, сын Хелона. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. Четвертый день начальник сынов Рувимовых, Елицур, сын Шедеуров. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых Шалумиил, сын Цуришаддая. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец,

им приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В 7-й день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Аммиуда. Приношение его — 1 серебряное блюдо, весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Аммиудова. 8-й день начальник сынов Манассиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В 9-й день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Приношение его — 1 серебряное блюдо, весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В 10-й день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Аммишаддая. Приношение его — 1 серебряное блюдо в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Аммишаддаева. В 11-й день начальник сынов Асировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его — 1 серебряное блюдо весом 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В 12-й день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его — 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Еннанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц,
по 130 сиклей серебра в каждом.

каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сикле священному. Золотых кадильниц, наполненных курением, 12. В каждой кадильнице по 10 сиклей по сикле священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. Четвертая книга Моисея, числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их, а чтобы очистить их, поступи с ними так». Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложи сна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои,
и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Однажды один опытный духовный работник сказал: «Самые большие проблемы в поместных церквях я встречал на почве святости». Конечно же, святость он взял в кавычки. Об этой святости в кавычках мы и будем рассуждать. Однако речь идет не о вседозволенности и греховной свободе, которую в нашей среде называют либерализмом. Проблема обмершения церкви имеет место быть, поэтому против таких явлений необходимо выступать и не искать оправдания любителям прожигать свою жизнь в развлечениях, а также в попирании всякой дисциплины. Сейчас же мы погрузимся в размышления о другой крайности, когда заносит вправо. Об этом говорят почему-то мало. Однако Библия освещает всестороннюю жизнь церкви со всеми ее внутренними трудностями, и об угрозах со стороны плоти, облаченной в духовность, Библия также говорит немало. Почему-то, когда обличают заносы влево, это воспринимается как проповедь, содействующая процессу освящения церкви. Да, но ложная духовность противна Христу не меньше, чем конкретные скверны плоти. Даже складывается ясное впечатление из Евангелия, что именно ревнители традиционной праведности больше вызывали священный гнев Христа, чем откровенные грешники. Многим это не понравится, но пусть попробуют это опровергнуть. Как вы поняли, самый подходящий библейский образ ложной духовности представлен фарисеями. Сегодня это наисложнейшая категория членов церкви, которым не придерешься, но именно они медленно и уверенно убивают церковь, отравляя все вокруг своей борьбой под девизом «За святость». Это крестоносцы в миниатюре. Не случайно, когда одного пресвитера спросили, почему вы такой седой, он, не колеблясь, ответил: «Мы работаем со святыми». Нам кажется, что именно либерализм разрушает наши церкви, и поэтому ревнители чистоты начинают вести с ними священную войну. Однако зачастую эта война ведется по плоти. Они используют для этой борьбы некомпетентно растолкованное Божье Слово. Мы обязательно должны понять еще и обратную сторону медали, другую причину, почему люди уходят из церкви. Я не имею в виду случайных прохожих, скандалистов или проходимцев. Я говорю о тех, кто хоть как-то ищет спасение своей душе. Одна совсем еще юная девушка пришла в церковь из мира. Она не жила грязной жизнью. Она была еще просто наивным ребенком. Церковь оказалась щедрой на применение буквы. К ней придирались по разному поводу. Например, что ее платье в крупный цветочек и так далее. Однажды она возвращалась домой после собрания, а также и очередного обличения. Она шла с полной апатией к жизни, и ее стали посещать страшные депрессивные мысли, которые даже не хочется озвучивать. Прошло время. Девушка замкнулась, впоследствии совсем оставила собрание и ушла в мир. Она не столько возлюбила нынешний век, сколько просто дистанцировалась от церкви. Ведь там она так много пережила стрессов, которые вынашивала в себе, и окончательно закрыла свою душу на замок. А обличители просто боролись за чистоту церкви. Если кто-то оправдывает такие подходы христиан, называя это духовностью, то я откровенно против таких позиций. Вспомним Сардийскую церковь с ее ужасающей оценкой: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Это же и есть вскрытие Христом ложной духовности поместной церкви. Многим она представляется инертной, якобы члены этой церкви ведут вялый образ христианской жизни,
почти не участвуют в служении и на своих собраниях спят. Им не интересны проповеди, и они ни к чему вообще не стремятся. Они делают все по обычаю, как научены были с детства. Однако нет оснований для таких комментариев. Слово «бодрствуй» еще не говорит о явном сонном царстве на богослужениях. Напротив, здесь церковь скорее проявляет деловую активность, ведь она же создает имидж успешной церкви. Слово «имя» по отношению к этой церкви здесь применяется в значении репутации, а для создания этой репутации тоже нужны усилия и порой немалые. Здесь прижилась основная забота о том, чтобы выглядеть перед людьми и чтобы все смотрелось привлекательно. И трагедия местных христиан зашла еще дальше. Церковь не только умирает, но даже и не знает об этом. Кому-то из них могло даже казаться, что их община растет и расширяет влияние. Итак, здесь сложная духовность церкви в Сардисе открывается в создании видимости духовной жизни. Но Христос срывает эту маску и шокирует церковь своим неподкупным диагнозом. Бывает, ложная духовность ведет себя еще более жестоко. Удивительная вещь открывается в самом строгом послании Павла, послании к строгим галатийским церквям. Оказывается, внутри поместной церкви может быть не только равнодушное отношение друг к другу, но даже гонение. И гонения эти на почве борьбы за правильность. Так и написано на фоне аллегории Измаила и Исаака. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Галатам 4:29. Гонения на истинную духовность в Христовой свободе исходят от плоти. Причем орудием подавления является не евангельское учение, а именно закон. Плоть здесь устроила истерику. И гонения внутри церкви не в борьбе за вольности, распущенность, не за фестивали, театры и развлечения, а именно за строгое соблюдение традиционных требований. А изгнать-то как раз нужно из церкви плоть, которая держится у галатов не за мирские привычки, а за такой привычный закон. Измаил мог претендовать на законное пребывание в доме Авраама, на законное наследство, на законное уважение, на законное благословение. Но Авраам по откровению Божьему изгоняет Измаила. В чем же проявляется феномен фарисейства? Говоря о фарисеях, не имеется в виду конкретно некая личность, против которой нужно выступать. Каждый из нас не застрахован от неосознанной ложной духовности. Причем я считаю, что большинство обладателей ложной духовности добились ее неумышленно и до сих пор ее не осознают. Я сам не заметил, как попал в эту ловушку. И я хорошо понимаю состояние фарисея, потому что столкнулся с ним на личной практике еще на раннем этапе своего христианства. В 15 лет я покаялся на летних каникулах в далеком селе Хабаровского края у дедушки с бабушкой. Вернувшись домой на Камчатку, лет так через 5, я незаметно превратился в оформившегося фарисея. У меня был духовный поиск. Я очень хотел угодить Богу и для этого применял попытки стать правильным. Это было нашим общим молодежным стремлением. Меня некому было духовно наставлять, поэтому это было состояние ложной духовности. И попал я туда вполне искренно. Постепенно я стал видеть грех за каждым углом. Даже приезжая к своему деду в гости, я мог цепляться за какое-нибудь его вольное деревенское слово и обличать его, что это не свято. И это от того, у которого была такая тяжелая жизнь. Когда ему было 14, его отца расстреляли за верность Богу, а их семью с 8 детьми выгнали из дома как врагов народа. Сам дедушка прошел ужасы войны и успел даже побывать в заключении за проповедь Евангелия. Я уверовал через его мощнейшее свидетельство жизнью.
И вот теперь, в 20 лет, я оперился и стал видеть недостатки своего деда, которые нужно было так же смело обличать, как он смело когда-то страдал за Христа. Помню, как в нашей местности на почве регистрации начались деления. И я помню, как не решался подойти с приветствием к другу на улице. Причем друг был настоящим христианином, который на деле любил Бога и ближних без лицеприятия. Он свидетельствовал всем, начиная от самых известных криминальных авторитетов до беспризорника на улице, приводя его домой и ухаживая за ним. Он и мне лично много сделал добра. Теперь же я возревновал за особую святость, и мое замешательство в отношении друга было самым искренним. Мне хотелось быть духовным, чтобы очень угодить Богу, и я думал, что в этом случае принципы святости даже выше дружбы. И этакая духовность однажды привела меня к конкретному кризису. Дело дошло до того, что слово «духовность» для меня стало каким-то болезненным и даже противным. Потребовалось время, чтобы понять, как прекрасна истинная духовность и как ужасно ложная. Дьявол хотел меня отвратить от духовной жизни, заменив на отвлекающие огни вымышленной духовности, лишенной библейского основания. Я был истерзан своей совестью. Она меня осуждала даже за приобретение шариковой ручки, которая стоила дороже обычной, считая это роскошью. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Обратите внимание, что именно плотской ум стоит за таким явлением, как ложная духовность. Это прямое библейское доказательство того, что плоть тоже пытается добиться какой-то своей произвольной духовности. Но зачем ей это надо? Причины для этого могут быть разные. Например, такая распространенная и примитивная, как тщеславие. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Матфея, 23 глава.

0: Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь? Исаия, 40 глава. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. 2 Коринфянам, 6 глава. Говорить буду жестко и прямо и строго. Потому что не время слова выбирать. Потому что сегодня далек ты от Бога. И на сердце твоем не Господня печать. Ты не знаешь, как долго твоя жизнь продлится, сколько лет, сколько дней или сколько минут. Ты не знаешь, что завтра с тобою случится. Ты спешишь, на часах твоих стрелки бегут. Спит душа и не чувствует, близится вечность, и никак не очнется себе на беду. Разве можно к душе относиться беспечно? Ты однажды проснешься не дома, в аду. Я хочу, чтоб тебя разбудил звук тревоги. Душу пусть потревожит призывный набат. Завтра может не быть обращения к Богу. Завтра может окончиться жизнь и судьба. Разве ты не слыхал, что спасение рядом? Стоит только сказать Иисусу «прости». Он спасенным дает вечной жизни награду. Об Иисусе Христе не слыхала разве ты? Разве ты не слыхал о нем в яслях рожденном? О распятом Христе разве ты не слыхал? Разве ты не слыхал, что воскрес он из мертвых? Что он смертью своей победил власть греха? Разве ты не слыхал, что грехи он прощает? Разве ты не слыхал, что Господь Иисус погибающих грешников в жизнь возвращает и свободу дарует от дьявольских уз? Нет, ты слышал об этом, ты многое знаешь, но чего-то еще сердце грешное ждет. Неужели сегодня ты не понимаешь, что душа без Иисуса в погибель идет? Обратишься к Иисусу, наследуешь счастье, для души твоей новое вспыхнет заря. Над душою тогда дьявол будет невластен. Без Иисуса останешься, все потерял. Нет, не время сейчас говорить с тобой нежно. Слишком близок конец, слишком короток час. Ты пока не спасен, ты пока еще грешник, и на сердце твоем не Иисуса печать. Божий Сын звал тебя и зовет ко спасению. Он стучится в закрытое сердце твое. О, мой друг, встань сегодня пред Ним на колени. Может, завтра Иисус за своими придет. И сядкнут тогда жизни Божьей реки, и закроется дверь навсегда в небеса. Страшно с дьяволом будет остаться навеки. Я тебя не пугаю, решай ныне сам. Мертвым поздно решать. Ты не умер, ты дышишь. Разум дан тебе Богом. Подумай теперь. Неужели Иисуса ты голос не слышишь? Неужели не видишь открытую дверь? Если б знал ты, как жизнь с Иисусом прекрасна, если б ныне поверил ты, как Иисус благ, неужели ты выберешь то, что ужасно? Я хотела смягчить разговор. Не смогла. Слишком близок конец. Время так быстро мчится, а тебе Иисус для спасения все дал. Может, ныне последняя в жизни страница. Я молюсь о тебе, чтоб ты не опоздал. Аминь.
1: Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха. Апостол Павел говорит: «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, а потом явился Иакову, также всем апостолам, а после явился и мне, как некоему извергу. Он говорит о себе: «Я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Христову». Мысль моя сегодня, друзья мои, что эта встреча со Христом нужна каждому человеку. Мы встречаемся время от времени друг с другом. Есть судьбоносные встречи, которые определяют будущее наше. Например, Иаков встретился со своим братом Исавом. Вы помните, как он переживал в преддверии этой встречи? Какое у него было особое трепетное переживание. Он боролся с Богом, он боролся с собой перед лицем Бога. Эти встречи на земле являются для нас какими-то напоминаниями. В данном случае, когда мы молимся о своих детях, о своих близких, родных, мы их влечем в церковь, помогаем им войти в молитвенный дом, даем азы евангельского учения родителям, матери, бабушке с самого рождения, с молоком, преподают веру детям, внукам. Это очень важно. Но необходима встреча со Христом. Нужна встреча с Богом личная. Если человек не имел этой встречи личной с Богом, очень малая уверенность, маленькая гарантия, что он устоит в трудных, тяжелых испытаниях. Должны быть корни, укоренение в Боге. И вот эта встреча является важной, архиважной для каждого человека. Родители, детоводители ко Христу. Но а встречу с Богом Бог дает. Покаяние человеку дает Бог. Мы по-человечески заставляем, просим, подкупаем иногда, пытаемся помочь кому-то покаяться, прийти к Богу, ко Христу, в церковь. Иногда помогает, но не потому, что мы это делаем, потому что Бог употребляет, но оно не является правилом жизни. Написано: молитесь о противниках, увещевайте их. В кротости увещевать нужно. Может быть, даст им Бог покаяние. Бог дает покаяние. И встречу со Христом дает Бог. Вашим детям, вашим внукам, кроме того, что они поют, приходят в собрание, в церковь, то, что они служат Богу, многие служили тоже, они приходят, но им нужна встреча со Христом. Молитесь, способствуйте. Делайте с вашей стороны все возможное, чтобы они полюбили Христа. Говорите доброе, поступайте правильно, говорите положительное о церкви, о служителях, о всех людях. Благослови вас Господь, чтобы вы подготавливали почву ваших детей, их сердца для встречи с Богом. И апостол Павел говорит о такой встрече, которая произошла у него. Вы знаете по Писанию, как она произошла. Почему апостол Павел вначале говорит о других? Явился женщина, Кифе, Петру явился, Иакову, многим братьям, более 500. Но тем не менее, явился и мне. Я уверен на 100%, что апостол Павел бы никогда не пытался рассказывать в таком духе, в восторге о встрече со Христом предшественников, если бы он сам не встретился с ним. Только после нашей личной встречи со Христом, после того, когда мы переживаем Его лично на себе, мы можем искать Его. Бог видит, что мы Его ищем. Каждый из нас утром что-то ищет. Чашку чая или кофе. Кто-то ищет Бога, как сказал Давид: «С раннего утра буду искать Твоего лица». Искать Бога – это так важно, это так нужно. Друзья мои, этот момент рождается там в глубине, когда мы сами переживаем это. Может быть, мы говорили своим близким, уже не по твоим словам верую. Читал когда-то об одном человеке, которому сделали операцию на глаза. Слепорожденный стал видеть. Он стал видеть первый раз в жизни. И он обращается к родителям. Он говорит: почему вы раньше мне не говорили, какое солнце красивое, цветы какие прекрасные, что вот такой прекрасный мир вокруг нас. Природа цветная, все это очень интересно, чудесно, замечательно. Мы тебе говорили, мы пытались тебе сказать, но ты не мог это понимать. Когда человеку рассказываешь о том, каков Христос, как вы поймете, каков Господь добр, если вы никогда ничего не делали зла, например? Если вы себя не видели грешником, как вы можете молиться и искать милости, и оценить милость Бога в своей жизни? Поэтому эти преткновения, падения, отступления часто в жизни людей Бог допускает, чтобы люди по-настоящему обратились к Богу. Как сказал некогда Давид, он сказал, что прежде страданий заблуждался, теперь храню твои заповеди. Пострадал, дабы научиться. Друзья мои, когда мы не страдаем, не терпим лишения, когда мы не понимаем, что такое голод, как мы можем понимать людей, которые терпят сегодня голод в Африке или в других местах? Как мы можем посочувствовать тем людям, которые имеют подобные переживания? Поэтому Бог допускает в нашей жизни различные переживания. Некоторые пробные камни допускают какие-то преткновения, допускают какие-то поражения, чтобы вы поняли и поддерживали руки тех, которые завтра также будут в этом нуждаться. Бог создал такую взаимосвязь в Церкви Христовой, в теле Его, чтобы мы все были нужны друг другу. Говоря сегодня об этой встрече, уникальной, она никогда не была одинакова, эта встреча с Богом. Один встретился с Богом в собрании, в церкви, вот пришел первый раз, коснулся Господь, и человек обратился к Богу, уверовал. Я помню, у нас в Керчи одного человека загнал бык в церковь. Он даже не думал зайти в церковь. А бык погнался за ним, двери открыты, и он забежал туда. И обратился к Богу, остался и покаялся. Тоже у нас в городе 90-е годы. Палатка приехала с Бельгии одного брата, Бенакуна. Целую неделю была поставлена в центре города. Одна сестра рассказывает, говорит: я с мамой даже не думала туда попасть, в эту палатку. Только сошли с автобуса, и вдруг... как душ, дождь пошел. Говорит, куда бежать? Ну, только в палатку. Прибежали туда, а там Слово Божье коснулось, призыв к покаянию. Мама говорит: слушай, пойдем туда наперед. Говорит, я не хочу каяться, не готова к покаянию. А мать взяла за руку, пришли прямо туда, к платформе. Только подошли туда, а мать расхотела каяться. Говорит, а мне ничего не оставалось, как только каяться. И говорит, я покаялась, а мама покаялась только через год. Но в тот момент я встретилась со Христом, с Богом. Насколько уникальны эти встречи, как апостол Павел не планировал. Он бы не хотел такой встречи, чтобы Господь его ослепил на дороге в Дамаск. Богу очень несложно создать в вашей жизни какое-то землетрясение лично для вас. Несложно создать такую тревогу, чтобы вы в душе испытывали переживания. А иначе бы Бог не спас тебя. Он создал такие условия. Я обратился к Богу в скверике, в парке, один на один. Вот просто читал Евангелие в Черновцах. И вдруг Господь создал такую уникальную ситуацию вокруг меня. Мое сердце было тревожно. Я начал читать Новый Завет, маленькое Евангелие на украинском языке. Я начал читать, и внутренне я чувствую, что оно проходит дальше. Не просто к мозгам, не просто к разумению, а сердце туда вникает, в это слово. Я начал сознательно обращаться к Богу в молитве. И произошел диалог у меня с Богом. Этот момент остался навсегда. За 2-3 дня я настолько вошел в эту область духовную, просто стал замечать, как будто первый раз открылись физические глаза. Деревья, цветы, смотрю вокруг, небо голубое. Хотя я рос в христианской семье, мне было уже 20 лет. Я переживал некоторые моменты, стихотворения говорил в церкви иногда. Ради родителей старался угождать им, ходил в собрание, в церковь. Но эта встреча со Христом уникальная произошла у меня там, в парке, в скверике. И я пережил эту радость до сих пор, она перед моими глазами. Могу сказать об этом, потому что я встретился с Ним. У вас тоже такие встречи были, я знаю. Но у вас были не в парке. Не у всех в парке бывает. одного брата, он под мостом уверовал, и всех посылал под мост обращаться к Богу, потому что он там уверовал, там он встретился с Богом. Кто-то в лесу встретился, а кто-то под льдом. Я рассказывал случай. Один брат, Володя, в воскресный день родители пошли на собрание, он провалился под лед во время зимней рыбалки. Его брат пытался спасти, вытащить его из-под льда. Они были неверующие, родители верующие, ходили в церковь, а дети не стали ходить в собрание. С трудом, через определенное время пришлось его вытащить. И там друзья собрались, он в воде холодной, продрог, и наливают ему сразу стакан водки, припасли на рыбалке. А он ни слова не говорит, только рукою машет. Нет, не смог говорить дня 3 или 4. А потом заговорил. И говорит: я подо льдом, без слов покаялся. Я пришел ко Христу, я встретился с Богом подо льдом. Вот такая была моя встреча со Христом подо льдом. Покаялся. Друзья мои, оказывается, люди могут каяться и без слов. Иногда мысленно, если мысленно люди могут грешить, почему мысленно они не могут молиться? Почему мысленно иногда мы не можем обратиться к Богу? В одно мгновение ока, и Бог слышит. Сколько людей в вечности мы узнаем, что они были спасены, потому что у них уже рот не открывался. Это для нас нужны уста. Он видит наши хотения и желания сердца. Правда, этот брат пожил еще 2 недели и умер. Но умер христианином от переохлаждения, не выжил. Он так и умер в госпитале. Я не думаю, что Бог хочет, чтобы все люди шли через такие экстремальные условия, чтобы приходили к Богу через огонь и воду и через страдания. Нет, Бог ждет во время благоприятное, чтобы каждый из нас мог прийти к Богу в лучшее время. Во время благоприятное я услышал тебя. Встреча с Богом очень важна тогда, когда Он нас зовет. Любящим голосом отцовским ждет нас. И когда мы идем к Богу, проявляется интерес к Его Слову. Наши уши открываются, мы начинаем слышать Его голос. До этого я слышал голос проповедника, но вдруг сердце открылось для Бога. Я уверен, друзья мои, что люди, которые переживают встречу со Христом, это на всю жизнь. Могут быть какие-то искушения, перекосы, могут быть падения, могут быть все в жизни. И люди обычно в нормальных условиях, которые спотыкаются, которые видят свое состояние, падение свое, они очень снисходительно относятся к другим людям. Они любят больше, прощают также других людей, потому что они понимают цену прощения и милости в своей жизни. Это чудно и важно. Давид, царь, о котором Господь сказал в свое время, что человека нашел по сердцу своему. Друзья мои, знаете ли вы, что Господь сегодня ищет? Господь ищет по всей земле. Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть Богу нужны люди, не просто деятели, а делатели. Богу нужны сердца, любящие и открытые. Человек по сердцу моему, который исполнит все мои хотения. Господь, испытывая Давида, определил его ценности. В словах Давида звучат очень важные слова, которые он говорит, 26-й псалом, 4 стих. Мне очень нравится это слово. Оно определяет его сущность. Скажи, что ты любишь, и я скажу, кто ты. Скажи, где твое сердце. Давид говорит об этом, 26-й псалом, стих 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит: «Одного просил, одного ищу».

вот здесь так пламенно, вдохновенно, на кафедре говорили о Боге. А правда ли, что они так живут? А правда ли, что они так говорят также вне кафедры, вне собрания? А правда ли, что они также любят Бога, не только распинаясь на кафедре, говоря о Его любви? И мне очень хотелось за ними идти. Я помню, к нам приехала одна сестра, и она так красиво пела, меня завораживало красивое пение. Особенно почему-то оно меня просто сногсшибательно действовало на меня, когда я слышал христианское благословенное пение. У нас не было таких певцов, не было таких талантов в церкви. Настолько я был поражен ее пением, когда я увидел некоторые поступки. Господь научил тогда, чтобы я не следовал за людьми, не искал у людей совершенства. Я понял, что люди могут петь хорошо и проповедовать в собрании, в церкви, но в жизни у них другое хобби, другое занятие. Они живут другими интересами в этом мире. Оно ненормально, но оно естественно. И видеть сплошь и рядом, когда сердце одно, а руки другое. Руки Исава, голос Иакова. Давид говорит: «Одного просил, то, что я просил, того ищу». Обратите внимание на наши молитвы. Мы иногда молимся вслух, просим, а Господь говорит: «Ты просишь об этом? Почему, когда я хочу дать тебе, ты бежишь, ты не хочешь этого?» Говоришь красиво, потому что оно воспринимается людьми. Люди поддерживают, это хорошая молитва. Но почему ты не говоришь правду, не открываешь мне сердце? Господи, я тебя не люблю, я не живу той жизнью, я лицемер, я грешник. Давид был особым человеком, он стремился, он вставал, он снова шел к Богу, и Господь его поддерживал. Давид, когда уже состарился, когда его сын Соломон должен был стать на царство, Господь решил проверить его сына. Бог наметил встречу с Соломоном. «Такое у тебя сердце, как у твоего отца». Эта встреча была. Вторая Паралипоменон, 1 глава, 7 стих. «Явился Господь Соломону во сне». И он спрашивает: «Что ты хочешь?» Давид свое желание высказал. «Хочу, чтобы этот человек прозрел. Хочу, чтобы дети мои пришли к Богу. Будем молиться в заключении. И ваши желания будут открыты перед Богом. Но не то, что вы скажете, а то, что вы имеете в сердце». Соломон, он сказал: «Я отрок малый, я не знаю ни входа, ни выхода, я не знаю своих царских обязанностей, я не знаю, что мне делать, как мне поступать с людьми». Конечно, он просил у Господа хорошее, но не лучшее. Он просил у Господа, и Господь даже его поощрил, сказал: «За то, что ты не просил смерти врагов своих, не просил богатства, я-то все дам тебе, и золото, и серебро. Экономически твоя страна, твое царство будет процветать». Но хорошее – это враг лучшего. У него не было того желания, которое было у Давида. Давид прилепился к Богу всем сердцем и душою. Соломон прилепился к управлению, к царству, к служению людям, которые Бог дал ему. И это было не лучшее. В конце концов, это послужило к тому, что Соломон уклонился от пути истины. Имея чужеземных жен и наложниц, как он уклонился от пути правды? Потому что он прилепился не к Богу, а к Божьему. Это очень важный момент, друзья мои. Мы можем быть в церкви, и мы можем настолько прилепиться к служению, что нам кажется, что мы на самом правильном пути. Но служение Богу и сам Бог – это две разницы. Служить Богу – это нормально. Но обратите внимание, что Давид, он искал Бога, невзирая, независимо. Он говорит: «Всегда я видел перед собой Господа, не поколеблюсь». Мы можем иметь сегодня благословение, получая что-то, когда нам трудно и тяжело. Бог всегда слышит нас, друзья мои. Бог любит нас. Он не человек. Он видит наши желания и сердце. Но Он как-то сказал об этом: «Люди ищут меня, потому что ели хлеб и насытились. И снова ищут меня». Это с печалью было сказано. Когда мы ищем руки Господа, не Его лица, мы ищем Его помощи, но не Его самого, не Его любви, не всем сердцем ищем Господа, то в конце концов мы можем что-то потерять.
Мы можем остаться на пути Соломона. Могут быть проблемы.

в жизни. Поэтому мое искреннее желание, чтобы вы прилепились сегодня не к вещам, не к дарованиям Бога, а к самому Богу. Чтобы вы прилепились не к Его благословению, которое Он дает вам, но к благословляющему, который является для вас всегда верным и благословенным во всем. Он испытывает нас. И Он хочет видеть, что твое сердце по правую сторону, сердце праведника, что ты прилепился к Богу, что тебе очень приятно находиться на Его территории, в Его царстве. Он хочет видеть себя совершенным не в том плане, что ты можешь достичь своими силами, а твое совершенство, что ты находишься в Нем. Апостол Павел очень хорошо понял эту истину. Он говорит, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе». И Христос сказал, что без меня не можете делать ничего. Фарисеи, которые были серебролюбивы, они исполняли все ритуалы, они пытались показать людям, что они служат Богу, но они были серебролюбивы и смеялись над Ним, над Христом. Давали десятину, сами делали все возможное, чтобы люди их хвалили. Например, Закхей тоже любил серебро, собирал налоги, обижал людей. Он томился этим занятием. Часто бывает так, друзья мои, что человек Божий томится, как мне когда сказал апостол Павел, «Хочу, но не нахожу силы противостать, противодействовать. Желание сердца есть, но вот этот закон противодействует мне». Закхей как раз хотел встречи со Христом. Он хотел видеть Иисуса. Он был мал ростом. Он залез на смоковницу. Он хотел с Ним встретиться. Когда увидел его сердце, заметил его, он говорит, «Сегодня мне надобно быть в доме твоем». Сердце открылось. Кого обидел, вчетверо воздам. Когда мы открываем Богу свое сердце, когда мы говорим правду, давайте, друзья мои, прежде чем молиться, подумаем, что мы скажем Богу. Нужно подумать, что я скажу, прежде чем мои слова будут выходить из моего сердца. Что мы говорим Богу правду. Самсон открыл свое сердце Далиде. И написано, и Далида поняла, что открыл ей сердце, потому что он ей сказал правду. О своих семи косах, о своем назарействе он сказал правду Далиде. И Далида поняла. Вот так и Богу. Когда мы говорим правду, когда мы говорим правду о себе, о своих желаниях, пусть негативных, не стесняйтесь, не бойтесь говорить Богу правду. Ведь Он все равно знает. Благослови нас, Господь, чтобы мы говорили правду. Дети, молодежь, когда вы смотрите в мир, и, может быть, вы думаете, вот, они делают, а мне нельзя. Я бы пошел туда, но мне нельзя. Папа не разрешает с мамой. А другой мучается в грехах, а сердце говорит, я хочу освободиться, но не могу. Я вижу сегодня в тюрьме, где я посещаю, есть такие люди, которые хотят и просят, и желают, чтобы их Бог освободил. Они не могут сами. Поэтому Бог смотрит на сердце. Когда-то Асав сказал, «Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Я всегда с тобою». Это самое большое благословение. Не бойтесь последнего времени. Не бойтесь Антихриста. Бойтесь уйти от покровительства Господа. Бойтесь уйти от Бога. Бойтесь лицемерить, чтобы уйти с этого пути. Не бойтесь ничего, что тебе даже надобно протерпеть. Бойтесь Господа. Господь говорит, я знаю твои руки, я знаю твой труд, усердие и служение твое, но я имею против тебя, что сердце твое не там. Сердце твое в другом месте. Сердце ищет другое. Руки в одну сторону, а сердце в другое. Когда-то блудный сын вернулся домой, а старшему отец сказал, «Сын мой, все мое твое, поэтому ты несчастный, не видишь сегодня твоего брата, возвращенного домой, потому что сердце твое не со мною, твое сердце со мной не радуется. На небе радость окающимся грешнике, а твое сердце не на небе, ты не радуешься вместе со мной. День склонился к вечеру, останемся с ним, день склонился к вечеру».

момент творения. Ошибается ли Библия в определении числа пи? Все знают, что при делении длины окружности на ее диаметр получается число, равное 3,14, то есть число пи. Даже древние знали о нем. Но в третьей книге Царств 7.23 сказано, что медное море, которое Хирам сделал для царя Соломона, было 30 локтей в окружности и 10 в диаметре. Это дает нам только число 3, но никак не пи. Что это? Ошибка в Библии? Многие годы критики Библии приводили этот отрывок, 3 Царств 7.23, как пример ошибки или же неграмотности древних израильтян, которые якобы не имели понятия о числе пи. Ответ на эти нападки был дан еще во втором тысячелетии нашей эры, но критики продолжают его игнорировать. Решение проблемы заключается в том, что окружность сосудов измерялась по внутренним стенкам, в то время как диаметр по внешним. Толщина стенок сосуда и составляет недостающую 1/7. Многим современным критикам это объяснение представляется логичным. Слово Бога – истина, потому что Он знал, миру вовсе не нужна еще одна книга, содержащая человеческие ошибки. У Него была веская причина, чтобы дать нам свое слово. Со страниц Библии мы узнаем о спасении в Иисусе Христе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Прости мне, Бог, греховный путь. Прости за жизнь в духовной спячке. Дай сердцу вмиг покой вернуть, с души очисть греха болячки. Пошли мне духом обличать свою полуживую совесть, и чтоб не смела больше лгать, несла в народ спасения повесть, чтоб, не стесняясь, щит нести, любви, щит благости и веры, вокруг себя людей спасти, не знать в словах о Боге меры, всем говорить и говорить о Боге истинном распятом, мужчинам, женщинам, ребятам, спасение лучик подарить.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В июне из Баффало я отправился к своему тестю в Уайстаун. Часть лета провел, путешествуя и восстанавливая здоровье и силы. В начале осени 1831 года я принял приглашение провести так называемые затяжные собрания, которые проводились в городе Провиденс. В основном трудился в церкви, где был пастырем преподобный доктор Уилсон. Полагаю, я там находился в течение 3 недель, проповедуя каждый вечер и 3 раза в воскресенье. Господь незамедлительно излил Дух Святой, и благодать начала действовать самым необычным образом. Однако я был там не слишком долго, чтобы обеспечить столь общее действие благодати в той местности. Позже, в 1842 году, я вновь приехал на 2 месяца в Провиденс. О деталях расскажу в подходящий момент. В то время произошло очень много ярких случаев покаяния. В то время к Богу обратились очень влиятельные мужчины города. Также и среди женщин произошло много интересных случаев покаяния. Я отчетливо помню обращение одной молодой леди, о которой вкратце сейчас расскажу. Как-то в воскресенье среди прихожан я заметил молодую и очень красивую женщину, которая сидела на скамье рядом с юношей, который, как я позже узнал, был ее братом. Она выглядела интеллигентной и важной и внимательно прислушивалась к каждому моему слову. Я был гостем у мистера Иосии Чапина. По дороге из церкви к нему домой я заметил, что этот брат и сестра идут по той же улице. Я указал на них мистеру Чапину и спросил, кто они. Он ответил, что это мистер А и его сестра, которая считается самой красивой девушкой в Провиденсе. Сказав, что ее, по-видимому, очень заинтересовала моя проповедь, я спросил, могу ли я как-нибудь зайти к ним и поговорить с нею. Он мне не советовал этого делать, потому что считал это бессмысленной тратой времени. И также полагал, что меня там вряд ли ожидает радушный прием. Он находил эту девушку слишком избалованной, любительницей развлечений, и полагал, что она несерьезно относится ко спасению. Но, как выяснилось, он ошибался. А я был прав в отношении того, что Дух Господень достигал и ее сердца. Я к ней не пошел, но через несколько дней она сама пришла ко мне. Я сразу же узнал ее и поинтересовался ее духовным состоянием. Она была насторожена, но осознание ею своей греховности еще не достигло того уровня, который я считал необходимым для того, чтобы действительно принять праведность Христа. В течение нескольких часов я пытался помочь ей понять, насколько испорчено грехом ее сердце. Сначала она старалась защищаться, но по ходу нашей беседы ее внутреннее самоосуждение созревало, и она становилась все более и более серьезной. Когда я ей сказал, что необходимо для покаяния и чего Бог требует от нее, она встала и с явным чувством неудовлетворенности ушла. Но я был просто уверен, что Божий Дух основательно взялся за нее. Также был уверен в том, что все сказанное мною не пройдет для нее бесследно, а поможет полностью осознать свою греховность, то есть произойдет то, чего я добивался. Через несколько дней она опять пришла. Я сразу же увидел, что она была в смирении духа. Как только девушка вошла и села, она тотчас же открыла мне свое сердце. С предельной откровенностью она сказала: «Мистер Финей, в прошлый раз, выйдя из вашей комнаты, я думала, что заданные вопросы и ваши отношения ко мне слишком строги. Но потом поняла, что я именно такая, как вы говорили. На самом деле, если бы не моя гордость и забота о своей репутации, я бы стала самой последней грешницей Провиденса. И я поняла, что мою жизнь удерживали гордость и беспокойство о репутации, а не Бог, не Его закон и не Его Евангелие.
Лишь чисто эгоистические соображения удерживали меня от постыдных поступков и заставляли хранить свое благородство и репутацию. Она продолжала говорить, и отпадали последние сомнения в том, что ее убеждения были глубоки и основательны. Она не волновалась, говорила спокойно и логично. Было очевидно, что она была достаточно темпераментна, обладала сильной волей и развитым интеллектом. Побеседовав с нею какое-то время, я дал ей основательное наставление, и мы склонились в молитве перед Господом. Она безоговорочно открыла свое сердце Христу. В то время она была в таком состоянии, что легко могла отречься от мира. Последующие годы не изменили ее. Через несколько лет после покаяния она вышла замуж за одного богатого джентльмена из Нью-Йорка. Продолжительное время у меня не было с нею никаких контактов. Ее муж вращался в таких кругах общества, где у меня не было знакомств. И только после его смерти у нас наладилась христианская переписка. Я очень интересовался ее христианской жизнью, потому что всегда считал, что судьба этой женщины — прекрасный пример победы Божьей благодати над прелестями этого мира. Божья благодать была намного сильнее искушений этого мира. Несмотря на то, что все мирские увлечения окружали эту женщину, Дух Божий одержал победу в ее жизни. Пока я был в Провиденсе, несколько служителей и диаконов церквей Бостона подняли вопрос о том, что нужно пригласить меня в их город. Они направили в Провиденс доктора Визнера, который был пастором старой Южной церкви. Он посетил наше служение. Позже я узнал, что его прислали высмотреть землю и дать отчет. Мы с ним провели несколько бесед, и он был просто в восторге от того, что увидел и услышал. За время его пребывания произошло несколько крайне интересных случаев обращения. Духовный труд в Провиденсе носил несколько специфический характер, потому что он касался богословов. Один из диаконов был настолько тронут, что сказал мне, когда я выходил из-за кафедры: «Мистер Финей, я не думаю, что в Провиденсе найдется даже 10 истинных христиан. Мы все неправы. Мы были обмануты». Доктор Уизнер был глубоко убежден, что наш труд был благословен Господом, и не было в нем ничего предосудительного. После того, как доктор вернулся в Бостон, я вскоре получил приглашение от служителей приехать и потрудиться в этом городе. Я начал труд с воскресных проповедей в разных церквях. На вечерних собраниях среди недели проповедовал в церкви на улице Парк. Вскоре я увидел, что Божье Слово действенно, и интерес к нему возрастает изо дня в день. Но также заметил, что среди христиан нужно вести более активную работу. Я не видел, чтобы в них был молитвенный дух, такой же, как у верующих на Востоке и в городе Нью-Йорке. Здесь у людей была несколько своеобразная вера, в которой не проявлялись качества свободы и духовной силы, которые я видел в Нью-Йорке. Я начал говорить довольно проницательные и обличительные проповеди для христиан. Проповедовал воскресенье и произносил серии проповедей на вечерних собраниях среди недели в церкви на улице Парк. Но вскоре оказалось, что эти проповеди неприятны христианам Бостона. Они не привыкли к такому. Люди все меньше и меньше стали посещать вечерние собрания, на которых я проповедовал. Для меня это было чем-то новым, потому что я никогда не видел до этого, чтобы верующие отступали, услышав обличительную проповедь. Людей явно возмущала моя манера поведения, и мои обличительные проповеди удивляли и даже обижали многих из них. Однако, когда духовный труд начал распространяться, такое положение вещей быстро изменилось. В Бостоне, как и в других местах, я трудился с приближенными людьми. Иногда проводил собрания для таких людей вместе с доктором Бичером в
подвале церкви. Однажды вечером, когда пришло много людей, я обратился к ним и попытался раскрыть, что именно требует от них Господь. Моей целью было привести их к отречению от своего «я» и полному подчинению Христу. Я говорил им, что они не принадлежат самим себе, а куплены дорогою ценою, и рассказал, что значит отречься от всего и предать это Христу. Я пытался как можно четче донести это людям, и они были глубоко впечатлены. Собрание подходило к концу, и я уже собирался призвать всех встать на колени и помолиться, когда вдруг слово взял доктор Бичер. Он сказал им: «Вам не нужно бояться отдать все Христу, ваше имущество и все остальное, потому что Он вам это вернет». Не разобравшись, в чем смысл выражения «отдать все Христу», он просто призвал их не бояться буквально все отдать Ему, потому что Господь им это вернет. Это, конечно же, было ложное истолкование, и оно причинило мне боль. То, что он говорил, было абсолютно противоположно истине. После того, как доктор Бичер завершил выступление, я аккуратно скорректировал сказанное им. Я пытался это сделать таким образом, чтобы не противоречить доктору Бичеру, но в то же самое время полностью исправить смысл того, что он сказал. Пришлось уточнить, что Господь не требует от них отказаться от своего имения, бросить бизнес, дома, все имущество, чтобы больше этого никогда не видеть. Но Он требует, чтобы они отказались от единоличного права собственности на это, поняли и осознали, что все принадлежит не им, а Господу. Я сказал, что Его требование универсальное, и Его власть над ними и всем остальным в этом мире превыше права любого другого создания во Вселенной. Он требует, чтобы мы отдали себя и все остальное Ему во владение, и никогда не думали, что у нас есть право использовать свое время, силы, влияние и имущество по своему усмотрению, забывая, что все это принадлежит Господу. Доктор Бичер не возражал относительно сказанных мною слов ни в тот момент, ни когда-либо потом. Вероятно, у него не было намерения говорить что-то, противоречащее моим словам. Тем не менее, у слушавших его создалось такое впечатление, что Господь отдаст им обратно имение, от которого они отказались. После того, как на протяжении нескольких недель я проповедовала в разных конгрегациях, я согласился на какое-то время стать заместителем пастора в церкви мистера Грина на улице Эссекс. Таким образом, сосредоточил свой труд на этом поле. У нас пребывало благословенное действие благодати, и многие люди из разных районов города приходили к покаянию. Протрудившись евангелистом около 10 лет, я очень устал, потому что за весь этот период у меня не было возможности отдыхать больше, чем несколько дней или недель. К этому времени в городе Нью-Йорке сформировалась вторая свободная церковь. Первая церковь, в которой пастором был мистер Джоэл, настолько выросла, что из нее вышла большая группа людей и сформировала вторую церковь, в которой проповедовал преподобный мистер Бероуз, позже профессор Андавера. Несколько ревностных братьев из Нью-Йорка написали мне письмо, в котором высказали предложение арендовать театр и переделать его для проведения церковных собраний. Они просили меня приехать и проповедовать у них. Для этого выбрали театр на улице Чатем, в сердце самого безбожного района в Нью-Йорке. Владельцы театра согласились перестроить здание. На тот момент у нас с женой уже было трое детей, и я не мог брать свою семью с собою, трудясь евангелистом. К тому же был сильно истощен. Но, помолившись, посчитал необходимым принять приглашение Второй Свободной Церкви и какое-то время потрудиться в Нью-Йорке.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он радостно шагал в припрыжку и разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый и угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что есть мочи, почти что даже на бегу лбом в дерево попал, и слезы ручьем поплыли по лицу. «Сынок, ты что же без внимания идешь? Гляди по сторонам. Теперь терпи свои страхи».

страдания. Ты виноват ведь в этом сам. Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. Но, папа, я же, доверяя тебе, свою ручонку дал. Отец все понял, обнял сына, прощения искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел, урок неся. Отец Небесный, не как люди, взяв за руку своих детей, не отвернется, не забудет, всех сохранит среди злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку. Кто от любви нас отлучит? Перенесем с ним скорбь и муку. Отец Небесный нас хранит.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

судьбу верят многие люди, и не только малокультурные и необразованные. Понятие о судьбе у них сводится к тому, что судьба – это предопределение наперед, на всю жизнь человека, что ему в жизни предстоит пережить, и этого человеку не избежать. Над человеком властвует какая-то сверхъестественная сила, с которой он не в состоянии бороться. От судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать. Так говорят люди, верящие в судьбу. Можно встретить таких, которые не верят в Бога, но верят в судьбу. Их называют фаталистами. К вере в судьбу люди приходят в результате различных событий, переживаемых ими в жизни. Однако эта вера слепая, так как люди верят в то, чего они не понимают и объяснить не могут. Как же должны относиться христиане, люди, верующие в Бога и в Его Слово, к этому вопросу? В Священном Писании есть такие слова. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Притча Соломона 29:26. Есть и другие места Священного Писания, говорящие об этом. В этих местах Писания смысл того, что называется судьбой, совсем не таков, как в понимании людей, верящих в судьбу. Под словом «судьба» имеется в виду то, что посылается человеку непосредственно самим Богом. Советуем серьезным исследователям этого вопроса прочитать внимательно Левитам 26 глава и Второзаконие 28 глава. Там, через Моисея, Бог говорит своему народу, Израилю, что его будущее может быть двояко, в зависимости от того, как он будет исполнять заповеди Божии. Если будет исполнять, жизнь будет складываться у него благословенно. Если же нет, то несчастья будут постигать его. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:38. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амоса 3:6. На основании этих мест Писания такой судьбы, как ее представляют многие люди, не существует. Все, что переживают люди, происходит не от какой-то коварной, таинственной судьбы, но от уст Всевышнего и от того, как сам человек ведет себя. Иначе говоря, судьба зависит от самого человека, от его поступков, от его образа жизни. В зависимости от того, как человек поступает и живет, он получает благословение или удары судьбы. Бог всевидящ и всезнающ, Он видит все наперед. Еще не родился человек, а Бог уже видит, как будет он вести себя, как будет использовать свою волю. На этом основано Божье предопределение. Видя все это, Бог назначает будущее человека еще до его рождения. Господь сказал ей, Ревекке, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие 25:23. Будущее Исава и Иакова было определено Богом наперед, соответственно их поступкам, которые они совершат в течение своей жизни. Заметьте, поведение зависит от самого человека, имеющего свою волю и свободу выбора, но Бог заранее определяет воздаяние. Что человек посеет, то и пожнет. Галатам 6:7. «Сей доброе, и судьба будет добрая, а сеющие в жизни зло и пожнут злое». Напрасно люди сетуют на судьбу, называя ее коварной и злой. «Каждый сетуй на грехи свои», советует Священное Писание, Плач Иеремии 3:39. Никак нельзя думать, что без всякой причины Бог определил такую судьбу, чтобы филистимляне выкололи Самсону глаза и заставили ворочать жернова. А разве случайно Иуде была определена такая страшная кончина? Если бы он не предал Христа, то ничего подобного с ним не случилось бы. Уповать на Бога и в то же время бояться какой-то слепой силы несовместимо. Верующему человеку верить в какую-то слепую силу, называемую судьбой, унизительно.
С того момента, как мы стали детьми Божьими, мы имеем любящего, заботящегося о нас Отца. Зачем тревожиться за наше будущее, если Он печется о нас, и недремлющее око Его всегда над нами? Какие бы тучи ни сгущались на горизонте нашей жизни, мы не унываем, так как глазами веры видим лучезарную вечность вместе с Господом.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Долг каждого свидетеля Христова – указать грешникам путь спасения. Однако, указав им на Христа, мы не должны думать, что этим наша обязанность к ним кончена. О нет, дорогие мои, путь этот завален всевозможными препятствиями и помехами, и наша задача заключается в том, чтобы устранить эти камни преткновения. Сколько душ, начавшей на этом пути, со временем спотыкнулись и пали по той простой причине, что не было проводника, который предотвратил бы их падение устранением этих камней. Вот почему пророк Исаия говорит: «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимайте знамя для народов». Вы заметили, что наш долг не только поднимать знамя и велеть людям входить в ворота спасения верой в Иисуса Христа, но мы должны также делать ровным путь, убирать преграды и удалять камни. И вот сегодня с помощью Духа Святого я желаю в первую очередь еще раз высоко возвысить знамя спасения и затем по силе возможности устранить хотя бы несколько таких камней преткновения, на которых путешественники в небесную страну не раз спотыкались. О, дал бы Господь, чтобы это слово помогло кому-нибудь сегодня вновь подняться и продолжить начатый путь. Сколько есть на этой дороге также ям, рвов и болот, которых следует покрыть и заполнить. Это мы сделаем при помощи обетований Божьих. Мое желание и молитва возлюбленной, чтобы сегодня этот путь сделался хоть немножко ровнее, чуть глаже, по которому легче будет пройти какому-нибудь страннику вечный град. Есть, возлюбленные, только один путь к небу. Христос сказал: «Я есмь путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если Христос является этим путем, то спасение возможно только верой в Него, в Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел сказал темничному стражу города Филиппы, когда тот спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вот оно, наше знамя: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Спасение возможно только верой в Иисуса Христа, иначе оно невозможно. А веровать в Иисуса значит просто возложить свою надежду на Христа как Спасителя. Бог в Слове Своем велит нам верить в Сына Его, и если Он так повелел, то значит Он же и даст способность нам так верить. И как раз тут мы встречаемся с первым камнем преткновения. Мне кажется, я слышу, кто-то стонет и говорит: «У меня так мало веры. Не знаю, верю ли я вообще или нет. Как может быть, чтобы такая вера могла бы меня спасти?» Мой друг, твоя беда в том, что ты слишком устремился в себя. Ты в себя смотришь, в себе ищешь веры, и пока ты не обратишь свой взор на Христа, ты будешь продолжать малодушествовать. Враг этого и хочет. Он будет играть на этой струнке, что, мол, вера твоя недостаточно крепка, она слишком мала и слаба. Чтобы получить спасение, нужно иметь большую веру, говорит он тебе. Но, возлюбленные, нигде об этом Слове Божьем я не читаю. Скажите, где написано, что должен я иметь или сильную, или большую, или какую-нибудь необыкновенную веру, чтобы получить спасение? Нигде. Бог такой веры не ожидает от грешника. Он ищет самую простую и обыкновенную веру, веру малого ребенка. Христос сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Вера, которая спасает, она бывает такой малой, что она еле-еле заметна. Горчичное зерно, например, меньше из зерн, и Господь говорит, что если вера твоя как это зерно, то она достаточна. Ведь и дело не в размере, а в качестве. Как бы ни слаба и как бы ни мала была твоя вера, Бог в ней ищет самый главный элемент – искренность. Вы помните ту бедную женщину, страдавшую много лет от кровотечения? Полна боязни и стыда, она не дерзнула хватиться за Христа. У нее не было достаточно смелости для этого. Нет, она лишь пальцем дотронулась до края одежды Спасителя. И заметьте, что немедленно она получила исцеление. Только одно слабенькое прикосновение края одежды было достаточно, благодарение Господу. О, друг мой, будь твоя вера самая незначительная, она достаточна, чтобы спасти тебя. Скажите, какой толщины должен быть провод, чтобы по нему прошел ток? Провод в плавком предохранителе в моем радиоприемнике не толще волоска, а через него проходит 220 вольт электричества. Христос сказал, что трости надломленной он не переломит, и льна курящегося не угасит. Вы подумали когда-нибудь над этими словами? К чему, скажите, пожалуйста, годна трость надломленная? Она ни к чему. Она сломана. Вы из нее музыки уже не извлечете. Ее следует выбросить. А Христос говорит не так. Трость надломленную я не переломлю. Она мне еще пригодится, говорит Господь. Или к чему годен лен, если он не горит и света не дает, а только дымит и смердит? Господь говорит, льна курящегося я не погашу. Он обнаружил искорку, которой человеческому глазу не видна, но он ее видит, и потому говорит, не погашу ее, благодарение нашему Господу. Если такова твоя вера, она подобна льну курящемуся и трости надломленной, то эту веру Христос признает. Эта вера тебя спасет. Помни, что малый, беззащитный и беспомощный грудной ребенок столько же является членом семьи, как его, скажем, 16-летний брат. Благодатью Божией ты, мой маловерный друг, не менее чадо Божие, чем многолетний верующий. Ни силы, ни годы, ни возраст не делает человека более чадом Божьим, только вера в Иисуса Христа. Поэтому, если веруешь в Иисуса Христа, то ты принадлежишь к семейству Божьему. Да, мой дорогой друг, дело не в силе твоей веры, а в том, в кого ты веруешь. Если вера твоя в Христа, будь она не толще паутины, то Христос тебе не даст погибнуть. Помни, Он тебя держит в своих сильных руках, и Он обещал, что никто и ничто тебя не похитит из рук Его, благодарение Ему. Не говори потому, что вера твоя слишком слаба и мала тебя спасти. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И тут ничего не сказано, какой силы или какого размера должна быть эта вера. Только веруй, веруй и будешь спасен. Но вот я вижу, тут одна душа спотыкнулась и упала на камни, которые мы назовем чувства. Этот камень сделал много вреда, и с Божьей помощью я хотел бы убрать его в сторону, чтобы ты об него не ушибся. Ты, например, говоришь, что тебе не трудно верить, что Господь готов простить любой грех, как бы велик он ни был. Не в том моя проблема, говоришь ты, но вот я не имею соответствующие чувства. Во-первых, я недостаточно глубоко прочувствовал свой грех. Сердце мое как камень. И как я не молюсь и каюсь, я ни одной слезы не могу пролить. До того окаменело мое сердце, что ничего не переживаю, ничего не чувствую, ни моего греха, ни милости Божьей. О, сколько душ спотыкнулось на этом камне! Мой друг, разве ты не видишь, что твоя беда та же самая, как и того, который оплакивает свою малую, незначительную веру? Ты делаешь то же самое, ты смотришь в себя и ищешь чего-то в себе, вместо того, чтобы взирать на Христа. Я возвращаюсь к моему тексту. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Разве тут сказано, что если не чувствуешь, что сердце твое окаменевшее, то слова эти не относятся к тебе? Вспомни, мой друг, контекст этих слов. Апостол Павел сказал их римскому темничному стражу, который ничуть не отличался мягкостью или чувствительным сердцем. Наоборот, это был человек грубый, жестокий, злобный. Посмотрите, как безжалостно и беспощадно он поступает с апостолом Павлом и Силой. ввергая их в камеру смертников и забивая ноги их в колоду. Павел не сказал: «Ты слишком бесчеловечен, чтобы веровать в Христа. Ты должен исправиться. Ты сперва должен прочувствовать всю злобу твою и запачканного грехом сердца, и если со многими слезами придешь ко Христу, тогда докажешь, что у тебя спасательная вера». Ничего подобного. Павел ему не сказал это. Потом следует иметь в виду, что когда темничный страж от испуга землетрясения, открытых дверей темницы, освободившийся от оков узников, вскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то побудило его сказать это не его раскаянное сердце, совсем нет. Он готов был покончить со своей жизнью, так как знал, что так или иначе он поплатится жизнью, если убежит хотя бы один узник из его тюрьмы. В таком настроении был человек, которому сказал Павел: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Христос сказал, что всякий верующий в Него не погибнет, но получит жизнь вечную. Поэтому, мой друг, как бы черство не чувствовалось твое сердце, если будешь верить, то получишь жизнь вечную. Тебе нужно сперва верить в Христа, а потом сердце твое расплавится, ибо когда уверуешь, тогда воистину узнаешь, насколько велика и глубока твоя нужда в нем, как велик был твой грех и как много он тебе простил. Когда грешник приходит к Христу, то он приходит к Нему лишь с одной нуждой. Он ищет спасения от вечной погибели. Но когда он уже познает Христа, тогда он поймет, что это только начало Его благодати. Он обнаружит, что Христос имеет гораздо больше для него. Да, он узнает, что он ничего не может делать без Него, что во всем он зависим от Него. Но ведь этого он не знал, когда впервые пришел к Нему за прощением своих грехов. Точно так же оно и в отношении наших чувств. Многое, чего мы вовсе не чувствуем до нашей веры, но когда мы приходим к Нему с простой детской верой, тогда мы многое что начинаем чувствовать. Вера – это первый шаг, и именно этот шаг приводит нас к Богу. Мой друг, когда ты так придешь, со словами гимна, которого мы поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе», тогда ты будешь спасен, независимо от твоих чувств. Берегись этого камня чувств, мой друг, на нем спотыкаются многие души. Но другой говорит: «Я отчасти верю, и даже иногда имею чувство как скорби о грехах, так и радости прощения. Но они не постоянны. Я то и дело впадаю в сомнение и в страх, и поэтому боюсь, что я не спасен. Я, наверное, никогда не возродился от Духа Божьего». Разве можно воистину возрожденному человеку иметь такие сомнения и чувства страха? Дорогие мои, нет такого верующего, и я имею в виду воистину возрожденного человека, который в одно или иное время не впадал в сомнение и не испытал чувства страха. Сколько раз мы слышим слова Господни, обращенные к своим детям: «Не бойся!» Апостолу Петру Христос сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Возлюбленные, нигде в Библии не сказано, что верующий в Христа осужден будет, если его вера не будет совершенна. Какое чудное обетование имеем мы в Слове Божьем. Слушайте, поразительные слова. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Слава и благодарение ему, он верен». Наша вера так часто колебается. Она не всегда устойчива, но его верность, она вечна и неизменно, слава Ему. О, я знаю, как враг терзает душу своими нашептываниями. Одним он говорит: «Ты недостаточно прочувствовал свой грех». Другому: «Что у тебя не хватает веры». Третьему: «Что он не предназначен для спасения». Других он терзает обвинениями, что они, мол, до того плохи, что для них нет прощения. Я никогда не забуду, как вдруг во время чтения Евангелия я услышал самые ужасные слова хулы на Духа Святого. В одно мгновение был я окутан адской тьмой, и очутился в бездне неверия, страха и ужаса. То, что я пережил в это время, неописуемо. В полном смысле этого слова меня облегли цепи ада, и муки смертные объяли меня. Эти ужасные потоки беззакония обливали мою душу, и я слышал хулу и ругательство на Бога, которые могли исходить только от дьявола. Но благодарение Господу вовек Он избавил меня и вывел меня на просторное место. Слава Ему! Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь «Хвалу Богу». Но, возлюбленные, перед этим, то есть до этого избавления, я никогда не забуду, что мне сказала моя дорогая мать. «Слав Господа!» — говорила она мне. Но как я могу славить Господа, когда эти ужасные богохульные слова и мысли обливали меня, как помои? «Начни славить Господа», — повторила мама. О, как это было трудно, возлюбленные! Однако вскоре после этого Господь послал слово. И слово это было: «Они победили его», то есть дьявола, клеветника детей Божьих, клеветавшего на них день и ночь. «Они победили его кровью Агнца», благодарение Господу. Я как птица вылетел из клетки, и Господь вложил в уста мои новую песнь «Хвалу Богу». Поверьте, что чувства, которых я так искал, они последовали. И они у тебя будут, мой дорогой друг, только верой. Если твоя вера малая и незначительная, начни славить Господа. Славь Господа за малую веру. Как так? Лучше малая вера, чем ее вовсе не иметь, не так ли? Лучшее лекарство для души – это хвала и пение Богу, радость перед Господом, подкрепление для вас, говорит Слово Божие. Но я должен закончить. И как мне закончить, как не словами моего текста? «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Какие бы ни были твои чувства или воображения, каковым тебе следует быть, чтобы получить спасение, Слово Божие говорит: «Веруй и спасешься». В Слове Божьем мы ясно видим, что спасение целиком – дело Божие. Дух Святой совершает это великое дело от начала и до конца. Если человек возрожден, то возродился он не от крови, не от хотения плоти, не от хотения человека, но от Бога. Поэтому всем тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, им дает Он право быть чадами Его. «Верь, мой друг, и живи, ибо кто будет веровать, — говорит Христос, — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Пусть сам Дух Божий поможет тебе прийти к Нему таковым, как ты есть, и довериться всецело Ему, и ты будешь спасен благодарение Ему.

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей, ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее? Верующие в судьбу, или по-другому их называют фаталисты, думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее, и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: кем запланированы? Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас слушает эту передачу, задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь, может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей? Нет, нет и еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих, дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей. Это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь озера Огненного, то есть ада. Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди, Адам и Ева, имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную, без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать, кому служить – Богу или дьяволу. Второй план Бога для человека – это показать ему, что он потерял, и открыть путь в небесное царство. И этот план Бог воплотил через своего Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Слово Божье говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот, кто верит в судьбу, а тот, кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Все. Третьего не дано, и ни о какой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное – обман и ложь.

нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть ради того, чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божье покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога. Господь уже все сделал ради нашего спасения. Нужно только прийти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник, и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл, и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царстве Божьем с Господом Иисусом Христом.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

0: сквозь толпу пробираюсь. Хочу одного — подойти к Иисусу поближе. Прикоснуться мне надо к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я попробую завтра к Иисусу, но вдруг никогда Его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой. Где я завтра искать Его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса, и будет. Вот Он, рядом почти, не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь. Не заметит никто, здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону. Словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой и здорова. Я верила, знала. Иисуса теснят. На кого Божий взгляд? Он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться. Господь, это я, это я. Мне в ответ Иисус улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как Он сказал: «Дочь, дерзай, твоя вера тебя исцелила». Это было давно, и не в точности так. Это было совсем не со мною, но я тоже искала, как женщина та. Люди также стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла. Пробираясь к Иисусу с надеждой, как та женщина, верила я и ждала. И к святой прикоснулась одежде, не ладонью, но сердцем к хитону Христа. Иисус отыскал меня взглядом. «Дочь, дерзай!» — говорили Иисуса уста. «И страдать больше сердцу не надо. Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот. Через сердце прошло Божье пламя». Вы стоите в толпе. Вот, Спаситель идет. Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книгу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение, глава 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка этих мучили живущих на земле. Но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала,
и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе пришло, прошло, вот идет скоро третье горе. Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Откровение, глава 12. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его повержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Иисус говорил Своим последователям: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В чем заключается новизна этой заповеди? Ведь заповедь о любви евреи имели еще и до Христа. А новизна этой заповеди состоит не в том, что надо любить ближних. Такая заповедь была и в ветхозаветние времена. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш» — Левитам 19:18. Новизна заповеди состоит в том, что любить надо так, как возлюбил нас Христос. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» — Иоанна 13:34. Любовь Бога к нам, любовь Господа Иисуса Христа ко всем людям превосходит человеческие формы любви. Она превосходит любовь как физическое влечение — эрос. Она превосходит любовь как привязанность, преданность и родственные связи — сторге. Она превосходит любовь как дружбу и братолюбие — филео. Все эти формы любви можно выразить формулой «Я люблю тебя, потому что…». Но любовь агапе — это любовь без всяких условий. Она проявляется не после «если», не после «потому что», не после «из-за», а проявляется вопреки всему. Лучше всего об этом сказал французский писатель Гюго. «Наивысшее счастье в жизни — это уверенность, что вас любят. Любят ради вас самих. Вернее сказать, любят вопреки тому, какие вы есть». Агапа имеет свою формулу. «Я люблю тебя не за что-то, а потому что так любит Бог». Жертвовать собой и искать благо всем для славы Божьей — вот в чем суть любви агапы. Любовь агапы имеет свою небесную визитную карточку. «Как Христос возлюбил нас». А Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, и пожертвовал Себя за нас. И поэтому Его любовь безусловна и жертвенна. Она не смотрит на заслуги людей, а любит их. Любит не за что-то, а просто любит. Любит и точка.

своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлению, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Благодать Иисуса, она суверенна. Просто любит Господь ни за что и всегда. В самый низ опускается милость мгновенно самых мерзких из нас достает без труда. Благодать — это верное Господа средство. Вся отцовская нежность излита в Него. Озлобленное, черствое, грязное сердце только Бог может сделать прекрасней всего. Только Бог может несколькими словами ту натуру упрямую в нас изменить. Только руки, пробитые насквозь гвоздями, могут грубые души людей исцелить. Благодать, суверенная Господа милость к самым гнусным, распутным, нечистым из нас, она делает с нами, что нам и не снилось. Просто так, из любви, ничего не стыдясь. Обнимая нас крепко, прикрепко, никудышных, разбитых, почти неживых, благодать оставляет особую метку на своих, лишь на своих. Бог находит заблудших детей днем и ночью, как пастух поименно овечек зовет. Он спасает там, где только захочет. Благодать суверенное право дает. Из могилы поднять, из пучины, из бездны, разорвать цепи ада на наших руках и наполнить сердца духом жизни небесной, изгоняя сомнения, горечь и страх. Это подвиг не наш, это чудо Христово. Царство Божьей любви мы не в силах понять. Когда все от Тебя отвернуться готовы, то берет Тебя на руки лишь благодать и выносит из тьмы, из воды, из пожара и выносит на сушу, на воздух, на свет. Не оплатишь ничем этот дивный подарок,

оплатил твой билет. Благодать Иисуса, она суверенна. Бог спасает своих по любви навсегда. В самый низ опускается милость мгновенно. Самых жалких из нас достает без труда.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. Иеремия 38:17. Уроки от Сидеки. Послушание и спасение. Какое сильное выражение! Ты будешь жив, и дом твой. Павел прибегнул к таким же словам, когда темничный страж спросил, что мне делать, чтобы спастись. Ответ был прост: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов 16:31. Пророк сказал Езекии, что могло спасти его и его дом. Но что тот сделал? Он попросил Еремию никому не говорить об их разговоре. Сидекия был царем, у него были деньги, было влияние, но все это не имело никакого значения, когда он предстал перед своим судьей. Это был день суда для него. На его глазах убили его сыновей, и это было последнее, что он видел, так как после ему выкололи глаза. Ему было 32 года. Остаток жизни он провел в тюрьме. Сидекия не послушался Божьего слова о спасении и предстал перед своим судьей. Никто не сможет договориться с Богом в день суда. Тот, кто не обрел спасение, будет признан виновным и будет брошен в озеро огненное. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Матфея 5:25. Мы должны послушаться Евангелия. Мы должны наладить отношения с Богом, иначе мы встретимся с Ним как с судьей. Своей смертью на кресте Иисус Христос сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 14, 16.

В эфире передача «Это интересно». Уже не одну сотню лет человек безумно гордится своими творческими способностями и достижениями. Но по факту вам будет интересно знать, что большая часть идей взята от природы. Многие новинки изобретений — это не что иное, как произведения, списанные с авторских работ великого Бога-творца. Ведь в книге Иова говорится: «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? 12:7-9. Внимательный наблюдатель согласится с физиком Гансом Кристианом, который сказал: «Всякое обоснованное исследование природы заканчивается признанием существования Бога». Давайте обратим внимание на крылья самолетов. Почти каждый человек обращал внимание на то, что кончики крыльев некоторых самолетов загнуты. Загнутые вверх кончики называются законцовками крыла или винглетами. Кто-то задавался вопросом «для чего?», кто-то даже и не задумывался. У самолетов без законцовок создаются вихревые жгуты, вытянутый вращающийся вихрь. Такие вихри вытягиваются за крылом абсолютно каждого самолета. Этот жгут сам по себе является серьезным возмущением потока и очень опасен для самолетов, попавших в такую вихревую струю. Авиаконструкторы нашли способ решения этой проблемы. Ученые создали винглеты или концевые крылышки, взяв за основу загибающиеся кверху перья на концах крыльев парящих птиц, таких как орлы, конюки и аисты. Говоря проще, винглеты выполняют функцию гашения концевого вихря, уменьшения длины разбега при взлете, повышения топливной экономичности, улучшенные характеристики при наборе высоты, снижая индуктивное сопротивление, тем самым делая полет безопасным.

полете насекомые тратят мало энергии благодаря тому, что их крылья двигаются восьмеркой. Спроектированные в использовании этого принципа ветряные электростанции чрезвычайно экономичные и способны работать даже при слабом потоке ветра. Горбатый кит может двигать вес 45 тонн, и, несмотря на это, он перемещается по воде с невероятной легкостью. Частично это происходит благодаря бугоркам на зазубренном плавнике. Добавив несколько рядов подобных бугорков на лопасть турбины вертолетов и ветряных мельниц, инженеры смогли увеличить мощность и при этом уменьшить сопротивление и уровень шума. Некоторые виды пернатых способны парить в воздухе, как, например, альбатросы преодолевают большие расстояния, не взмахивая крыльями. Такие птицы обладают длинными и узкими крыльями. По этому принципу построен планер. Все архитекторы восхищаются системой вентиляции в термитниках. А буквально недавно в Берлине построили высотку, в которой используется сходный с термитником принцип вентиляции. Термитники вполне обоснованно называют чудом инженерного искусства. Эти впечатляющие сооружения, сделанные из почвы и слюны, могут достигать высоту 6 метров. Их стены толщиной 45 сантиметров пропекаются на солнце и становятся твердыми, как бетон. Некоторые термитники вырастают буквально за одну ночь. Конструкция термитников настолько удивительна, что архитекторы взяли ее за образец при строительстве одного офисного здания в Зимбабве. В этом здании на вентиляцию расходуется в 10 раз меньше энергии, чем в сооружениях такого же размера с обычной вентиляционной системой. А кто не знает копировальную машину Xerox? В ее устройстве была скопирована модель поведения стаи термитов, где каждый принимает независимые решения, но колония продвигается к общей цели. В былые времена люди писали на глине, на тростнике, древесной коре, папирусе, а более подходящего материала не могли придумать. Это все происходило до тех пор, пока один любопытный китаец не обратил внимания на гнездо шершней и то, из чего оно изготовлено. Первая бумага изготовлена китайцами из туевого дерева в ходе наблюдения за стенными осами. Они разжевывали дерево, перерабатывая его в материал для строительства своих гнезд. Собирая древесину, шершни двигаются задом наперед, соскабливая дерево челюстями и одновременно смачивая ее жидкостью из своего рта. В результате получаются круглые шарики бумажной массы. Так шершни оказались первооткрывателями производства бумаги.

Посмотрите на эту книгу. Это Библия, драгоценнейшая книга в мире. В ней говорится о Боге. Все о Нем узнаю я из этой святой книги. В ней говорится об Иисусе Христе, о Духе Святом, а также она описывает меня. Книга указывает, куда идти, чтобы спастись. Она говорит мне, почему я такой, какой есть. И я люблю эту книгу. Это духовный хлеб для меня. Это свет, который светит мне. И это вода, которая утоляет мою жажду. Я люблю эту книгу. Мама читала мне из этой книги, когда я был малышом. Моя мама русская, а отец финн. Когда между Советским Союзом и Финляндией была война, финны отогнали русских от границы и заняли приграничные деревни. И в одной из них мы нашли семью, спрятавшуюся в погребе. Семья состояла из отца, матери, двух дочерей и трех сыновей. В страхе они вышли из погреба. Через некоторое время они поняли, что финские солдаты ничего плохого русским не делают. И вот через несколько месяцев один молодой финн полюбил девочку из этой семьи, и они вступили в брак. Впоследствии они стали отцом и матерью для меня. И когда я был малышом, мама учила меня из этой книги. Отец мой работал в шахте, и однажды там произошло несчастье. 2 года до этого он уверовал, и все мы служили Господу. После несчастного случая в шахте отец умер. Маме было 24 года, когда она осталась вдовой с 3 детьми. Не было никакой помощи от государства, не было родных и никого, кто мог бы нам помочь. Но за 2 года до этого она нашла Иисуса, и родители стали учить нас надеяться на Него. С детства, сколько я помню, в нашем доме молились. Часто мы склонялись у кровати, мама и 3 маленьких детей. И эта книга лежала открытой перед нами. Часто мама говорила: «Детки, у нас нет папы, который помог бы нам, нет и родственников, которые помогли бы нам. Но в Библии написано, что Бог — отец сирот и защитник вдов». И все мы молились Богу. Маленькие дети складывали ручки и молились. Именно тогда я понял, что эта книга — не просто листы с напечатанными буквами, но живое Слово Божье, которое живо и действенно. С детства я помню много случаев, когда у нас не было еды, не было обуви, одежды, но мы стояли на коленях перед этой книгой и молились. Мы говорили: «Боже, Ты — отец сирот и защитник вдов. Просим Тебя, помоги нам». Не раз мы чудесным образом получали новую обувь. А когда не хватало еды, мама говорила: «Сегодня у нас ничего нет, кроме картошки и соли». И мы кушали это. По сей день картошка и соль — моя лучшая пища. И сегодня, когда я беру картошку и соль, мои дети смеются с меня. Но для меня это самое вкусное блюдо. В детстве мы видели немало чудес. Однажды, когда приближалась зима, наша мама, 25 или 27-летняя женщина, сказала, что у нас нет дров, и холода усиливались. И вот мама собрала нас около кровати. Мы сложили свои маленькие ручки и молились: «Боже, Ты — отец сирот и вдов, дай нам дров». Как дети мы не заботились ни о чем, но когда я вырос, то понял, какая забота была у мамы, когда наступала зима, а дров не было. Через 2 дня после молитвы в наш двор заехал трактор, загруженный дровами. Тракторист спросил фамилию жильцов и сказал: «Вот вам дрова». «Но мы не заказывали их», — ответила мама. «Не знаю, мне сказали привезти их сюда». «А сколько стоят дрова?» Естественно, мама не могла заплатить за них. Но тракторист сказал: «Они уже оплачены». По сей день мы так и не знаем, кто оплатил эти дрова. Но я знаю, что у Бога есть все — и дрова, и хлеб,
и одежда. Он дает здоровье и все, в чем мы нуждаемся. И эта книга говорит нам об этом. Нужно только верить, что каждое слово в ней исполняется и действует. С детства я рос с этой книгой. В нашем доме собирались русские эмигранты. Мы, дети, слушали их беседы. Беседовали озабоченно. Мы получали информацию о том, что в Советском Союзе церкви закрываются, народ Божий подвергается преследованиям, пасторов сажают в тюрьмы, Библии забирают. И эти люди, 4 или 5 человек, настолько горячо молились, что слава Божья наполняла дом, и ангелы с неба сходили к нам. Так усердно они молились о страдающем народе в Советском Союзе. Я слушал все это и уже тогда принял решение, что когда вырасту, буду возить Библии в Советский Союз и раздавать верующим. Когда мне исполнилось 15 лет, я со своим другом приступил к осуществлению своей мечты. Мы делали пенопластовые коробки, закладывали их Библиями, герметично закрывали и на моторной лодке выезжали в Финский залив. И когда ветер дул с севера на юг, пускали эти коробки по волнам, и ветер гнал их в сторону Советского Союза. Мы благословляли эти посылки и говорили: «Господи, дай, чтобы какой-нибудь эстонский рыбак поймал эти коробки. Мы отправляем их туда для народа Твоего». Так, будучи 15-летними ребятами, мы занимались распространением Слова Божьего. И однажды, около 10 лет назад, я был на пасторской конференции в Киеве. И когда рассказал об этом, то после служения ко мне подошел старичок, лет 80, держа в руке очень потрёпанную Библию. Он показал мне ее и сказал: «Эстонские рыбаки поймали ее в Финском заливе в пенопластовом пакете. И я уверен, что это была одна из моих Библий. Чудесными путями она достигла даже Украины. Когда границы стали понемногу открываться, мы решили переправлять Библию в Советский Союз посредством организованных туристических групп по 50 туристов, которые направлялись в Питер. Мы были настолько захвачены этой идеей, что придумывали самые невероятные способы. Покупали кофейные пакеты, освобождали их от кофе, наполняли Библиями или Новыми Заветами и заклеивали. Покупали коробки с карамелью, высыпали карамель, ложили туда Библии и закрывали пленкой. Покупали большие консервные банки, заполняли их Библиями, запаковывали машинкой и наклеивали этикетку «Говядина». Таможенники смотрели на нас с удивлением и говорили: «Финны очень любят кофе и много едят карамели». А еще они спрашивали: «А почему это вы со своим мясом приезжаете?» Конечно, они не догадывались, что в этих пакетах. А сестры шили специальные подъюбники с подшитыми внутри карманами, куда они также ложили Библии или Новые Заветы. Братья же покупали сапоги с широкими голенищами и укладывали туда Библии. У других были шляпы, внутри уложенные Библиями и Новыми Заветами. И так мы шли на таможню. Однажды на таможне я стоял в очереди за одной из наших сестер. У нее на голове была большая корона из волос, из которой выступал Новый Завет небольшого формата. Иногда нас задерживали. Однажды меня допрашивали 11 часов, угрожали тюрьмой, штрафами, уверяли, что меня никогда больше не пустят в Советский Союз. А финские газеты писали про нас. Опять на границе задержали преступников, которые подпольно пытались перевести Библию. Но мы не могли не делать этого. Почему? Потому что видели, с каким чувством наши русские братья и сестры берут Библию. Они прикладывают эту святую книгу к сердцу. Некоторые целуют ее со слезами на глазах. Это зрелище было наибольшей наградой для нас. Поэтому мы делали все возможное, чтобы обеспечить русских верующих Словом Божьим.
По сей день мы благодарим Бога за то, что участвовали в этом труде. Однажды у нас был один человек, через которого было такое пророчество. «Придет время, когда грузовиками и фурами будут перевозить в Россию Библии». В то время нам было трудно в это поверить. Железные ворота закрыты. Библия — запрещенная книга. Как мы можем их везти туда на грузовиках? Но началась перестройка, и мы стали посылать Библии почтовыми посылками, потом большими пакетами, потом 25-килограммовыми мешками и ждали ответов, чтобы знать, доходят ли наши посылки до адресата. Затем мы заказали грузовик, загрузили его Библиями и отправили. Это была первая фура с тысячами Библий, отправленная в Советский Союз. Откуда мы брали средства? Никто эти Библии не давал нам бесплатно. Каждую Библию мы покупали. Откуда же поступали деньги? В Финляндии не так уж и много богачей, которые могли бы жертвовать на эти проекты. Мы говорили в церкви, что собираемся везти Библии в Советский Союз. И многих спрашивали, можешь ли ты, брат или сестра, подарить одну Библию на русском языке? А можешь ли подарить 5 или 10? И Библии приносили зачастую старички, старушки, обыкновенные рабочие. Приносили и деньги, кто на одну Библию, кто на 2, а кто и на 100. Так из маленьких ручейков получались большие потоки. Сегодня я хотел спросить, может, кто-нибудь из присутствующих здесь получил тогда Библию из Финляндии? Пожалуйста, поднимите руки. Вижу многие руки. Слава Богу! Я радуюсь за вас. Сегодня вы свободно можете покупать и распространять Библию. Но не так по всему миру. В Китае сейчас самое большое пробуждение. И когда мы спрашиваем у китайских братьев, чем мы могли бы им помочь, они отвечают: «Дайте нам Библию! Библию дайте!» Когда мы получаем одну Библию, мы разрываем ее на части. Так что одному достается книга «Бытие», другому — «Исход», кто-то получает Евангелие от Матфея, кто-то — послание Павла и так далее. 66 человек по числу библейских книг могут читать Библию, обмениваясь друг с другом. Дайте нам хотя бы одну Библию на церковь. Мы уже послали туда тысячи Библий, и Бог с нами в этом деле. Когда мы впервые повезли Библии в Китай, нас было 6 верующих с Библиями. Другие побоялись взять эту книгу с собой. На таможне я попросил своих попутчиков взять чемоданы

0: «А деньги ваши где?»
1: Жена ответила: «У мужа».
0: «А где муж?»
1: «Вон стоит». Таможенник подозвал меня. Я взял два тяжелых чемодана и поставил на стол для осмотра. Затем достал портмоне и показал ему деньги и таможенную декларацию. Он смотрит на меня, ставит декларацию печать и говорит: «Пожалуйста, проходите». Я посмотрел на нераскрытые чемоданы, затем на таможенника и услышал опять: «Пожалуйста, проходите». Я снял со стола эти тяжелые чемоданы и благополучно прошел на китайскую территорию. И единственные два чемодана с Библиями, а группа была большая, больше 100 человек, и эти два чемодана никто не открыл. Кто мог это сделать? Только Бог. Так как воля Его в том, чтобы в Его церкви было Его Слово. И я прошу вас, друзья, молитесь за китайскую церковь. И если у кого из вас есть возможность подарить им Библию, сделайте это, как когда-то подарили и вам. В нашей христианской жизни нет ничего драгоценнее, чем Слово Божье. В нем жизнь, и жить по нему научила меня мама, когда я был еще малышом. 3 года назад я сильно заболел, и мне сделали 3 тяжелые операции. И когда я услышал, что моя 85-летняя мама находится в больнице за 200 километров от меня, мне очень захотелось увидеть ее. И я сказал врачу: «Моя мама в больнице, и мне обязательно надо с ней встретиться». Врач сказал: «Но ведь вы настолько больны, что не можете поехать туда». Но я сказал: «Мне обязательно надо поехать». Врач написал бумагу с запретом ехать мне за рулем. Я попросил дочь завести меня туда, к маме. И когда я пришел к моей старенькой маме в палату и сел на ее кровать, я увидел, что она была очень уставшей. Она сказала: «Я уже насытилась этой жизнью и хочу уйти отсюда». И я стал молиться за нее, говоря: «Господь, Ты видишь, насколько устала моя мама. Она уже больше не желает жить. Возьми ее домой. Дай, чтобы она уснула в Твоих объятиях». Слезы потекли у меня из глаз. Я стал читать ей благословение. «Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда я открыл глаза, моя мама уже ушла. Та, которая в 24 года осталась вдовой с 3 сиротами, вся жизнь которой была во Христе, и вся безопасность ее была в Боге. Она воспитала нас по Слову Божьему. Она ушла на небо, к Господу. Откуда я это знаю? Из Библии, которую мама проповедовала нам всю жизнь, и словом, и своей жизнью. Господь сказал, что тот, кто собирает для Царствия Божьего, веруя во Христа, будет с ним. Печаль ушла, мне стало радостно, и я был утешен. Она пошла домой. В квартире у нее осталось немножко старой одежды, немного старой мебели, старая посуда. Не было денег, не было собственности и никаких драгоценностей. Ее имущество состояло только из того, что необходимо было для повседневных нужд. Куда она тратила свою пенсию? Для Царства Божьего. Она пускала хлеб по водам и не собирала себе сокровищ в этом мире, но собирала свое сокровище на небе. Этим она показала мне великий пример. И я хочу по этому примеру жить и детям передать, чтобы и они так жили. И я благодарю Бога, что они так и поступают. Да будет благословен наш Господь Иисус Христос.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

момент творения. Необыкновенная рыба. Рыба под названием илистый ныряльщик – одно из самых необычных существ в мире. Несмотря на то, что это рыба, она роет норы, перемещается по суше на большие расстояния и даже исполняет на земле брачный танец, который может длиться целый час. А некоторые виды этой рыбы даже лазят по деревьям. Илистый ныряльщик кожей вбирает из воды кислород. Все, что ему нужно, просто оставаться влажным. Кроме того, вокруг жабр ныряльщика расположены похожие на губку мешочки, в которых хранится запас воды. А если какая-то из этих систем выйдет из строя, илистый ныряльщик может дышать непосредственно воздухом. Так же, как человек плохо видит под водой, практически все рыбы плохо видят вне воды. Но у илистого ныряльщика особое устройство глаз, позволяющее ему хорошо видеть как в воде, так и на суше. Илистый ныряльщик – прекрасное свидетельство безграничности творческого потенциала Бога. Только представьте, снабдить рыбу такими чудесными свойствами. Пророк Аввакум сравнивает людей с рыбой, спрашивая Бога, почему он допускает, чтобы праведники попадали в сети злодеев, подобно рыбе. Но Бог напоминает ему, что когда нечестивые одолевают праведников, они сами навлекают наказание на свои головы. Тем самым Господь объясняет пророку и нам с вами, что все сущее служит славе Господней. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

В больших домах сосуды есть различные – для пищи, для отходов, для цветов. Мы безошибочно рукой привычную определим, какой на что готов. Сосуды золотые и хрустальные, из камня дорогого, серебра. Сосуды глиняные, деревянные, для целей разных можно избирать. Один сосуд употребляем с почестью, когда он чист, приятен и красив. Другой же в руки брать порой не хочется, не огорчаемся его разбив. Простите за обыденность сравнения, любой из нас пред Господом сосуд. В каком сегодня мы употреблении? Сосуды наши что в себе несут? Тот, в ком нечистота и дел, и помыслов, как может Господу угодным быть? Как он поймет великий Божий промысел? И как сумеет Богу послужить? Неправды бремена, грех запинающий, дела плотские, мира суета. Чем наш сосуд сегодня наполняем мы? Нечистотой или близостью Христа? Кто будет чист, угоден будет Господу, как освященный для добра сосуд. Сосуд, в котором золотые россыпи, сосуд, в котором сам Господь Иисус. Кто будет чист, тот силой благодатную направлен будет к Божьим делам. Кто будет чист, тот жизнью незапятнанной прославит Иисуса в мире зла. Для Господа нужны сосуды чистые, лишь в чистом можно чистое хранить. Кто будет чист поступками и мыслями, тот сможет Иисусу послужить. Аминь.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 14, 16.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Для наших радиобесед в течение этой недели мы избрали тему «Горький жизненный водоем» или «Омут». Эта тема основана на инциденте из истории израильского народа, после того, как он был чудесным образом выведен из Египта и прошел помежду водами Черного моря, как по сухой земле. Этот инцидент мы находим в книге «Исход», 15 главе, в стихах от 19 до 26. Прежде всего, давайте посмотрим на кульминацию чудесного освобождения израильского народа. Читаю. Исход, 15 глава, стихи от 19 до 21. «Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Это на самом деле было величайшее торжество. Израильтяне прошли между водами по суше через Черное море чудесным образом, а после этого их враги, египтяне, последовали за ними, чтобы сделать то же самое. Но Бог сомкнул воды моря над египтянами, потопил их и положил конец всей вражеской силе, которая преследовала его народ. Ни один египтянин не остался в живых. Я больше чем уверен, что в это мгновение израильтяне решили, что пришел конец всем их проблемам и переживаниям, и что остальная часть путешествия в обещанную землю будет легкой и безинцидентной. И поэтому в результате этого они были не подготовлены ко всем будущим неприятностям на их пути. Я желаю прочесть о том, что произошло после их чудесного освобождения. Книга Исход, 15 глава, стихи от 22 до 24. Читаю. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра, то есть горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Итак, перед нами картина. Израильтяне видели недавно свое чудесное освобождение из Египта. Они торжествовали, восклицали, чувствовали, что Бог осуществляет контроль над всем. И дальше сказано, что они пришли в пустыню Сур, куда привел их Моисей. И в этой пустыне они шли 3 дня, не будучи в состоянии найти воды. Конечно, у них был неприкосновенный запас воды в кожаных мешках, но, вероятно, этот запас был маленьким. Дети и животные начинали жаждать. Весь народ был измучен жаждой, жарой и долгим пыльным путешествием. И вот на некотором расстоянии они увидели естественный водоем с водой в местности, называемой Мерра. Я больше чем уверен, что, увидев воду, многие из них начали подходить к воде и пробовать. Но что за горькое разочарование? Вода оказалась горькой, и поэтому пить ее было невозможно. Люди были совершенно не подготовлены к подобной ситуации. Они не могли даже допустить, что нечто подобное может произойти с ними на пути. Ведь сам Бог фактически вел их по пустыне, а все они прекрасно знали, что это Он, их Бог, освободил их из египетского рабства.
и дал им победу. Израильтяне были не подготовлены, но Бог был прекрасно подготовлен к этому инциденту. Я желаю сказать, что независимо от того, сколько раз мы являемся неподготовленными, Бог всегда приготовлен, Он всегда готов. У Бога не может быть такой трудной ситуации, для которой у Него не было бы положительного решения. Дальше. Все люди ворчали, и только один человек, Моисей, молился. Исследователи Библии говорят, что всех израильтян, вышедших из Египта, было примерно 3 миллиона человек. Только подумайте, какой шум поднялся, когда 3 миллиона человек одновременно начали роптать на Моисея. Я уверен, что Моисей, вероятно, не слышал своего голоса, когда молился. Моисей сделал очень разумную вещь. Он молился. И вот что произошло. Книга Исход, 15 глава, стихи 25 до 26. Читаю. «Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Прежде всего, я желаю сказать несколько слов о слове «дерево». В гебрайском языке слово «дерево» означает «растущее дерево», но то же самое слово означает также «срезанное дерево», «ствол». Из библейского описания трудно установить, в какой форме бросил Моисей это дерево в горькую воду. Пришлось ли Моисею срезать указанное Богом дерево, или оно уже лежало на земле в готовой форме? Но как бы ни было, это дерево явилось решением трудной ситуации. И когда Моисей взял это дерево и бросил в горькую воду, вода сделалась сладкой. Очень важно отметить тот факт, что Священное Писание не называет имени дерева, сделавшего воду сладкой. Бросание дерева в воду было актом веры, который был источником чудотворной силы Божьей, проявившейся в горькой воде. Это и есть иллюстрация того, как Божья чудодейственная сила обычно появляется в нашей жизни. Всегда нужен специфический акт веры, чтобы проявилась чудодейственная сила. Акт веры является тем ключом, который открывает чудодейственную силу Божию и делает ее доступной во всех ситуациях, где есть только нужда. Этот особенный принцип иллюстрирован много раз в служении пророка Елисея в Ветхом Завете. Например, возле Иерихона был ручей, поток, вода которого была плохой, не дававшей плодородия земле. Люди не могли пить этой воды. Елисей же взял немного соли, бросил ее в воду и сказал, «Так сказал Господь, эта вода исцелена, и эта вода действительно стала здоровой». Не от соли, но от сверхъестественной силы Бога. Бросание соли в воду освободило сверхъестественную силу Бога. Вот в чем состоит сам принцип. Акт веры является ключом, который открывает чудодейственную силу Божью. Интересно, что еще сегодня, посещая город Иерихон, вы можете увидеть этот плывущий поток. Он назван потоком Елисея. Его вода все еще чиста и свежа до сегодня. Таким образом, это было чудо с долго длящимся последствием. В другой ситуации Елисей соприкоснулся с отравленным пищевым продуктом. Люди почти начинали умирать. Елисей взял немного муки, положил в горшок и сказал, «Горшок исцелен!» Это, конечно, не мука, произвела оздоровительное действие, то есть уничтожила отраву.
Это сделала сверхъестественная сила Божья, которая, в свою очередь, явилась продуктом акта веры. Точно то же самое произошло и в случае с этими горькими водами. Моисей бросил дерево в воду, и акт бросания дерева освободил силу Божью, превратившую горькую воду в сладкую. Эта история произошла 3000 лет тому назад. Но истины, которые она в себе содержит, и сегодня реальны и ясны так же, как и во время Моисея. В наших следующих радиопередачах мы будем рассматривать все эти истины с тем, чтобы увидеть, каким образом мы можем их применить в нашей духовной жизни. Что же символизирует дерево, брошенное в горькую воду? Оно символизирует крест Господа Иисуса Христа. Это дерево сделало нашу горькую жизнь без Христа жизнью сладкой, жизнью вечной, устранило из нее все исключительно горечи. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Известно, что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца. Но что же происходит в пасмурные или дождливые дни, когда солнце полностью закрывается облаками? Они поворачиваются друг к другу, чтобы поделиться своей энергией. Природа, созданная Богом, просто потрясающая. Представьте, если бы мы применили это в нашей жизни. Самые уязвимые люди иногда впадают в депрессию. Как насчет того, чтобы последовать примеру красивых подсолнухов? Они поддерживают друг друга и наделяют силой. Природа нас многому учит. Делитесь добротой и улыбками, и она вернется к вам.

У каждого свой путь, своя дорога, свой крест для испытания в пути. И каждому маршрут дается Богом, и дай нам сил, Господь, его пройти. Вот ты шагаешь гордо, улыбаясь, причины нет скорбеть и горевать, достаток, дом, машина неплохая, и дети в церкви, жив отец и мать. А ближний твой, да, да, его ты знаешь, не раз смотря на жизнь, о да не раз ты осуждал его сам, забывая, что он ведь тоже Божие дитя. Концы с концами еле-еле сводит, а про детей и вовсе нету слов. Проблема частой гостьей в дом заходит. И это не смешно, да, не смешно. Он не пропустит ни одно собрание, чтобы нужды свои к Богу принести. А у тебя мысль снова в подсознании, о, сколько можно, не надоело ли? Ты думаешь, что ты духовней многих, коль все так мирно, славно и легко, а он, мол, заслужил, коль сам в итоге влачит так состояние свое. Испытывает Бог его в невзгодах. И это его крест, мой друг, а ты, раба чужого, осуждая строго, становишься судьей его судьбы. Ну а творец его судьбы Всевышний, так значит, осуждаешь ты Творца? Нет, чтоб помочь, утешить помолившись, в его огонь подкидываешь угля. Знай, это дело тоже испытание, и для тебя, дружище, для тебя Господь все видит, и он точно знает твои поступки и твои дела. Когда пред Богом мы с тобой предстанем, чтоб дать отчет за прожитую жизнь, тебя Господь не спросит, как прекрасно и счастливо ты смог ее прожить. Дела предстанут судьями реально, а мысли киноленты пролетят, как будет нам и стыдно, и печально, что до конца мы не смогли понять того, что Божий Сын, придя на землю, в наш мир принес любовь и благодать без исключения всем богатым, бедным, и в этом состоянии испытать. О, не суди, а бремя пусть другого реально будет бременем твоим. Так станешь исполнителем закона Христа Иисуса и его любви.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 14, 16.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

скорби своей они с раннего утра будут искать меня». Осии 6.1. Великий пастырь часто использует несчастья и потери, чтобы возвратить домой своих заблудших овец. Словно лающие собаки гонят они их обратно в отару. Невозможно укротить львов даже самой обильной пищей. Необходимо, чтобы их желудки были пустыми, силы ослабели, и тогда они покоряются укротителю. Нередко мы наблюдаем, как христианин покоряется воле Господней через скудное питание и тяжелый труд. Многие верующие, будучи материально обеспеченными, высоко держат голову и излишне самонадеяны. Подобно Давиду, они льстят себе: «Скала моя прочна, не поколеблюсь вовек». Когда христианин материально обеспечен, имеет добрую репутацию, находится в добром здравии, счастлив в семейной жизни, он нередко признает свое плотское самодовольство. Но если он истинное чадо Божье, ему уже готовится наказание. Подожди, и, возможно, ты увидишь, что его состояние растает, как туман. Вот уже продается часть его имения. Несколько акров переходит в другие руки. Это неоплаченный вексель, то непогашенный долг. С какой скоростью нарастают потери, и где им конец? Когда эти удары обрушиваются по нарастающей, он начинает терзаться своим отступничеством и возвращается к Богу, в чем видится благословенный признак проявления божественной жизни. Блаженны волны, выбрасывающие мореплавателя на берег спасения. Потери нередко освещаются для обогащения наших душ. Если избранная душа не является к Богу с полной горстью, она явится к Нему с пустыми руками. Если Бог во всей Своей милости не находит иных путей, чтобы мы почитали Его среди человеков, Он обрушит на нас испытания. Если мы не удостоим Его чести на вершине богатства, Он вергнет нас в долину нищеты. И все же, наследник скорби, не отчаивайся, когда бываешь наказуем. Признавай любящую руку, которая наказывает, и скажи: «Встану и пойду к Отцу моему».

Мистер Лью и Степан с братьями арендовали театр на улице Чатем и изменили его внешний вид, сделав его более подходящим для церковных собраний и для разных благотворительных мероприятий. Откликнувшись на их приглашение, я уехал из Бостона в апреле 1832 года и стал пастором Второй Пресвитерианской церкви. Так начался мой труд в этом бывшем театре. Дух Божий мгновенно был излит на эту церковь, и потому той весной и летом у нас было обширное пробуждение. В середине лета в Нью-Йорке впервые разразилась эпидемия холеры. Людей охватила паника, и многие христиане переехали в сельскую местность. Никогда до этого в Нью-Йорке не было такой сильной эпидемии. Особенно она свирепствовала в той части города, где проживал я. Многие случаи заболевания заканчивались смертельным исходом. Помню, стоя в дверях нашего дома, видел, как одновременно вынесли 5 гробов из соседних домов. Не желая уезжать из Нью-Йорка, я оставался там до конца лета. Но количество заболеваний со смертельным исходом все возрастало. К концу лета состояние моего здоровья ухудшилось, и я уехал на несколько недель в сельскую местность. По возвращении меня официально утвердили в должности пастора церкви. Во время этого торжественного собрания я почувствовал себя плохо, и, едва добравшись домой, понял, что подхватил холеру. Один джентльмен, живший со мною по соседству и заболевший в то же самое время, к утру умер. Средства, используемые для лечения, ослабили мой организм, поэтому я долго восстанавливал свое здоровье. Однако ближе к весне уже снова мог проповедовать и пригласил 2 братьев-служителей, чтобы они помогли мне провести серию служений. 2 или 3 недели мы проповедовали по очереди, но добились немногого. Я увидел, что такие методы не приведут к пробуждению, и решил действовать по-другому. В следующее воскресенье я объявил, что буду проповедовать каждый вечер по будням. После этого пробуждение мгновенно набрало силу. Я продолжал проповедовать 20 вечеров подряд, не считая воскресных дней. В то время мое здоровье еще не окрепло, и после 20 вечеров пришлось умерить свою активность. Количество новообращенных достигло 500 человек. Поэтому церковь стала настолько многолюдной, что мы отделили группу людей и открыли новую церковь. Для этой цели было построено новое здание – на углу улиц Мэдисон и Катерин. Наша работа была успешной, и успех иногда достигался очень интересным образом. 2 или 3 раза в неделю мы проводили собрания для приближенных, и каждую неделю нам сообщали о немалом количестве покаяний. Церковь состояла из ревностных молитвенников и тружеников. Они были едины и хорошо обучены тому, как спасать грешников. Это были самые посвященные и эффективные христиане, которых я когда-либо знал. Всякий раз, когда их призывали к труду, они были готовы идти на площади и за пределы города, приводя людей в церковь, чтобы те послушали проповедь. За эту работу брались и мужчины, и женщины. Когда мы хотели сообщить о каких-то дополнительных собраниях, члены церкви сразу же разносили пригласительные листовки. Они несли их в каждый дом во всех районах города, особенно возле церкви на улице Чатем. Благодаря этим листовкам и устным приглашениям здание церкви было заполнено каждый вечер. Наши женщины не боялись посещать городские окраины и приглашать всех людей, невзирая на их социальное положение. Проведение собраний в бывшем театре было чем-то новым, потому что отличалось от общепринятых норм. Здание состояло из 3 больших длинных залов, соединенных в фойе театра, а также там были 3 яруса балконов. Такая конструкция очень подходила нам для молитвенных собраний и лекций. Раньше, когда это был театр, залы использовались для светских развлечений, а теперь
стали не менее удобными и для проведения в них духовной работы. Я просил членов церкви, чтобы они рассаживались по всему огромному зданию и наблюдали за теми людьми, которых очень тронула проповедь. Мы старались задержать их после служения, чтобы побеседовать и помолиться с ними. Эти члены церкви были очень ревностны и в ходе каждого служения обнаруживали тех, кого коснулось Божье Слово. У них было достаточно веры, чтобы отбросить свои страхи и поговорить с любым человеком, которого, как они замечали, касалась проповедь. Благодаря их деятельности произошло обращение многих людей. Мои помощники приглашали их в комнаты, где мы могли с ними побеседовать и помолиться о них. Таким образом, мы собирали те плоды, которые приносила каждая проповедь. Следующий случай проиллюстрирует, как именно трудились члены церкви в то время. Английская фирма Naylor & Company, базировавшая в Шеффилде, в то время была самым большим производителем режущих инструментов и имела свое представительство в Нью-Йорке. Возглавлял это представительство мистер Экс. Он был мирским человеком, много путешествовал и побывал во многих странах Европы. Один из работников этого предприятия пришел на наше собрание. Он покаялся и стал очень переживать за спасение мистера Экс. Какое-то время этот молодой человек не решался пригласить этого джентльмена на служение, но затем все-таки это сделал. По его убедительной просьбе мистер Экс пришел на одно из наших вечерних служений. Так получилось, что он как раз сел возле широкого прохода, где сидел мистер Теппан, который видел, что во время проповеди мистер Экс волновался и, казалось, временами порывался уйти. Позже мистер Экс рассказал, что несколько раз был готов покинуть собрание, потому что проповедь его очень сильно тронула. Но он остался до конца. Мистер Теппан наблюдал за ним, и как только прозвучало благословение в конце служения, он ему представился как мистер Теппан, партнер Артур Теппан и Кампани, хорошо известной всем фирме Нью-Йорка. Сам мистер Экс позже рассказывал об этом с большим волнением. Он сказал, что мистер Теппан подошел к нему, осторожно взялся за пуговицу его пальто и очень любезно попросил остаться для молитвы и общения. Он пытался извиниться и уйти, но мистер Теппан был так настойчив и искренне приветлив, что ему трудно было отказать. По словам мистера Экс, он так крепко держался за мою пуговицу, что унция веса, приложенная к ней, была средством спасения моей души. Все ушли, а мистера Экс и некоторых других убедили остаться. Как обычно, мы провели основательную беседу, и мистер Экс в один из ближайших дней пришел к глубокому покаянию. Когда я впервые приехал в церковь на улице Чатем, то сказал братьям, что не хочу, чтобы это здание заполняли христиане из других церквей, потому что моя цель — заполнить его людьми из мира. Я в максимально возможной степени хотел обеспечить общение грешников. Так мы начали трудиться и имели благословение и успех. Кающихся было столько, что вскоре церковь очень разрослась, так что мы вынуждены были отделить группу людей для создания новой общины. Когда же я уезжал из Нью-Йорка, у нас было уже 7 свободных церквей, которые трудились в полную силу, приводя грешников к покаянию. Существовали они на средства, которые мы в виде пожертвований собирали каждое воскресенье. Всякий раз, когда не хватало денег в казне, находились состоятельные братья, восполнявшие недостаток из своих собственных средств. Поэтому у нас никогда не было финансовых трудностей. В этих церквях были самые дружные, активные и духовные люди, которых я когда-либо знал. Они не были богатыми, хотя среди них и находилось несколько состоятельных братьев. В основном это были люди, принадлежащие к среднему и малообеспеченному слоям общества.
Это и было целью нашего труда – проповедовать Евангелие бедным. Впервые приехав в Нью-Йорк, я принял решение поднять вопрос относительно рабства и очень хотел привлечь внимание публики к этой проблеме. Однако я не желал уклоняться от главной темы, то есть отвлекать внимание людей от труда, направленного на спасение грешников. Но в своих молитвах и проповедях я часто затрагивал тему рабства, осуждая ее, и это возбудило большое волнение среди людей. В то время, как я трудился в церкви на улице Чатем, в пресвитерии произошло несколько событий, которые привели к формированию новой церкви, в которой я стал пастором. К нашей общине присоединился член одной из церквей. Как нам сообщили ранее, он совершил проступок, за который на него должно было быть наложено взыскание. Я высказал мнение, что поскольку он совершил проступок, еще будучи членом другой церкви, то принимать решение о наказании должны служители той церкви. Вопрос поднимался в третьей пресвитерии Нью-Йорка, которой я тогда принадлежал. Там решили отдать это под нашу юрисдикцию, с тем, чтобы мы применили меры воздействия к этому человеку и направили его на путь исправления. Мы так и сделали. Но вскоре произошел еще один случай. Одна женщина стала членом одной из наших церквей. Но вскоре выяснилось, что ей нужно нести наказание за проступок, который она совершила еще будучи членом другой церкви. Учитывая решение пресвитерии, принятое в предыдущем случае, мы взяли дело в свои руки и отлучили ее от церкви. Женщина обратилась в пресвитерию с жалобой. В пресвитерии решили, что проступок был совершен не под нашей юрисдикцией, поэтому мы не должны были наказывать ее. Я был смущен и сказал, что не знал, как поступить. Два случая были идентичны, а постановления совершенно противоположны. Мне так и не удалось получить удовлетворительного объяснения этому. Вскоре началось строительство храма на Бродвее. Люди, которые его строили, с самого начала хотели, чтобы я стал пастором этой новой церкви. Таким образом, сформировалась конгрегационалистическая церковь. Вскоре я уволился из пресвитерии и стал пастором в храме на Бродвее. Следует сказать, что в январе 1834 года я вынужден был совершить морское путешествие, чтобы поправить свое здоровье. Моя каюта была очень маленькой, хватало и других неудобств. Путешествие не особенно улучшило состояние моего здоровья. Я провел несколько недель на Мальте и в Сицилии. Меня не было около 6 недель. В это время в Нью-Йорке произошло большое волнение. Члены церкви вместе с аббационалистами Нью-Йорка провели 4 июля собрание, на котором была затронута тема рабовладения. Это возмутило общественность. Начались массовые беспорядки, которые вспыхивали каждый раз, как только где-то проходило собрание на антирабовладельческую тематику или кто-то выступал против института рабства. Тем не менее, я продолжал труд на улице Чатем. Божья работа сразу же возродилась и дала хороший результат. Каждое собрание заканчивалось покаянием немалого числа людей. Церковь разрасталась и процветала, совершая духовный труд и увеличивая свое влияние до тех пор, пока храм на Бродвее не был завершен. План интерьера этого здания был составлен мною. Я сталкивался в церквях с проблемами акустики и был уверен, что смогу добиться того, что в нашей церкви будет легко говорить перед большой аудиторией. Мы проконсультировались с архитектором, и я передал ему свои наработки. Но он возражал, утверждая, что это будет выглядеть некрасиво, и высказывал опасения, что если построить церковь именно так, то это испортит его репутацию. Я сказал, что если он откажется строить здание согласно предложенному плану, тогда мы просто откажемся от его услуг.
В результате храм построили в соответствии с моими идеями. Это было самое просторное и удобное для проповедника здание, в котором мне доводилось когда-либо выступать. В связи с этим я должен рассказать о том, как было основано издание «Нью-Йоркский евангелист». Еще до моего приезда сюда «Нью-Йоркский обозреватель», редактором которого был мистер Морс, поддерживал мистера Нелтона в его противостоянии пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Мистер Морс публиковал в обозревателе статьи мистера Нелтона, а также его друзей. А вот ответы со стороны тех, кто поддерживал пробуждение, он замалчивал. Поэтому мы решили издавать газету, в которой могли бы непредвзято излагать все, что связано с пробуждением, и знакомить читателей с нашей позицией. Первым редактором нашей газеты «Нью-Йоркский евангелист» был мистер Саксон. Этот молодой человек прежде трудился с мистером Нелтоном, но затем не стал одобрять тот курс, которому он следовал. Этот молодой человек занимал редакторское кресло около года и умело разбирался с теми вопросами, которые вызывали споры. В течение нескольких лет газета два или три раза меняла редактора. И, наконец, на эту должность пригласили преподобного Джошуа Левита. По мнению многих, это был талантливый редактор. Вскоре газета стала выходить большими тиражами, что позволило сторонникам пробуждения излагать свои взгляды широкой публике. Я уже говорил о возведении храма и о том волнении, которое возникло в Нью-Йорке из-за различных мнений по вопросу рабовладения. Когда строительство находилось на стадии завершения, были возведены стены, накрыта крыша, вдруг в одной из газет появилась статья о том, что это будет смешанная церковь, в которой черные и белые люди будут находиться вместе. Таково было состояние общественного мнения в Нью-Йорке в то время. Все это обрастало новыми слухами и вызвало такое волнение, что кто-то поджег здание. Из-за предвзятого отношения к нам пожарники отказались тушить пожар. Здание внутри полностью выгорело, сгорела и крыша. Однако джентльмены, которые принялись за строительство храма, возобновили стройку и завершили ее. Поскольку волнение в отношении вопроса рабовладения увеличивалось, мистер Левит поддержал сторону рабов и выступил в их защиту в Нью-Йоркском евангелисте. Я наблюдал за обсуждением с большим вниманием и тревогой. Собираясь отправиться в морское путешествие, о котором уже упоминал, я попросил мистера Левита быть осторожным и не заходить далеко в обсуждении этого вопроса, чтобы не повредить изданию газеты. Возвращаясь домой, я очень переживал за дело пробуждения и боялся, что оно начнет затухать, опасался, что противление, направленное против дела Божьего, огорчило Святого Духа. Мое здоровье было полностью подорвано. Я не знал ни одного другого евангелиста, который мог бы занять мое место и помогать пасторам совершать этот труд. Рассуждая об этом во время путешествия, я очень переживал, и моя душа находилась в неимоверной борьбе. Целый день я молился в своей каюте или ходил по палубе, сильно волнуясь, так как понимал, насколько сложна ситуация. Все это лежало на сердце тяжелым бременем. Находясь на палубе, я не мог никому открыть свою душу или сказать хоть кому-то слово о том, что меня тревожит. Меня охватил молитвенный дух. Подобное бывало и раньше, но не до такой степени. Я умолял Господа споспешествовать мне в продолжении труда и оказать содействие там, где необходимо. Это был долгий летний день, начало июля. Он был наполнен внутренней борьбой и душевной мукой. Лишь к вечеру я успокоился. Дух вселил меня уверенность в том, что все будет хорошо,
и у Бога еще есть для меня работа. Я почувствовал, что мне нужно успокоиться, так как Господь пойдет впереди и даст мне силы сделать то, что Он считает нужным. Но я тогда не имел ни малейшего представления о Его планах. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время.

этот стал, как тонущий корабль. Он не скользит уже по водной глади. Мы возвещать спасение должны погибшим лишь Евангелие ради. Не мастерством их привлекать к Христу и не считать себя из славной знати, такой подход бесчестие несет, но делать все Евангелие ради. Кружится над головою воронье, чтоб слову помешать о благодати. Взяв в руки меч, ступаю в борьбу с грехом, будь воином Евангелия ради. Немало было верных Божьих слуг, борцов за истину священной рати. Не уступили ни на пять врагу, отдали жизнь Евангелия ради. Когда мы труд свершаем среди людей, и давит ноша непосильно сзади, пусть ободрением будет на пути, все делаю Евангелие ради. Чтобы достойно эту жизнь прожить, черпать сил нужно из небесной клади. Тогда напишут люди после нас: он свет являл Евангелие ради. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 14, 16.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Тема моей проповеди сегодня называется «Ошибки Соломона». Я в самом начале всегда по традиции приглашаю всех слушающих помолиться короткой молитвой в вашем сердце. «Дух Святой, говори в мое сердце сегодня». Если это откликается в вашем духе, вы можете прямо сейчас произнести эту молитву, чтобы слышать сердцем. Мы чаще говорим о хороших поступках Соломона, и слава Богу, что они есть. Но сегодня мы обратим внимание на другую сторону Соломона. Три пункта нашей дискуссии у вас на экране. Первое. Конец важнее начала. Второе. Послушание лучше жертвы. И третье. Частичная преданность опасна. Вот эти три главные мысли, о которых мы с вами сегодня поговорим. Итак, начнем с самого начала. Давайте вспомним, как все начиналось, как грандиозно было открытие храма Соломонова. Он построил храм за 7 лет. Это было большое событие. Храм стал первым постоянным местом для ковчега Завета, заменившего скинию. После окончания стройки, первое, что они сделали, они перенесли ковчег Завета в храм. Что такое ковчег Завета у вас на экране? Это был ящик, который носили священники. Это было особое место Божьего присутствия. В этом ковчеге были символы, которые Бог повелел хранить израильскому народу. Скрижали – символ Божьего Завета. Посох – символ Божьего руководства. Третье – манна – символ Божьего обеспечения. Эти же символы актуальны и сегодня для нас. Этим самым они показали, что для нас было важно Божье присутствие. Не просто само здание, а чтобы Бог действовал там среди них. Дальше при посвящении храма было большое жертвоприношение. Повторю, большое жертвоприношение. Читаем стих на экране. «Принес Соломон в жертву 22 тысячи волов». И это не все. «И 120 тысяч овец». Вы можете себе представить эту суматоху? Сколько было пыли, сколько было жертв, сколько было там всего, и крови, и животных, и людей, которые за этим всем ухаживали. Представьте себе количество, 142 тысячи животных. Картинка у вас на экране, я попробовал прикинуть, чтобы разместить такое количество животных, примерно требуется минимум 30 стадионов, футбольных полей, чтобы разместить этих животных, ну так, примерно. Если перевести это на современные деньги, это была серьезная жертва. Дальше было очень мощное прославление. При посвящении храма прославлению уделено особое внимание, детально описано в Библии, указано количество певцов, музыкантов, даже инструменты перечисляются. То есть прославление было важно. Читаем с вами стих на экране. «Левиты, певцы с кимвалами, с псалтерями, с цитрами, и с ними 120 священников, и были как один». Трубящие и поющие, издавая голос, и славословили Господа. И дальше написано, и когда загремел звук, то я думаю, некоторые побежали к оператору, чтобы сделать тише. Так написано в Писании, загремел звук прославления. Конечно, это вызвало... Серьезная, во-первых, была подготовка, как мы видим, и это вызвало реакцию Бога. Написано «Облако славы сошло». Дальше описывается особая молитва Соломона, подробно описана. И финальный аккорд «Слава Господня сошла» после молитвы Соломона, во время прославления. Написано «И видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом», пали лицом на землю, на помост и поклонялись и славили Господа. Божье присутствие стало по-особому ощутимо, видимо. Но это еще не все, друзья. И дальше Бог является Соломону и разговаривает с ним. Вы представляете масштаб, насколько яркое было начало, сколько событий, сколько, как Бог проявляется сверхъестественно в том собрании. Но в этой истории есть печальный конец. К сожалению, Соломон отступил от Бога. После его смерти Израиль разделился на два царства. В течение следующих столетий народ неоднократно отступал от Бога и поклонялись идолам, и великий храм был разрушен. А народ израильский был уведен в плен вавилонский. Кажется, никто даже и не мог подумать, что такое славное начало может так плохо закончиться. И вот вывод у вас на экране. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Как вам, друзья, нравится наша церковь? Как вам кажется, у нас было начало? Вы знаете, друзья, что эта история сегодня актуальна для всех христиан, всех поколений, разных стран. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Если Соломон не закончил хорошо, то тем более нам нужно бодрствовать. И, конечно, вопрос, в чем причина печального конца? А здесь смотрите фильм до конца. В конце обязательно мы об этом узнаем. Вспоминая, как все хорошо начиналось, спросите, хочется спросить себя, как у вас что-то в жизни хорошо начиналось? И как идут дела сейчас? Можно вспомнить новогодние резолюции, то, что мы писали, говорили, обещали. Кто-то в джим рванул на 2 недели. Кто-то Богу обещал, кто-то людям обещал. Проводить больше времени в слове хотел. В личной комнате хотел почаще закрываться. А как дела обстоят сейчас? Начало и сегодня. Иногда эти вопросы приводят нас в трезвость. Этот анализ выявляет нашу уязвимость, ненадежность, как мы постоянно съезжаем с пути. Смотря на Соломона, он имел все. Видел чудеса, видел славу Божью, явно сходящую. Сам Бог с ним заговорил. И представьте себе, это не помогло. Не помогло ему остаться верным. Нам кажется, если бы мы видели половину того, что видел Соломон, вы представляете, вот вы в понедельник заснули, и Бог вам является и говорит: проси, чего хочешь. Вы бы, наверное, не знаю, от шока или заснули бы опять, или бы до утра не спали, но это, наверное, бы ваш Инстаграм бы гремел. Вы просто все бы знали, это такое потрясение в жизни. Казалось бы, до конца жизни не забуду, Богу обязан, Богу буду верный. А вот Соломону дважды. И не сработало. Почему? Почему? Израильский народ, друзья, то же самое. Видел такую большую концентрацию чудес, как ни одно поколение на земле. И вот, друзья, вывод. Сверхъестественное не обязательно делает людей духовными. Не обязательно делает людей верными Богу. Хотя сам Бог производит это сверхъестественное. Кто помнит, мой отец, Виталий Бондаренко, некоторые из вас его знают, был опытный служитель. И недавно я нашел и перечитывал его записи. Он в жизни многое пережил. 90-е годы, пришла свобода в Советский Союз. христиане собирали стадионы, мощные евангелизации, пережил таллинское пробуждение, видел чудеса в своей христианской жизни, также пережил гонения в Советском Союзе. И в своих записях, в обращении к членскому собранию, написал: «Не гоняйтесь за чудесами», и подчеркнул. Это, друзья, опыт. Это значит, что Бог делал чудеса и будет делать чудеса. Но чрезмерная увлеченность чудесами опасна. Когда чудеса стают барометром духовности, я повторю, когда чудеса стают барометром, показателем духовности, церковь, есть опасность, когда люди путают главное с второстепенным. Так вот, услышьте меня, церковь «Живой поток». Главное всегда, первое, это спасение. Это главная миссия, ради чего Христос пришел на землю. Это спасение человечества. Это душа. Это самое главное. Это первое. Второе. Как вам кажется, что второе? Преображение. Внутреннее преображение – это характер. Помните текст Писания, где написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». Но если вы прочитаете стих или два ниже, то там есть ответ, там есть причина, там есть цель, о которой написано внутреннее преображение, чтобы мы преобразились в образ Сына Христа. И потом, друзья, и только потом исцеление, чудеса, внешние, вначале внутреннее, а потом внешнее. Израиль искал силу Бога, но не искал сердце Бога. Израильский народ переживал Бога внешне, но не доверял Ему внутренне. Стоп! Оказывается, это возможно. Я повторю. Израильский народ переживал Бога внешне. Видели много таких знамений, которых никто не видел. Но оказывается, внутренне можно не доверять Богу. Вы знаете, что мы внешне можем казаться христианами, внешне мы можем казаться духовными и верными, но это не значит, что ты и я доверяю Богу внутренне. И Бог с израильским народом пытался донести одну простую мысль: «Доверяй мне». Как вам кажется, эта проблема актуальна сегодня? Все наши шикарные праздники, церковь, все духовно, все классно, все поют, кажется, у нас все. Но как только приходит в жизнь потрясение, как быстро сдувается наша духовность. А ведь это, друзья, вот то внутреннее. Вот это внутреннее, чему Бог учил, всегда учил израильский народ. Внешнее чудо не значит внутреннее чудо. Внешнее чудо не равно внутреннее чудо. И вот цитата на экране: «Пережить Божью силу не значит остаться верным Богу». Это не значит, что это невозможно. Потому что есть примеры в Библии. Встреча апостола Павла, например, это было чудо. Это было сверхъестественно. Бог заговорил с ним, и он навсегда изменил его жизнь. Есть и другая сторона. Но как важно помнить, что внешнее переживание Божьей силы, это не всегда помогает остаться верным Богу. Павел сравнивает христианскую жизнь с забегом, который необходимо пройти до конца. И смотря на жизнь Соломона, мы видим, что все это, к сожалению, в плохом смысле произошло, и он плохо закончил. 1 Коринфянам 10 написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». А можно вас спросить, а кто думает, что он стоит? Кто-то думает, что он в бизнесе нормально стоит. Кто-то думает, что он в семье нормально стоит. Кто-то думает, что он как христианин достаточно нормально. Смотря с кем сравнивать, правда? Ну, нормально стою. Так вот, Писание предупреждает, кто думает. Не говорит, а думает. Видите, как глубоко? Никто же не рассказывает, я духовный. Нет, все так думают. Смотрим на другого и думаем, ай-яй-яй-яй-яй, я бы своих детей никогда так не воспитал. Кто думает? Подожди, подожди, еще внуки. Не спеши. Берегись, чтобы не упасть. Этот текст, вы знаете, какой контекст? Это очень важно. А контекст вот, этой, вот этого отрывка из Нового Завета возвращает нас в Старый Завет. Если вы прочитаете эту главу, то вы увидите, что Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Да, мы снова возвращаемся к той же мысли. Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Они там особо пережили Бога, и написано, что это образы в наставление для нас. И там перечисляются проблемы, которые были среди них. И Писание говорит, не будьте похотливы. Дальше, не заводите себе идолов. И третье, не ропщите. Это все написано в контексте этого отрывка. Потому что все перечисленное ведет к падению. Вы когда-нибудь думали, что ропот может привести к падению? Но вы прочитайте эту главу, написано «не ропщите» и дальше. И кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Как важно нам, христианам, помнить и применять это. И можно тихонько, прямо сейчас сказать: «Господь, прости, Господь, я слабый человек». Господь, снова нуждаюсь в Твоей благодати. По-другому этот текст говорит, берегись, чтобы не упасть. Это значит, не будь самоуверен. Например, можно думать, я давно верующий, я хожу в церковь, я служу, я пережил Божьи благословения, я имею духовный опыт, я хожу на молитву, а он не ходит. Я хожу на женские Bible study, а она не ходит. Важно осознавать, что я зависим от Бога, что меня держит благодать, не я. Не я такой пушистый и духовный. Без Христа я нехороший человек, без Христа я очень слабый, без Христа. Вот как это важно осознавать верующим. Иногда, мне кажется, у нас стаж христианский большой, но мы не до конца осознаем, насколько я банкрот без Христа. Бог посылает свою благодать, которая помогает нам спастись и жить святой жизнью, и при этом оставляет свободную волю за человеком. Что же такое благодать? У вас на экране определение, я думаю, что мы до конца не осознаем, насколько благодать Божья помогает нам в жизни. Насколько это имеет силу, вот этот текст, благодатью вы спасены, верою, сие не от вас, Божий дар. Благодать, внимание, все христиане нам нужно это усвоить. Благодать – это Божья милость и действенная сила. Давайте мы еще раз это повторим. Благодать – это Божья милость, незаслуженно нам Бог что-то дает, и действенная сила. через Духа Святого, который поселился в нас с момента рождения свыше. И вот эта действенная сила, которая спасает нас от того, что мы заслужили, то есть наказание, дает нам то, чего мы не заслужили, то есть спасение. И вот здесь вот смотрите, какая важная истина. И эта благодать дает нам силу стать теми, кем мы сами стать не можем. Преображая нас в образ Христа и помогая жить святой жизнью. Давайте скажем, слава Богу за благодать. Второй пункт. Послушание лучше жертвы. Я вам приведу два примера из Писания, где проявлено было непослушание. Первое – это пример Саула. Бог ему дает поручение истребить амаликитян. Это был народ. И Бог совершает свой суд руками человека над этим народом. Саул не полностью исполнил повеление Бога, оставил ценную добычу, какие-то еще, может быть, вещи, и затем пытается оправдать свое непослушание религиозной жертвой. Он говорит пророку, что я оставил этих животных лучших, сохранил для жертвы, для Бога, для храма. И вот 1 Царств, 15 глава, мы читаем с вами. Бог говорит через пророка, послушание лучше жертвы. Если ты нарушаешь Божье Слово, то твои жертвы не помогут. Соломон, та же история, еще один пример. Бог сказал ему не смешиваться с другими народами. Бог ему сказал не умножать коней и многое другое. Я вам напомню, как это, об этом написано. Третье Царство, 11 глава. Бог сказал, не входите к ним, к другим народам. То есть не смешивайтесь с ними. Не вступайте в брак с ними. Чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И именно к ним прилепился Соломон любовью. Соломон не послушал Бога, допустил компромисс, взял чужеземных жен, думал, я все знаю, я справлюсь, я устаю, я знаю, что хорошо, что плохо. Но влияние культуры, влияние общества настолько давит, как вам кажется сегодня, это правда? Влияние Голливуда, влияние моды, влияние соцсетей, влияние современных вещей, которые противоречат библейским принципам, но многие христиане сказали, это норма, потому что эту норму насадило общество. Влияние. Поэтому в Писании написано, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, компании, они влияют на нас, либо мы на них. Среднего положения быть не может, или же оно может быть только временным. Рано или поздно кто-то на кого-то начнет влиять. Вопрос к нам, наши друзья, помогают нам стать ближе к Богу? Ваши друзья, там иногда бывают какие-то темы, которые цепляют Библию, цепляют какие-то духовные темы, или это никогда? Вспомните, друзья, какую огромную жертву принес Соломон. Но послушание важнее жертвы. Вот простой вывод. Послушание важнее жертвы. Если Бог говорит, не обманывай. А ты думаешь, ничего, зато я эти деньги в церковь пожертвую. Послушание лучше жертвы. Если Бог говорит, не обижай, не злословь. А мы думаем, да, я принесу жертву хвалы Богу. И руки подниму, и аллилуйя скажу. Помни, послушание лучше жертвы. Если Библия говорит, почитай родителей, примирись с ближним, а потом неси свой дар и жертву. А кто-то думает, а я главное Богу служу, главное у меня с Богом все нормально. Нет, послушание выше, важнее жертвы. Богу важнее не величина нашей жертвы, а глубина нашего послушания. Третий пункт. Частичная преданность опасна. Частичная преданность ведет к падению. Бог всегда искал глубоких отношений с человеком. Для Бога, друзья, преданность сердца, верность Богу важнее ритуалов, важнее внешней религиозности, важнее жертв, служения, деятельности. Это все может превратиться в мертвую религию. Двойная жизнь, раздвоенное сердце приводит к печальным последствиям. Читаем 3 Царств, 11 глава. Написано, что сердце Соломона не было вполне предано Господу Богу своему. Запятая, как сердце Давида, отца его. Итак, очень важно не пропустить. Сердце Соломона не было вполне, то есть не было полностью, не было на 100% предано Господу. Вот она, главная причина. Я думаю, каждый из нас хотя бы раз помечтал быть на месте Соломона. Ну, чтобы вот все вот эти богатства как-то были хотя бы на время. Чтобы вот вся вот эта прислуга, вот это изобилие, не знаю, уважение, почет, жизнь. Просто вот живи и наслаждайся. Ну вот я как-то, признаюсь, подумал, если бы Бог так со мной заговорил, как с Соломоном, я об этом мечтал. И сейчас не против. Но если человек отличает главное от второстепенного, то он понимает, как все вот эти внешние вещи не помогают обязательно достичь главного. Оказывается, можно без всех вот этих внешних вещей достичь главного. Я знаю, не хочется, хочется, чтобы было и то, вот хочется как-то, как Соломон пытался совмещать. Ключевое слово Solomon, he wanted to coexist. Хотел сосуществовать. И Бог, и мои там увлечения, и Бог, и моя жизнь. У Соломона был дар. Смотрите, главная причина падения – это состояние сердца. Несмотря на то, что у него был дар, величайший дар мудрости от Бога, но дар не меняет сердце. Я специально делаю паузы. Это глубокие вещи, которые нужно переосмыслить. Дар не меняет сердце. Можно многое видеть и переживать и не остаться верным Богу. Внешнее может казаться, что все у нас в жизни в порядке, но это не значит, что внутри все в порядке. Можно иметь духовное дарование, и это может быть благословением. Но плод всегда важнее дара. Плод духа. Соломон был не против Бога, посещал храм, наверняка пел с хорами, приносил жертвы, но сердце не на 100%. Кто-то здесь узнает себя? Может ли быть, что это я такой сегодня, христианин? Я не против Иисуса, я не против церкви, я даже в церкви. Иногда чем-то жертвую, но мое сердце не на 100% предано. Как это на простом языке еще объяснить? Смысл жизни. Главный мой смысл жизни. А теперь давайте поменяем.

написано, сердце Соломона было не вполне. His heart was not fully devoted. Fully, not 100%. His heart was not fully devoted to God. Partially. И вот здесь, друзья, где проблема. Если оставляется вот эта зона, я поживу еще. Да, я не против Бога, но смысл моей жизни, например, семья. Смысл моей жизни, например, работа. Смысл моей жизни – деньги, статус и Бог. Сбоку, чтобы осуществлять все мои мечты. То здесь, друзья, я вам сейчас говорю Евангелие, которое люди слышали, и написано, некоторые оставили Иисуса. А теперь внимание. Никакие отношения. Бог совершенно не против семьи, но никакие отношения не могут стоять выше отношений Бога. Никакое занятие, никакие вещи не могут стоять выше отношений с Богом. Гонимые христиане умирали за Христа. Мой дядя сидел в тюрьме за веру. А кто-то платил жизнью. Как вам кажется, почему они жизнь отдавали? Потому что смысл жизни был Христос. Здесь, друзья, еще очень интересно, что в этом тексте сказано, что Соломон не был вполне предан сердцем Богу, и дальше очень важная вставочка, как отец его Давид. То есть Давид приводится в пример в сравнении с Соломоном. Но мы же, знающие Библию, помним, что Давид сделал серьезные ошибки. И когда Библия называет его мужем по сердцу Бога, важно правильно понимать, не стоит думать, что муж по сердцу Бога – это безгрешный человек. При этом Писание не оправдывает грех Давида. Писание говорит, это было зло в очах Господа, и Бог наказывает Давида. После обличения Нафана Давид признает свой грех, не оправдывается, как оправдывался Саул. И вот вывод, цитата на экране, «преданное сердце не значит совершенство». Мы смотрим на свою жизнь, и у нас не все получается. Мы смотрим на свое прошлое, на свои ошибки и думаем, и там провалил, и там не сдержал, и там сорвался. И кажется, я далек от Бога. Друзья, меряется не по поступкам, а по верности сердца, которое способно ошибаться и способно падать. Написано, праведник 7 раз упадет. Даже не 1 и не 3 раза, но встанет. Давид умел искренне каяться, дорожил близостью с Богом. Давид позволял Богу исправлять его и возвращать его на правильный путь. А теперь вопрос к нам. Ты согласен дать Богу это право сегодня? Нам свойственно сказать, нет, Бог, спасибо за твой сервис, я сам. Я сам разберусь, я сам себя поправлю. Я сам знаю, где мне нужно. Ты уверен? Уже 20 лет поправляем. Давид позволял Богу исправлять и возвращать. Помните, Давид молится, «Господи, испытай мысли мои, испытай сердце мое. Я не на себя надеюсь, не на свой самоанализ. Я

слишком самоуверен, я не вижу мертвые зоны. Поэтому я прошу Тебя, даю Тебе право, Святый Боже, испытай мои мысли. Да, друзья, это не значит, что нам нужно расслабляться. Это не повод к жить, как я хочу и как попало. Потому что Писание призывает нас, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И мы понимаем, что это совершенство придет в полной мере там в вечности. Но сегодня призыв к совершенству – это значит направление сердца. Это значит искренность мотивов. Это значит стремление жить по воле Бога. Деяние 13:22 за Давида написано: «Я нашел мужа по сердцу моему». Давида, Алекса, Ивана, Лену, который исполнит все хотения мои. Как часто нас волнует вопрос: Бог, вот я, вот мой сезон в жизни. Где-то болит, где-то морально душит. Но что хочешь ты? Что хочешь ты в этом сезоне, в этом городе, в моем возрасте? Что хочешь ты? Как хочется услышать вот этот внутренний ответ. Оля, Таня, Алекс, Павел. Вот это твое направление сердца. Вот что меня радует. Направление сердца. Преданность сердца. Поиск воли Божьей. Сердце для Бога настолько важно, что вот почему написано: больше всего хранимого храни сердце. Можно практический вопрос? Что делаю я сегодня, чтобы хранить свое сердце? Слышать духовные тексты Писания – это хорошо. Давайте к практике. Что ты делаешь, чтобы хранить? Каждый раз, когда ты листаешь ленту, скроллаешь там, каждый раз, когда ты слушаешь, каждый раз, когда ты думаешь, мечтаешь, что-то смотришь, что-то слышишь. Больше всего хранимого храни сердце. Из него источники жизни. Чтобы в сердце не попадали мысли, которые нас разрушают. Помните, когда Бог говорит: зачем ты, Деяние, допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Оказывается, за мысль ответственный ты и я. Если у тебя мысли такие: ой, очень трудно, ой, все бесполезно, вообще какой смысл жить, а почему люди так несправедливо поступают, а почему в мире столько всего? Главное, эти мысли могут атаковать всех, чтобы оно в сердце не попало. Потому что мы знаем, если оно попало в сердце, вот там беда. Поэтому больше всего хранимого храни сердце. Неполная преданность, последствия. Написано, что Соломон прилепился к ним. 3 Царство, 11 глава. Прилепился к ним любовью. Вдруг, сам того не замечая, что-то стало интереснее Бога. Написано «полюбил». Ключевое слово. «Полюбил».
жен чужеземных, прилепился к их культуре, ценностям, их богам. Поэтому, друзья, проблема не в голове. Проблема в сердце. Сердце разделилось. Часть Богу, а часть другим. Снова желание сосуществовать. И Бог окей, и мои цели и планы жить своей жизнью тоже окей. Нарушен приоритет любви. Здесь проблема первенства. Кого ты любишь больше? Кто первый? Смысл жизни главный. А когда сердце стало раздвоенным, то Иисус сказал, Матфея 15:8, собрались они на пение, собрались они на прославление. В церкви все так красиво, шикарно, смотрю трансляцию и просто наслаждаюсь. А дальше говорит, чтут меня языком своим, а сердце их далеко от меня. Хочется сказать, это не про нас. Вы бы хотели, чтобы ваши дети вам говорили, папа, я тебя люблю, папа, ты такой классный, мама, ты такая, ты самая лучшая мама. Но между своими друзьями и своими поступками они совершенно демонстрируют другое. Вот так, наверное, примерно Бог смотрит на нас. Когда мы и поем, и руки поднимаем, и все так пушисто, и все так духовно. А потом приходит понедельник, наши цели, наши планы, и там для воли Божьей место у каждого по-разному. В каком состоянии сегодня твое сердце? Давайте будем помнить, друзья, что послушание Богу зависит от преданности сердца. Это снова важное. Важный принцип. Послушание Богу зависит от преданности сердца. Которое нас снова возвращает. Мы как будто отвечаем Богу взаимностью, взаимностью на Его любовь. Вот почему, друзья, любовь, она не может быть разделенной между Богом и еще чем-то, кем-то. Первая заповедь Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Но это не все. Всею душою твоею, но мысли не могут гулять, и всем разумом твоим. Люби Его больше всех на свете. Итак, друзья, три ошибки Соломона у вас на экране. Пусть это поможет каждому из нас сейчас совершить молитву искренно. Очень важно искренно. И сказать, Господь, помоги, чтобы мое начало... чтоб завершил я хорошо. Просто держи меня. Когда я съезжаю, я даю тебе право, Господь, направляй, возвращай. Дальше. Давайте будем помнить, что послушание лучше жертвы. Сколько мы не пытались себя отмазать, что я в церкви там такое, я столько всего делаю. Нет послушания Его Слову. Выше жертвы. И третье, частичная преданность. Опасно. Частичная преданность Богу. Христианин, но не полностью, ведет к падению. Пусть эти уроки, они отрезвляют нас. Я приглашаю всех вас к молитве. Приглашаю всех вас, друзья, сейчас встать на ноги и сказать, Дух Святой, сканируй меня. Дух Святой, вскрывай мне эти зоны мертвые. Возвращай меня. Я сегодня
возможно, признаю, что я не полностью преданный, не на 100%, что ты не являешься смыслом главным моей жизни. Я прошу, Господь, помоги мне во имя Иисуса Христа. Аминь.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 14, 16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
0: стишков,
2: песен
0: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Господь и Бог мой, жизнь всего основа. Им стало все, и все к Нему идет. Он дух, Он свет, Он истинное слово. Бог есть любовь во веки род и род. Меня Он спас, отдавший жертву Сына. Христос теперь ходатай в небесах. Господь своей любовью всесильной и ныне властен в трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, Его бальзам врачует сердце раны, к Нему всегда за помощью иду. Как хорошо, что Он мой верный кормчий, приемля с верой Божией дары. Хочу с утра и днем, и поздней ночью за все Его благодарить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячна осана, великий, вечный, милующий Бог.

коронование Иоаса. Ахузия был одним из иудейских царей. У него была очень нечестивая и злая мать по имени Гафолия. Когда ее сын Ахузия умер, она решила истребить всех членов царского рода, чтобы ей одной наследовать престол. Но Иосавеф, сестра Ахузии, взяла Иоаса, сына Ахузии, и тайно скрыла его от Гафолии, и он остался в живых. 6 лет скрывала Иосавеф Иоаса в доме Господнем. В течение этого времени Гафолия царствовала в Израиле. Когда Иоасу исполнилось 7 лет, священник Иодай позвал в дом Господень всех воинов, сотников, скороходов и царских телохранителей. Он показал им царского сына и договорился с ними о коронации его на престол, чтобы воцарить его. Воины окружили со всех сторон храм, охраняя его, а священник Иодай вывел Иоаса и возложил на него царский венец и украшения. Воцарившемуся Иоасу все стали рукоплясать, восклицая: «Да живет царь!» Весь народ израильский, услышав об этом, возрадовался. Гафолия же была убита. Иоас любил Бога и поступал по его заповедям до тех пор, пока наставлял его священник Иодай. Когда Иоас подрос, то приказал исправить повреждения в храме Божьем, так как в то время храм находился в запустении. Однако после смерти Иодая царь стал слушаться плохих советов и, забыв живого Бога, обратился в идолопоклонство. Он стал поступать против воли Господа. Однажды сын Иодая, Захария, обличал народ во грехе. Иоас, услышав об этом, велел убить его прямо во дворе храма. После этого случая несчастья обрушились на страну. Сирийцы опустошили Израиль и в качестве добычи увезли сокровища храма. Сам царь Иоас лежал больной, и 2 слуг пришли и убили его.

Гордость и наказание царя Озии. Озия, или Азария, был 10-м царем в Иудейском царстве. Он стал царем, когда был еще очень молод. Ему было всего 16 лет, когда он вступил на престол. И царствовал он 52 года в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог, и помогал ему Бог, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме, башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле. Ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, военной силы 307 500. И заготовил Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник и все священники. И вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Слово Божие учит нас не гордиться. Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Израиль отступает от Бога. Сыны Израилевы стали грешить пред Господом, Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского. Они и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу своему. Они также построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. Так они служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам через рабов Моих пророков». Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народ окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодно в очах Господа и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.

молился Богу он живому, и больше никому другому. Пришлось за это Даниилу в ров опуститься, как в могилу. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Они бы съели Даниила, но в это время Божья сила закрыла алчущие пасти. Львы подчинились Божьей власти. Людей, молящихся, хороших, и в наше время гонят тоже. Но их, страдающих невинно, Бог защитит и в яме львиной.

0: Тишину урока нарушил резкий скрипучий голос Зои Васильевны.
1: «Голубев, что это? Ты в своем уме?»
0: Мы все как один подняли головы от своих тетрадей. Класс писал сочинение на тему «Мой любимый герой». Я уже набросал первые слова. «Мой любимый герой – замечательный разведчик Николай Кузнецов». И вдруг...
1: «Голубев, я тебя спрашиваю. Встань!»
0: Из-за первой парты перед разгневанным классным руководителем поднялся Алёша Голубев. Маленького роста, тщедушный, в очках с сильными линзами. Он был объектом насмешек всего класса, мальчишек и девчонок. Потому что никогда не участвовал в наших проказах. Был тихим, застенчивым, немного неуклюжим. После уроков он всегда спешил домой. Говорили, что у него была очень больная мать. Его тихий голос слышно было только у доски. В классе с ним никто не дружил, а напротив часто обижали, дразнили голубком и нередко прятали его вещи, пользуясь слабым зрением Алёши. Но он, к моему удивлению, никогда не злился, не огрызался, а только как-то беззащитно улыбался, как бы смеясь над собой. В такие минуты мне было очень жаль его. Но из-за глупой солидарности с остальными я никогда не вставал на его защиту. И вот теперь Алёша, понурив стриженную голову, стоял перед презрительным взором Зои Васильевны. Несмотря на недостаток времени, все с любопытством уставились на эту сцену, желая знать, что же вызвало такое возмущение классной. Но она сама ответила на наш немой вопрос.
1: «Вы только посмотрите на него! Как вам нравится? О ком он пишет? Его любимый герой – Иисус Христос!» Класс зашумел. Кто-то засмеялся, радуясь, что несчастный Голубев сделал несусветную глупость. Кто-то присвистнул. «Во дает!» А кое-кто выразительно покрутил пальцем у виска. «Действительно, выбрать себе такого героя в наше замечательное время! На дворе 1970 год, время прогресса, эра светлых годов, а тут... Действительно, ненормальный этот Голубев!» Классная между тем продолжала свою обличительную речь.
2: «Теперь мне все понятно. И почему ты до сих пор не пионер, и почему абсолютно не участвуешь в общественной жизни класса? Не стыдно? Всегда ссылаешься на больную мать. Оказывается, вот в чем дело. Вот у тебя какие герои. Какая уж тут общественная жизнь?»
0: В ответ раздался еле слышный голос. «Зоя Васильевна, у меня правда сильно болеет мама».
1: Классная спохватилась. Сцена затянулась, а время урока неумолимо идет. Да еще почти все перестали писать и уставились на нее и на беднягу Голубева. «Так, все продолжаем писать, время идет. А ты, Алёша», — сменила она гнев на милость, — «немедленно зачеркни это и пиши, как все ребята, о настоящем герое, настоящем замечательном человеке. Сколько их, замечательных людей! Подумай и пиши».
0: Она вернула Алёше тетрадку и, посчитав инцидент исчерпанным, вернулась за учительский стол. Мы тоже вернулись к своим опусам, торопясь наверстать упущенное время. Но Алёша почему-то продолжал стоять, все так же опустив голову. Не заметить это классной было невозможно.
1: «В чем дело, Голубев?

0: строптивого голубка. Что значит «не могу»? У тебя нет другого любимого героя?
1: Нет, другого нет.
0: Это не герой, а выдумка невежественных темных людей. В наше время смешно даже говорить об этом. Но мы с тобой поговорим отдельно. А сейчас будь добр, садись и пиши, как все ребята. Ясно?
1: Да, ясно. Алёша сел и вроде бы стал что-то писать.
0: Зоя Васильевна вернулась на свое место. Несколько раз взглянула на него с подозрением, но успокоилась. Все пошло своим чередом. Я легко набросал красивые предложения о том, как хотел бы во всем быть похожим на героя-разведчика, и закончил раньше всех. Оглушительно зазвенел звонок, заставив вздрогнуть отстающих. Но вот все сдали, наконец, свои тетрадки, и класс опустел. Но история с Голубевым на этом не кончилась. Я уже был в коридоре, как вдруг услышал.
2: «Голубев, а ну-ка вернись!»
0: Тон классный был повышенным и не обещал ничего хорошего. Алёша вернулся в класс, и через полуоткрытую дверь я видел, как он встал у стола Зои Васильевны, также понурив голову и ссутулив узкие плечи. До меня донеслось.
2: «Значит, вот ты как! Назло учителю! Назло всем! Все-таки написал об этом, о своем... Решил показать упрямство? Так я спрашиваю?»
0: Казалось бы, мне не было никакого дела до несчастного голубка. Пусть получит за свою глупость, за своего героя, или как его назвать. Ребята уже разбежались. Урок был последним, но мне что-то не давало уйти. Любопытство или какое-то иное чувство влекло меня к полуоткрытой двери. Сам не зная почему, я подошел и прислушался.
1: «Нет, Зоя Васильевна, я не назло!»
0: Голос у Алёши был слабым и дрожащим.
2: «Нет, именно назло! Именно! Тебе было сказано писать, как все ребята, о героях войны, пионерах-героях, да о ком угодно! Мало ли у нас замечательных людей, на которых нужно равняться, на которых стараться быть похожими! А ты? Кто такой этот Иисус Христос? Это даже не сказочный герой. Ну ладно, я поняла бы, если бы ты написала об Илье Муромце, о богатырях. А он кто? Да пойми ты, что такого человека никогда не было. Это все поповские выдумки, в которые верят необразованные темные люди. И ты, советский школьник, повторяешь басни неграмотных, обманутых старушек. Эх ты! А я считала тебя не глупым мальчиком. Стыдись!»
0: Зоя Васильевна прервала свой монолог, очевидно, чтобы набрать воздуха для продолжения. Но тут раздался дрожащий голос Алёши.
1: «Это неправда. Иисус Христос, он жил, потом умер, его распяли, но он ожил, то есть воскрес, он и сейчас живет. Все герои умерли, а он живет!»
0: Наступила пауза. Я мог только представить лицо Зои Васильевны, но и сам был поражен. Так возражать классной, которая самим взглядом могла заставить проглотить язык любого. И кто? Тихоня Голубок! Но вот Зоя Васильевна опомнилась, и голос ее загремел в тишине пустого класса.
2: «Ты соображаешь, что говоришь? Твое счастье, что тебя никто не слышит! Ты где живешь, Голубев? В какой школе учишься?»
0: Дыхание Зои Васильевны начало срываться. Голос перешел почти на визг.
2: «Он живет!» – передразнила она. «Да ты знаешь, что наши ученые давно доказали, что Бога нет! Иисус Христос просто вымысел, понимаешь? Вымысел! А сочинили это все хитрые люди, чтобы обмануть таких простаков, как ты! Чтобы ты, вместо того, чтобы учиться и строить светлое будущее, бормотал всякие молитвы со старухами. Может, ты и в церковь ходишь?»
0: Вопрос требовал ответа. И он прозвучал, такой же тихий, но твердый.
1: Да,

0: хожу с бабушкой. А Бог есть, и Иисус Христос, Божий Сын, и Он умер за наши грехи, и в третий день... Хватит! Классная громко хлопнула чем-то по столу. Не желаю слушать эти бредни. Не собираюсь терпеть в своем классе мракобесие. Собирайся. Идем к директору. Пусть он решает, что с тобой делать. Хоть бы мать пожалел. Я решил, что они сейчас выйдут. И отпрянул от двери, собираясь сбежать. Но, к моему удивлению, никто не вышел. А из-за двери вдруг раздался совсем другой голос учительницы. Мягкий и какой-то вкрадчивый. Алёша, послушай, ради твоей мамы давай решим эту ситуацию по-другому. Здесь только ты и я. Пусть все останется между нами. Ведь если все узнают, твоей маме будет тяжело. А ведь она так страдает, бедная. Голос стал совсем мягким, задушевным. Давай так. Ты мне сейчас кое-что пообещаешь, и мы все забудем, хорошо?
1: Хорошо, обрадованно ответила Алёша. А что нужно пообещать?
0: Скажи мне так. Зоя Васильевна, простите меня, пожалуйста.
2: Это ты можешь?
1: Да, могу. Зоя Васильевна, простите меня, пожалуйста.
2: Ну вот, молодец. И еще скажи.
0: Я очень ошибался. Никакого Иисуса нет. И я даю вам честное, пионер, честное слово, что больше никогда не буду писать или произносить это имя.
1: Вот и все, что я хочу от тебя услышать. Договорились?
0: Алеша молчал. Видимо, решив, что он сдается, классная прибавила. Подумай, здесь только ты и я. Нас никто не слышит. Если ребята спросят, скажи, что я тебя как следует отругала и простила. А с твоим сочинением я что-нибудь придумаю. Только скажи мне эти слова и пойдем, а то уже поздно.
1: Я приготовился слушать Алешкины извинения. Сам я, честно говоря, легко отрекся бы от всего и сделал бы так, как хотела классная. Подумаешь, делов-то, ведь никто не слышит, а это главное. Но услышал я совсем не извинения.
0: «Нет, Зоя Васильевна!» Голос Алёши неожиданно окреп и совсем не дрожал. «Нас здесь не двое, здесь еще Он сам, Иисус Христос. Он жив, и Он слышит все и видит все. Он умер за меня, Зоя Васильевна. Как же я скажу, что его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда. А я не хочу быть предателем и не буду. Простите меня!» И Алёша все-таки расплакался.
1: У меня самого комок к горлу подкатил. Жалко было голубка. Что же ему теперь будет?
0: «Ну, Зоя теперь ему устроит», — думал я. И в то же время я осознавал, что сам бы никогда не осмелился на такое. Ну ладно, за себя борешься или за кого-то родного, а то за какого-то Иисуса Христа, которого, может, и правда не было никогда. А если и был, неужели из-за него нужно ссориться с самой классной, а то и с директором школы? Даже подумать страшно. То, что произошло дальше, ошеломило меня, как внезапный удар. К тихому всхлипыванию Алёши прибавилось рыдание Зои Васильевны. Это было так неожиданно, что я просто потерял голову и перестал что-либо понимать. Мне стало казаться, что все это происходит не по-настоящему. А просто я слышу радиопостановку, где все плачут, и я тоже. Через какую-то пелену я слышал прерывающийся, осипший голос Зои Васильевны. «Алёшенька, милый мальчик мой, ты прости меня, старую, глупую. Я ведь не знала, я сама ничего не знаю. Алёша, ты даже не понимаешь, какой ты хороший. Прости». Она помолчала.
1: помолчала несколько секунд и добавила: «Ты верь, без веры нельзя в этой жизни. А я, прости меня». Я был мальчишкой, но понимал, что мне нужно уйти. Свидетели здесь больше не нужны. В задумчивости я даже не заметил, как вышел из школы и побрел домой, придя в себя уже у двери своей квартиры. В тот день я многого не понял, но отчего-то щемило сердце, и даже не хотелось играть. Я смутно понимал, что прикоснулся к чему-то такому, чему нет объяснения, какой-то тайне, светлой и чистой, как слезы тех двоих в классе. Тогда я, конечно, не понимал, что у тайны этой нездешнее, неземное происхождение. В тот день для меня приоткрылась дверь в неведомое. С тех пор минуло много лет, почти человеческая жизнь. Я не знаю, где сейчас Алёша Голубев, жива ли еще наша классная Зоя Васильевна Вербицкая, да и я уже не молодой. Повидавший виды человек, попусту растративший десятки лет своей жизни, заработавший тяжелую болезнь, но все же счастливый. И я отчетливо помню, как впервые услышал имя, которое для меня теперь дороже всех имен, и как впервые стал свидетелем твердого исповедания этого имени из уст маленького невзрачного мальчишки. И как это имя оказалось способным пробить броню черствости и безбожия в сердце человеческом, растопив в нем многолетний лед лжи. Спасибо тебе, Алёша! Слава тебе, Господи!

свою мягкую кровать, вечером иду я спать. Но вначале я молюсь, а потом уже ложусь. Я прошу, чтобы Христос сон красивый мне принес, чтоб Иисус меня простил, где я непослушным был, может, маму обижал, может, брату я мешал, или не хотел опять все игрушки убирать. Я шепчу Христу: прости, будь со мной, не уходи. И бывает страшно мне, но так нежно в тишине Иисус мне говорит: ангел твой тебя хранит. Аминь.

Софийке было очень плохо. И даже не знаю, как выразить это. Не то, что она бы скучала за домом, вроде бы нет. Но сегодня, впервые в жизни, она должна была ночевать с тремя девочками другими в школе. Дело в том, что в том месте, где они жили, там не было школы. И она должна была уехать в город и там жить, и там ходить в школу. И вот в ее комнате, где она должна была спать, было еще три девочки. Ой, как ей было плохо. Не то, что ей не нравились они. Они нравились, но она подумала, как же я буду молиться? А вдруг они надо мной будут смеяться? Я ж не знаю, они знают Господа или не знают? И вот она не знала, что ей делать. Дело в том, что еще за 2 дня перед тем, как она уехала из дому, Мила была у нее и рассказывала, смеялась и рассказывала, говорит, ой, я уже 2 года в школе. И представляешь, там есть еще девчонки, которые не отвыкли от своих детских обычаев молиться перед сном. Такие смешные, все над ними смеются. О, Софийкино сердечко сжалось. Как? Над ней будут смеяться и показывать пальцем? Что же делать, если бы она могла первая зайти в комнату, быстренько помолиться и лечь спать? Но так не разрешалось. Все должны были расходиться по комнатам, только когда прозвенит звонок. И вот она переживала, думала. И тут раз только и прозвенел звонок. И все пошли по своим комнатам. Ей не удалось первой зайти. Девочки... Три девочки, они уже давно там были, и они знали друг дружку, и разговаривали между собой, смеялись, жужжали там все, обсуждали завтрашние уроки, кто выучил, кто не выучил. А Софийка думает, ой, ну что ж такое, мне так как-то неловко, и почему я не стесняюсь расчесывать волосы, почему я не стесняюсь моей красивой косметички? Я не стесняюсь моих красивых туфелек. Я вообще не стесняюсь ничего. Ну, почему в таком случае? Нет, я не могу. И вот она думала, может быть, девочки первые лягут, а я подольше постою и тогда помолюсь. И она долго-долго расчесывала свои длинные красивые волосы. Потом она долго одевала ночнушку, такую красивую, с красивыми кружевами. Такой ни у кого не было. Она думает, что же сделать? А что, если я лягу на кровать, укроюсь с головой и помолюсь? И тогда меня никто не увидит. Думает, нет. Если бы я была больная, тогда бы Иисус был доволен, что я так сделала, что я молюсь даже в постели. А я же здоровая. И только не могу помолиться, потому что мне стыдно? И она думает, нет, это стыдно, это очень стыдно. Она вспомнила, что Иисус Христос сказал, что если кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед ангелами, перед Отцом моим Небесным. Нет, я буду молиться. Она встала на колени, уткнулась подушку головой и стала молиться. И Господь наполнил ее сердечко таким миром. Ей стало так хорошо, радостно, спокойно. И она продолжала молиться. А стало так тихо. И она думает, что же девочки делают? Они, наверное, что-то задумали. Сейчас они мне устроят. И когда она помолилась, открывает глаза, смотрит. А девочки стоят на коленях и тоже молятся. Никто над ней даже не смеялся. И она вспомнила стих, который она учила. Отрывок стиха. «У меня много людей в этом городе». И она подумала, возможно, в этой школе тоже много есть тех, которые любят Иисуса и следуют за Ним. Как хорошо, что я стала помолилась. Как бы мне было стыдно, если бы девочки стали молиться, а я бы лежала на кровати. Поэтому... Никогда не стесняйтесь, никогда. Представляете, Иисус любит вас. Он умер за вас. Почему мы должны его стесняться?